Он просто, а мужчина, он приходит сейчас с домой, он просто, он в проблемах своих, да, то есть, когда женщина на него нападает, вот, требуя внимания, он начинает пасовать. Это именно связано с тем, что семья такая маленькая, потому что женщине нужно много. Ей нужно, чтобы у нее были подруги, нужно, чтобы были какие-то родственники, понимаете, нужно, чтобы были какие-то дети, ну, вот, чтобы их, ну, достаточно много, чтобы ей было свою эмоциональную энергию вот, применить и получить. Вот тогда женщина, она становится удовлетворенной, то есть она успокаивается. То есть ее дефицит, он питается этой эмоциональной энергией, ей должен в достаточном количестве. Если же у нее только есть один мужчина, и все, то получить от него столько, сколько ей надо эмоциональной энергии, женщина не может в принципе. То есть это нереально. Какой бы мужчина бы ни был, внимательный, заботливый, все равно она будет им недовольна. Ты мне не уделяешь внимания. Там, не дай бог, там посмотрел на кого-нибудь или еще что-нибудь такое. Все, у нее тут же ее начинает что-то там душить внутри ее, и она приходит в беспокойство. То есть это такова природа вещей, поэтому знаете вещи, знаете тонкие законы человечества, ведическая цивилизация, она все таким образом строила, что люди жили, как бы понятие семьи, оно было более расширено. То есть не то, что вот там 2-3 человека, а семья это было родственники, там, друзья, клан какой-то, то есть вот просто род, да, люди жили родами. И, соответственно, это и есть то, что воспитывает женщину. Женщина воспитывает род. Ее не воспитывает, ну, как бы, мужчина, муж не может воспитать женщину, то есть это нереально. Потому что женщина, она всегда воспринимает мужчину оценивающе. Она, конечно, учитывает позицию мужчины, она, безусловно, прислушивается к этой позиции и подчиняется этому, то есть это есть в женской природе, поскольку природа женщины в том, что она подстраивается, как бы, да, то есть она знает, она может встроиться, как бы у нее есть вот эта вот способность адаптироваться, способность как-то принимать обстоятельства, терпеть эти обстоятельства. То есть это присуще женской природе. Женская природа, она, то есть сама природа, то есть это и есть природа, не бывает мужской природы. То есть природа это уже женское начало. Соответственно, природа обладает этим свойством, она как бы принимает ту форму, которую как, ей нужно принять, то есть она принимает любую форму. И, соответственно, по этой причине, если женщина ощущает присутствие, вот, то есть женский принцип, я имею в виду, это касается вообще любого проявления естества, если она ощущает присутствие сознания, то она принимает ту форму, которую необходимо сознанию. Допустим, наше тело – это женская природа, наш ум и разум – это женская природа. И наш разум, наше тело принимает ту форму, которая соответствует нашему сознанию. То есть наше сознание – это мужской принцип, соответственно. Поэтому женское начало – это, вот если записывать, тут могут быть проявления такого духовного проявления женского, есть проявление материального, когда мы говорим, что это майя, да? Соответственно, женское начало, оно аморфно, да? То есть оно может подстраиваться. С другой стороны, женский принцип – это принцип формальный. То есть вот если мы пишем здесь вот эту нашу систему, то мы пишем всегда, что здесь присутствует слово «форма», да? Это «пратьякша», то есть «природа». А здесь какое слово присутствует? Содержание, да. То есть содержание принимает определенную форму. Форму, которую оно принимает. Вот это содержание, оно выражается через определенную форму. И, соответственно, нельзя сказать, что форма менее важна, чем содержание. То есть смотрите, содержание – это основа, форма – это проявление. То есть через форму содержание себе выражает. Но с другой стороны, можно сказать, что, то есть, форма, она важнее, чем содержание, потому что благодаря тому, что содержание принимает какую-то форму, кто-то вообще может его воспринимать, это содержание, да? То есть, если бы, допустим, вот есть какие-то знания, да, великие, там, какие-то откровения, шабда, но если это не записано в книге, книга – это форма, вот конкретное, да, вот воплощение этого. Как вы можете соприкоснуться с этим содержанием? Да никак.

формы. То есть вот женщины, они очень привлекательны, да? То есть это как украшение мира, говорится, да? Прекрасная половина там человечества, мы говорим, и так далее. То есть женщины, они привлекательны. У них, то есть есть определенные природные качества, которые привлекают внимание. Но с другой стороны, некоторые женщины пустые. То есть они пустые. То есть форма есть, содержания нет. Так? И это на самом деле такие женщины, которые просто ориентируются на исключительно вот такие моменты, потребительские моменты. Да? То есть для них важны просто какие-то вещи, обеспечение их потребностей каких-то, вот это вот все. И они воспринимают мужчин потребительски. Это одна, ну так я вот сейчас даю простую классификацию. Есть женщины, которые тоже привлекательны, они очень женственны, так, но у них есть определенное содержание. То есть они как бы имеют духовность внутри себя определенную. И эта духовность говорит о их прошлых мужских воплощениях. То есть они в прошлом уже осознавали мужскую ответственность, они знают, что это за груз, знают, что это за тяжесть, нести ответственность за жизнь, нести ответственность за людей. Поэтому, принимая это женское воплощение, что они делают? Они идут дальше, чем идут мужчины. То есть они вдохновляют мужчин быть мужчинами. То есть они воспитывают мужчин. И вот это женский принцип, который, соответственно, такой, как мы говорим, принцип гуру. Да? То есть это в любом случае женщина гуру, но бывает ложный гуру, истинный. Ложный гуру – это тот, который требует, там, что вот ему надо, там, то, все, ему надо должны служить все, господин. А истинный гуру – это тот, кто воспитывает человека чувство, ну, ответственности, вдохновляет его быть ответственным, да, то есть занимая определенную позицию такую вот харизматическую, вот это присутствует. Поэтому мы говорим, да, что есть, можно понятие по-другому записать, мы говорили, что мы можем записать здесь понятие форма, вот, понятие форма может быть записано здесь, тогда здесь будет какое понятие, его противоположность? Здесь первичное понятие, здесь его отрицание. Да, бесформенная или аморфная, да? Бесформенная. То есть вот эта форма и это одно и то же. То есть мы говорим, да, что те формы, которые мы видим материальные, они не существуют. То есть они все время меняются. Вот, например, мое тело. Вот какая у тебя форма? Ты какой вообще? Ты кто? Я там мужчина, там я женщина, я ребенок. Вот. А, ну, понятно, что ты такой, да, но реально-то это же не имеет отношения к сути вопроса. То есть я спрашиваю, кто ты, имея в виду, что ты – это тот, кто существует. То есть постоянно длится, да, вот я длюсь, вот есть я. И я вот был в детстве, я сейчас, я буду в старости, это я, длящийся. То есть я не меняюсь, я один и тот же. Есть мое я, ну вот оно существует. А то, во что оно воплощено, мое тело, оно не существует. Потому что оно все время другое. Тело ребенка, тело взрослого человека, тело старика – это абсолютно разные тела, между которыми вообще нет ничего общего, в принципе. То есть полностью клеточный состав другой, полностью, ни одного атома нет из того, что было в детстве. Ум другой, разум другой, все другое – это новое тело. Я получаю новое тело в течение… Я реинкарнирую, перевоплощаюсь даже в этой жизни. Постоянно перевоплощение идет из одного тела в другое. И эти тела, они абсолютно… Ну, разные. То есть вот одно тело, потом раз другое, потом раз другое, потом раз другое. И это называется реинкарнация. Она происходит каждую секунду. Вот, например, вы сейчас здоровый человек. Через 5 минут вы больной человек. Вы перешли в больное тело. Ну, это скачкообразно происходит. Переход в другое тело. И, допустим, когда человек засыпает, вот вы, наверное, вспомните, вот я сейчас буду говорить, вы засыпаете. Когда возникает момент дремы, то есть когда вы переходите в состояние сна, вы ощущаете некий толчок, да? Как будто вас дергает что-то. Бывает такое с вами? В этот момент вы переходите в другое тело. То есть вы реинкарнируете. Ваше сознание, оно, смотрите, что происходит. Есть грубое тело, оно состоит из элементов. Есть тонкое тело ума. И вот когда происходит сон, когда вы входите в сон, тонкое тело ваше, тело ума, отделяется от грубого. Происходит отделение. И вот когда это тонкое тело, тело ума отделяется от грубого, в этот момент грубое тело становится другим. То есть происходит реинкарнация. Потом когда ум, он уже возвращается в другое грубое тело. То есть происходит реинкарнация. Это то, как описывается природное явление. Поэтому человек, вот он, допустим, он
боится этого момента. Вот он боится иногда, вот когда он чувствует этот толчок, он боится.

0: входить в это состояние, он даже просыпается, как бы он не может войти в новое тело. Ему страшно, да? Потому что непривычно. Вот. Вы можете заснуть здоровым человеком, проснуться больным, либо наоборот, заснуть больным, проснуться здоровым, или еще что-нибудь, понимаете? Это называется реинкарнация. Можно. Для этого вы должны проявить свободу своего сознания и дать установку телу, что я просыпаюсь здоровым человеком. Если вы это сделаете по-настоящему, вы проснетесь здоровым. Никаких проблем. Это знает любой человек, кто это делает. Вот. Это вопрос именно вашей веры. Да? То есть вера. Что означает вера? Вера означает, что я не тело, я нахожусь здесь. И здесь присутствует свобода, и как бы здесь присутствует этот принцип абсолютный, то есть мужской принцип. Если вы это используете, если вы в себе это видите, это называется, что у вас есть вера. Итак, если у вас есть вера, вы это делаете. Вы реинкарнируете в то тело, в которое хотите реинкарнировать. А если веры нет, тогда вас просто несет природа, как говорится. Остапа понесло. Да? То есть туда пошел, сюда пошел, там родился человеком, потом собачкой, там может человек загреметь, если он вообще никак. То есть не несет ответственность за свою жизнь. Зачем ему человеческое тело? Ну вот представьте, да, вы получили, например, там, чек от своих родителей, от своих предков, вы получили наследство. Вот. Взяли, разбазарили это все. Ну, соответственно, вам же не позволят дальше иметь то же, что вы имели. То есть получили человеческую форму жизни, растранжили ли ее на всякую ерунду, получайте попроще. Да?
1: Кому привязываться? Как определить? Собачка?
0: Но есть люди, они уже собачки, уже в человеческом уже облике. То есть видно, что у человека психология, она изменилась. То есть она настолько стала такой, что человеком его трудно назвать. То есть видно, что у него уже будущая жизнь, она уже предопределена. Вот. Черты лица даже меняются у человека. То есть человек становится таким, как бы, неприятным очень. Неприятно с ним иметь дело. То есть это другой уже, другая уже жизнь.
2: Ничего, у него никакой надежды нет.
0: У него может быть надежда только в том случае, в двух вариантах. Либо он сталкивается со страданиями и обращается за помощью к знающим людям. Вот. Либо встречается в жизни какой-то очень сильный, ну, мудрец с сильным духовным энергией, который может его как-то выдернуть с этого. Но второе вообще очень редко встречается. Первое более распространено. Да.
3: Вот этот вопрос, который мне интересовал. Вот мы говорим, что учеником, то есть учитель приходит тогда, когда готов ученик. Но вот бывают такие случаи в жизни, когда вот случайно встретишь человека, который перевернет твою жизнь. Вот как это, как вообще об этом сказать?
0: Случайности не существует. Вот как это нужно объяснять. Слово «случайность», знаете, к чему относится? Я вам говорю, это как вот человек, который занимался наукой. То есть случайность слова, оно описывает, вот вы монетку подбросили, она прилетела, ударилась орлом. Второй раз подбросили орлом, третий раз подбросили решкой. Вот когда у вас есть 100 бросков, и вы обнаруживаете, что 50 на 50 примерно стремится, да, то вы можете сказать, что что-то случайно. Но человеческая жизнь уникальна. Она не может быть, в принципе, ни одно событие в человеческой жизни не может быть случайным. Вот представьте пример. Я, когда преподавал, значит, свой предмет, физику, я встретил, значит, преподавателя, который жил со мной, то есть родился в одном городе, что и я, жил в соседнем доме в этом городе, да, и ходил со мной в одну и ту же школу. Я его встретил, этого человека, через 20 лет на другом конце вообще, то есть в Сибири. Понимаете? То есть это вот с точки зрения теории вероятности, если посчитать вероятность вот этого события, она будет такая же примерно, как вероятность происхождения жизни. Что-то такое близкое к этому, по порядку величины. Да, день там минус там 30 какая-нибудь степень. Вот, поэтому... Это просто смешно говорить о вероятности, когда речь идет о живых существах. То есть все, что происходит с сознательным живым существом, все строго предопределено. Никаких вообще шансов для вероятности не существует. Вероятность описывает неодушевленную материю. Вот для этого фломастера существует вероятность. Понимаете? Но для вас вероятности не существует, забудьте об этом. Вот, поэтому вот эти вот люди, которые о вероятностях рассуждают, это те, которые в своих правах находятся. А вот у меня же есть право на вероятность, да? Вот я не буду ничего делать, и у меня есть вероятность, что я окажусь там где-нибудь вот там, ну, то есть буду счастлив.
3: Фатально, да?
0: Да, все произойдет. То есть фатально заключается в том, что все предопределено. Исключительно состояние вашего сознания. То есть вы сами определяете свою жизнь. И никакой вероятности не существует, что просто вот живя, как все, просто плывя по течению природы, я тут как бы, у меня есть вероятность выплыть куда-нибудь в светлое, так сказать, будущее. Не бывает таких вещей. В принципе, не бывает для живого. Все предопределено. Поэтому, значит, что получается? Есть вот эта вот форма. Она понятна, да? Она невидима. То есть эта форма есть не что иное, как содержание нашего сознания. То есть какая у нас форма? Вот мы говорим «я». Вот это «я» — это моя форма. Я вообще ничего не знаю. Кто я? Я то, что в зеркале вижу, это вот это. Вот я в зеркале видел себя ребенком, сейчас я вижу себя там это, потом буду видеть себя стариком, потом следующий какой-то там будет образ. Это все не существует. А вот то, что существует, это наше истинное «я», эта форма, она невидима, мы ее не воспринимаем с помощью вот материальных чувств. Соответственно, эта форма обладает также содержанием. То есть что это означает? Это означает, что те формы, которые мы сейчас вот видим, вот есть я человек, я индивид, вот у меня есть какая-то форма, но эта форма, она отрицательная, то есть я не знаю, в чем смысл моей жизни, то есть содержание-то отсутствует. Я вот смотрю на себя в зеркало, я не понимаю, для чего я вообще родился-то на белый свет. То есть форма есть, а содержания нет, понимаете? Нету содержания у этой формы. То есть она отрицательная по отношению к этому. То есть это чисто вот иллюзия, майя. Этого не существует. И вот только когда вы начинаете действовать осознанно, понимая, в чем смысл вашей жизни, вот тогда вы начинаете существовать. То есть, иначе говоря, ваша форма, которую вы видите, она становится воплощением с вашего духа. И вот тогда эта форма, она становится источником счастья. То есть наше тело, оно начинает как бы порождать благоприятную карму. Люди, с которыми нас сталкивают, которых мы притягиваем к себе, они становятся, эти люди, они соответствующие притягиваются, то есть не какие-нибудь там, которые притягиваются, чтобы нас помучить там или проверить на вшивость, как говорится, а притягиваются именно светлые люди, да? Соответственно, подобное притягивает подобное. В этом заключается закон кармы. Поэтому форму свою надо создавать. И этот момент, он важен, да? Мы говорили о том, что вот есть, допустим, вот это аморфное. Аморфное – это такое, когда человек реально, допустим, ну вот, допустим, мы говорили, да, что женское, вот это начало, оно может быть именно усилением мужского принципа, то есть выше мужского. Например, есть понятие учитель и ученик, да? Ученик у нас находится здесь, мы это выяснили, то есть это первичное понятие, а учитель – это вторичное понятие. И реально человек, вот он находится в позиции учителя, да? То есть он находится в позиции знающего, того, кто господин, да? То есть в позиции ученика находятся очень редкие люди. То есть человек, который знает, что в действительности он является учеником, то есть является служителем, или как бы, то есть тем, кто несет ответственность, да, за окружающих, за этот мир, таких людей единицы. И такие люди, они способны учиться. У них очень много учителей, и от каждого учителя они получают что-то уникальное. Их вдохновляет испытания, их вдохновляют конфликты, их вдохновляют неудачи, их вдохновляют ошибки, их вдохновляют успехи, их все вдохновляет. Вдохновляют хорошие люди, плохие люди тоже вдохновляют. Понимаете? То есть с чем бы ни сталкивался настоящий ученик, он получает откровение. А что делает ложный ученик, то есть человек, который находится в позиции якобы учителя, ложного учителя? Он постоянно все оценивает. Вот тут я могу учиться, нет, здесь я не могу. Это хорошее, это плохое, это вот благоприятно, это неблагоприятно. Вот к этому я должен стремиться, от этого я не хочу, то есть я пытаюсь этого избежать, я боюсь этого, у меня фобии по поводу этого. То есть люди пытаются контролировать. Вот ложный учитель, он всегда пытается контролировать окружающих его людей, ситуации. Он боится, что что-то пойдет не так. И оно идет именно не так. Именно потому, что мы этого боимся. То есть как только... Вот я вас почему писал, просил вот это предыдущее задание сделать? Вы, пожалуйста, сделайте, потому что в следующий раз я вам еще даю вот одно занятие, и потом я у вас у всех... соберу, значит. Почему я вас прошу? Потому что если вы чувствуете, что внутри вас есть какое-то желание контролировать, что вот вы боитесь, что что-то пойдет не так, то это именно и есть ваш путь, по которому вы пойдете. Обязательно будет именно так, как вы этого боитесь. Так устроен закон кармы. Что если вы чего-то не хотите, пытаетесь что-то контролировать, то есть если вы... Ну, так, проще говоря, если вы пытаетесь, ну как, то есть, как говорит человек предполагает, да, а Бог располагает, есть такая поговорка. То есть, человек может, допустим, хотеть там того, другого, но, или не хотеть чего-то, но он должен понимать, что от судьбы как бы не уйдешь, судьба – это учитель. И уроки учителя надо принимать, их надо просто принимать. Но если человек не хочет принимать чего-то, то есть, у него внутри есть нежелание что-то принять, это обязательно с ним случится. Обязательно. Вот поэтому я вас прошу, пожалуйста, пишите эти вещи, анализируйте их, потому что это карта вашей кармы. Вы обязательно будете с этим иметь дело. Обязательно. Да вы вспомните все это, о чем говорилось. Поэтому вот особенность, вот когда человек перестает быть человеком, то есть когда дух перестает быть духом, когда мужчина перестает быть мужчиной, когда он отказывается от своей ответственности, то есть начинает вступать в фазу самооправдания. Вот чем занимается человек? Основным он занимается самооправданием. Вот если вы скажете что-нибудь человеку, а почему ты так сделал? Он что начнет сразу делать? Оправдывается, сразу начинает оправдываться. А вот у меня там обстоятельства, а вот у меня то, вот мне не сказали там, или еще что-нибудь такое. То есть человек сразу же отказывается от ответственности за эту ситуацию. Это есть инфантильный принцип, такой вот как бы... такой принцип иллюзорного вот такого женского начала. То есть женщины, они вот бывают это инфантильные, да? Как я, допустим, вчера зашел там в магазин, там сказал что-то продавщице, она говорит, а я это, ну то есть, почему я должна это делать там, или вот почему вот это вот? То есть она, ну как бы боится, да, что за что-то принять ответственность. Вот есть какое-то формальное, что она должна делать, ну ей сказали, вот делай вот это, вот это. И ее не интересуют как бы потребности покупателя. Ее интересует, главное, чтобы она ничего не нарушила. Вот я вот свое сделал, и все, больше меня ничего не интересует.
1: Когда человек ответственный, он не контролирует. Как ответственность и контроль? Как они
0: будут? Контроль – это когда у вас есть определенная схема того, что должно быть. То есть это схема ваших желаний. И вы не позволяете ни одному объекту выходить за пределы вот вашего... так сказать, того, что вы ему отвели. Это называется контролем. А ответственность или управление, ответственность или управление, это когда вы позволяете объекту действовать так, как он действует, но при этом вы, так сказать, в процессе его, так сказать, действий, вы можете делать так, то есть то, что от вас требуется, чтобы он шел, ну как бы, чтобы все было благоприятно. То есть вы сотрудничаете. Контроль это, как сказать, это навязывание. А управление или ответственность – это сотрудничество. Вот в чем принципиально. Поэтому, когда вот люди, они, допустим, когда люди общаются друг с другом, они сотрудничают. Вот ты общаешься с человеком, да, и у тебя появляется откровение вообще, как с этим человеком жить. Потому что ты с ним взаимодействуешь, как с реальной личностью. А когда ты, допустим, не общаешься с человеком, у тебя возникает какая-то проблема, да, и ты считаешь, что человек должен поступать именно таким образом. И ты пытаешься подталкивать его к тому, чтобы он поступал именно так. То есть это уже контроль. Потому что ты не общаешься с ним, ты не хочешь с ним общаться. Ты хочешь, чтобы он делал так, как ты этого хочешь. Соответствовал твоим представлениям. Тогда начинается контроль.
2: Если человек не хочет общаться?
0: Если человек не хочет общаться, то чаще всего это означает, что как бы он вот в этой попытке общаться с ним, он видит контроль. Он ощущает контроль с вашей стороны. То есть иначе...
3: Он ощущает его или нет?
0: А?
3: Он его правильно ощущает или нет?
0: Человек всегда правильно ощущает. То есть иначе говоря, если... Ну, я хочу, чтобы вы поняли главный момент. Человек есть дух, он душа. И в человеке заложено уже как бы от Бога, от из его изначального, так сказать, рождения, заложено представление о том, что в действительности есть любовь. И что в действительности есть служение или бескорыстие. То есть у каждого человека это есть. И поэтому, если кто-то ко мне подходит и пытается что-то со мной там такое начать, я чувствую, что там как бы... То есть я отказываюсь от этого. Это означает, что то, что вы делаете, это противоречит моей изначальной природе. Это противоречит. По крайней мере, вы это так должны понимать.
3: Но тот человек, который подходит, он ведь тоже искренне как-то пытается. Или он пытается изначально вас обмануть?
0: Дело в том, что человек зачастую он пытается установить с нами какие-то отношения или решить какую-то проблему. Но смотрите, он подходит предвзято. Вот если я подхожу к вам предвзято, вы знаете, что такое слово предвзято, что оно обозначает, да? То есть предубежденно. Вы это сразу чувствуете. То есть если я подошел к вам не свободно, ну вот как бы вот есть ты, да, и я ничего о тебе заранее не думаю, я просто подошел, чтобы, ну как бы вот, чтобы родилось что-то, то тогда человек, он не воспринимает агрессивно. Но если есть у меня предвзятость, или у него есть предвзятость, то это обязательно создает этот момент, да.
4: Вот если, допустим, один человек действует, действие направлено на нескольких человек. И, допустим, к примеру, несколько человек из этих, ну, допустим, двое, воспринимают как позитивное, а другой воспринимает то же самое действие как негативное. То есть одно действие направлено на нескольких человек. Так у кого будет чутье правильнее? Или, допустим, двое позитивно воспримут, а двое негативно? То есть бывает, допустим, в обществе действие одного и того же человека, допустим, воспринимается
0: по-разному. Конечно. Дело в том, что когда я говорю о том, что как бы человек вот он делает что-то, и это будет воспринято правильно, если он правильно настроен, это не означает, что наши действия они сразу же создают благоприятную ситуацию. Я говорю о плодах, о результате. То есть, иначе говоря, вот я, ну просто пример, да, чтобы было понятно. Но вот я решил решить проблему со своим спутником, ну то есть у меня проблемы с близким человеком, и я решил как бы начать что-то такое вот движение в лучшую сторону. И, допустим, проблема заключается, возможно, с моей стороны, она, возможно, заключается в том, что я постоянно ему поддакиваю. То есть я постоянно соглашаюсь, я постоянно под него подстраиваюсь. И в этом заключается проблема наших взаимоотношений. Что он есть тот, кто считает, что я должен под него подстраиваться, а я тот, кто не может с этим ничего поделать. Поэтому, естественно, что первый шаг для решения проблем во взаимоотношении с этим человеком будет заключаться в том, что я буду пытаться действовать с ним как личность, то есть не подстраиваться под него, да, а проявлять какое-то свое личностное начало. Это что, понравится человеку, с которым я имею дело? Это не факт, что это ему понравится, правильно? Потому что он привык так к другому, у него уже есть стереотип на эту тему. Но тем не менее, это единственный путь к оздоровлению. Единственный. И другого не существует.
2: Это же контроль.
0: С чьей стороны?
2: Ну, со стороны того, кому это нужно.
0: Того, кто пытается решить проблему? Смотрите, он пытается решить как раз проблему контроля. То есть он пытается выйти за пределы контроля. Нет, он не этого человека хочет контролировать. Он хочет выйти за пределы его контроля и выйти и помочь этому человеку. Потому что, смотрите, контроль – это всегда обоюдная вещь. То есть если вы кого-то контролируете, это означает, что вы сами находитесь под контролем. То есть, иначе говоря, что такое контроль? Контроль означает, что вы действуете на основании стереотипа определенного. То есть стереотип есть как у ведомого, так и у ведущего. Они оба находятся под влиянием стереотипа. И поэтому между ними нет взаимоотношений, личностных взаимоотношений. Поэтому если я хочу выйти из-под чего-то контроля, это не означает... Обычно человек так как думает, что... вот смотрите... Вот есть понятие, я вам еще одну парочку понятий напишу, раньше я вам ее не упоминал, просто запишите ее, она интересная может для вас показаться. Есть понятие единства и различия. Вот я хочу, чтобы вы мне сказали, из этих двух понятий, какое относится к сфере природы, протягшее, А какое относится к сфере шабды, духа или сознания?
3: Единство относится к шабде.
0: Почему?
3: А я думаю, наоборот. Потому что сознание, счастье, все наедино. А вот именно здесь различия по форме, различия по правам. Ну, в общем, все как бы разошлось и тянет на себя одеяло. Вот,
0: так, так, хорошо. В принципе, можно и туда записать эти понятия. Я вам уже здесь показывал пример, да? Только смысл будет разным. То есть я могу записать понятие единства сюда, могу записать понятие единства сюда. Просто смысл будет разным. Может быть, даже не стоит как бы особо этот вопрос задавать. Я просто напишу в определенном виде это, чтобы ну, определенный момент объяснить. То есть я запишу понятие единства здесь, вот, и здесь будет различие. Я объясню сейчас, почему я именно так записал. Дело в том, что здесь находится сфера подсознания или сфера природы. И вот на подсознательном уровне все люди стремятся к единству. Что это означает? Это означает, что люди хотят быть вместе, быть как бы вот, ну, то есть быть одним. Вот это единство, когда оно становится первичным, абсолютным принципом, что это означает единство? Единство означает, что ты должен быть такой же, как я. Иначе говоря, вот я когда смотрю на тебя, я к тебе что-то имею сразу же. То есть я не могу равнодушно на тебя смотреть. Я хочу с тобой быть в единстве, так? Поэтому я должен решить для себя вопрос. Кто из нас главный? То есть единство означает, что я должен понять вообще, я же не могу на тебя равнодушно смотреть. Я должен понять, как я с тобой должен иметь дело. То есть кто из нас круче, ты или я? Если ты круче, значит я под тебя подстраиваюсь. Если я круче, значит ты под меня должен подстраиваться, да? То есть кто кого контролирует? Вот вопрос единства. Кто кого контролирует? Поэтому, если отсюда возникает и ваш тоже вопрос. Если не ты меня контролируешь, значит я тебя контролирую. Других вариантов-то нет. Да? Поэтому вот эта вот проблема человека. Смотрите, два человека живут вместе. Они не могут быть, ну, они друг на друга запали, все. То есть они в единстве, они постоянно стремятся к этому единству. И проблема человеческих отношений заключается в том, что они не хотят согласиться с тем, что они имеют дело с другим человеком. То есть они не хотят признать существование различия. То есть, иначе говоря, различие – это свобода, это другой человек. У него есть определенная уникальность, личностная уникальность, да? И ты как бы, когда ты подходишь к другому человеку, ты не понимаешь различия, и тебе обязательно надо решить вопрос, кто кому подчиняется там, и так далее. Это создает все проблемы, все абсолютно. Вот. Поэтому люди не могут обсуждать, они не могут сотрудничать, потому что сотрудничество предполагает что? То есть один человек и есть другой человек, они оба уникальность, но вместе они составляют, есть такое понятие, знаете, синергия, а? Синергетическая. То есть они как бы друг другу могут родить, в результате взаимоотношений этого сотрудничества может рождаться что-то уникальное, что обогащает обоих. То есть вот в чем ценность семьи вообще? Ценность семьи и вообще любого сообщества людей заключается в том, я вам сейчас скажу очень важную вещь, да, это синергетический принцип, что один плюс один равно не двум, а гораздо большему числу. И откуда идет это гораздо большее число? Оно не идет не от этого и не от этого. Оно идет от того, что когда они взаимодействуют как личности, то в этом проявляется сверхъестественное начало, божественное или какой-то другой мир происходит. То есть когда люди как личности сотрудничают, рождается нечто сверхъестественное. Именно это является в действительности тем, что называется духовным как бы, сообществом или духовной семьей. А в материальной семье, то есть какой-то, ну, когда люди не знают этих моментов, они западают вот сюда в сферу подсознания, и постоянно идет вот это вот высекание. То есть люди, дети не могут понять родителей, родители не могут понять детей, муж не может понять жену, жена мужа. Почему? Потому что они не хотят признать существование уникальной личности, с которой нужно сотрудничать, с которой нужно общаться без претензий, без предвзятости, без предубежденности. Близкие люди всегда предубеждены по отношению друг к другу. Всегда. Это надо очень хорошо понимать. И смысл семейной жизни, вообще то, для чего она задумана, взаимоотношения между людьми, предназначено только для того, чтобы избавляться от предубеждений. Единственное назначение семейной жизни заключается в том, чтобы избавляться от предубеждений и учиться видеть уникальность другого человека. Другого назначения семьи просто не существует. Запомните это. Если вы не хотите этого, если вы не хотите избавляться от этого своего, так сказать, вот представления о том, что вот я вот, там, допустим, мужчина думает зачастую, что вот я главный, допустим, жена, она должна быть у меня тут как бы на посылках, да, то есть иди там сделай, иди там это, иди. Жена думает, не, я как бы то самое, то есть мужчина, он должен зарабатывать, он должен меня содержать, мой, ну, то есть меня, детей, как бы все, если мужчина что-нибудь не так, то все, значит, я ему устрою, тут он меня получит, там и все остальное. То есть вот эти вот все вещи, они откуда идут? От неуважения. Вот когда я говорю о различиях, да, об уникальности, это означает то, что называют слово уважение. То есть люди вообще не знают, что такое уважение, в принципе. Потому что семья, что такое семья? Семья – это понебратство. Вот есть ты, я тебя знаю как облупленного. Я знаю вообще, кто ты такой, вообще что. Я тебя не уважаю. Я тебе все знаю. И ты как для меня, как узнаете, как ну, подногодную все твое. Я тебя не уважаю. И все. Если в человеке это укоренилось, то он неудачник в своей семейной жизни. Он будет, значит, страдать, он будет постоянно ощущать это все, и в конце концов все развалится. В лучшем случае они разойдутся, в лучшем случае. Поэтому вот это единство, которое вот здесь написано, как абсолютный принцип, не относительный, вторичный по отношению к этому, а абсолютно, это страшная штука, страшная. То есть как люди просто горят на этом все. Поэтому настоящее единство, оно возникает. Смотрите, вот сейчас чисто логически, научный момент объясню, чтобы вы поняли, насколько это важно, да, то есть научный принцип. Смотрите. Единство это понятие, которое зависит от различия. Потому что когда мы говорим о единстве, мы говорим о единстве одного и другого, да? То есть это предполагает различие. Есть один и другой. Вот есть я и мой друг. И мы с ним едины. Мы с ним ходим, значит, вместе, там, допустим, куда-то там, ну, то есть в клуб какой-то, у нас общие интересы, мы в единстве. То есть но единство не предполагает, что я и мой друг – это одно и то же. Мы разные люди. Мы как, у нас есть уникальность личностная, да, то есть мы различные. То есть единство предполагает различие, но различие не предполагает единство. То есть вот это понятие от этого не зависит. Если, скажем, ну, то есть есть вещи различные, да, если вы говорите о том, что вы едины, вы просто сумасшедшие. Например, вот есть я и есть моя машина, да? Это разные же вещи. Вот я и моя машина. Это разные вещи. Но если я решу, что я машина, меня куда отправят? В Сосновый Бор, правильно? Ну, мое место в Сосновый.
2: На дороге вы едины.
0: А вот теперь смотрите. А вот теперь начинается очень важный момент. Вот сейчас вы озвучиваете единство как относительный принцип. То есть я знаю, что я не машина, но... так сказать, в целях управления, в целях там, ну, движения какого-то, я, естественно, управляю машиной, и мы как одно целое действуем. Но это не предполагает, что я пью бензин. Вот. А люди именно так и делают. Реально. Пьют бензин во взаимоотношениях. То есть мужчина не понимает, в чем особенность женщины. Он считает, что женщина должна реагировать так же, как вот мужчина. Вот, то есть, допустим, ему кажется, что это понятный вопрос. А женщине это непонятно. Она считает, ну это если ей непонятно, это ее проблема. Она же должна понять, я же понимаю. Понимаете, да? А женщина, она тоже думает, ну мужчина, он как бы он нечувствительный, он невнимательный. Она думает, ну как он вообще, как он может не понимать этих вещей, как он может не видеть? Он меня просто не любит?
2: Нет, все. Такое же часто случается, что даже в мыслях не бывает того, что человек этого может не знать.
0: Да, конечно. Да это называется, это называется пить бензин. Я вам конкретно говорю. Это называется пить бензин. Поэтому, когда человек, допустим, вот я тело. Я тело. Да. Вот. А я сумасшедший. Потому что я и тело – это разные вещи. Тело временно. Оно обречено на смерть. Оно... ну, как бы, То есть, да, а я-то нет. У меня совсем другая как бы вещь, да? То есть у меня другая тема. Я существую, я вечен. И когда я считаю, что я тело, я такой слабый, беспомощный, завишу там обстоятельств, от того, от всего, я сумасшедший. Точно такой же, как там где-нибудь в Сосновом Бору кто-то говорит, я там Сталин, там, а я там кто-то говорит, что я там машина, там Вольво или там Жигули. Понимаете? То же самое, никакой разницы. Поэтому веды говорят, что материальный мир – это больница, Сосновый Бор, где просто у каждого свой диагноз. Ну, немножко различия есть в диагнозе. То есть, ну, в принципе, диагноз один – шизофрения. Но могут быть разные там оттенки. То есть, да? Кто-то помешался на одном, кто-то на другом, но у всех, так сказать, клиника. Поэтому вот когда нам все создают вот эти все ситуации, то есть семейная жизнь, отношения между людьми, это все не что иное, как ну, надо лечиться просто, надо избавляться от этой пристрастия к бензину.
1: Если водитель, скажем, истинный, да, то ему важно, в какой машине
0: едет? Это хороший вопрос.
2: Абсолютно до фонаря.
0: То есть,
2: смотря куда едет, конечно.
0: То есть, если, допустим, водитель истинный, он просто действительно, для него машина – это средство передвижения, да? Средство передвижения. Не роскошь, а средство передвижения. Если ему, например, надо двигаться быстрее, тогда он себе, значит, приобретет более быструю машину, более дорогую. Если ему не надо двигаться быстрее, ему достаточно простой машины. Ему главное, да, ему главное, чтобы он, так сказать, достигались цели определенной, да? То есть, чтобы можно было. Поэтому человек, который, допустим, вот он, вот ведическая цивилизация, я вам рассказывал там немножко про разные уклады, там общества, там есть брахманы, там кшатри, да, то есть немножко рассказывал. Так вот, смотрите, в ведическом обществе, ну, не было зависти. А вот почему это брахманы, а почему это кшатри, почему все так разделено? Нет, потому что каждый делал свое дело, и он понимал, я выполняю свой долг, обязанности свои выполняю. И этот человек тоже выполняет обязанности, но просто у него более сложные обязанности, чем у меня. Например, кшатрию надо отдать свою жизнь, если что, а мне не надо. То есть я шудра, да, я работаю, я делаю свое дело, от меня не требуется отдавать свою жизнь. А этот человек, поэтому если кшатри там у него, например, больше богатства, чем у меня, то у меня нет зависти, потому что я знаю, что богатство этому человеку нужно для того, чтобы управлять обществом. То есть ему нужны потоки финансовые, чтобы управлять, а мне не нужны для того, чтобы быть счастливым. Ему нужно бы это, чтобы быть счастливым, а мне это не надо. Понимаете? И поэтому нет зависти.
3: Человек является, зависит от духовного опыта.
2: Все равно скоро помрешь.
0: Да, все равно скоро помрешь. Не важно, кшатри, там, брама, шудры, не важно.
3: Духовного опыта зависит.
0: Это зависит именно, да, это зависит именно от наличия вот самой вот этой вот парадигмы, то есть установки на существование тебя как личности и твоей вечности. И того, как ты реализуешь, так сказать, программу своей жизни в данном воплощении. Вот это основа ведической цивилизации. То есть люди были, неважно, там ты шудры, браман, там кшатри, с самого человека. Вот человек родился, понимал, я родился, все. У меня есть определенные как бы, вот вещи, которые я могу делать. У меня есть этот инструментарий. Я им пользуюсь для блага других. Все. Мне не важно, какой это инструментарий, там брамана, кшатрия, шудры, это не имеет значения. Главное, что я делаю для блага других. Все. Мне это нравится. Я счастлив от этого. Все. Вот так люди были устроены, и поэтому. Ну, не было проблем, то есть каждый был уникален. Шудра был уникален. Вы знаете, шудры космические корабли строили в ведической цивилизации. Это задача шудры – строить космические корабли.
3: И спроектировать
0: это? Спроектировать это как бы ремесло. Брахманы этим не занимались, брахманам это было скучно. Их интересовала там йога, там философия, то есть они занимались исключительно вопросами трансцендентными. Да? Их не интересовала вот материя, как она выглядит в форме ракеты или в форме стула, это их не интересовало.
3: Вы сейчас говорите про нашу землю.
0: Про нашу землю, я вам говорю конкретно, да. Шудры строили виманы. Виманы описаны в ведах. Вот эти космические корабли, которые летали, и они превосходили по техническим характеристикам существующие ракеты. Существующие ракеты просто консервная банка по сравнению с виманом. То есть там просто ничего серьезного особо нет. Вот. Это все в ведах описано, можно почитать. Какие там были двигатели, есть виманика, шастра, специальный в раздел ведического знания, где описано, как строить космические корабли. Не построите. По одной причине, потому что ведическое знание передается от учителя к ученику. То есть нюансы передаются. Если вы просто книжку почитаете, вы не поймете, как это работает по-настоящему. Передается. Да.
3: На клиничном работает.
0: Вот. Да, у нас, кстати, немцы, они когда во время войны проектировали свои ФАУ там и прочие дребедень, они как раз изучали виманика шастра. Они даже свои вот эти арийские идеи, вот мы арийцы там, вот это все, они же откуда это все брали? Из вед. А? Свастика сам знак. Это же ведический знак, символ Солнца.
3: В другую сторону, да?
0: Да, то есть они там немножко перепутали, и от этого у них проблемы потом получились, потому что знаний-то как бы нет. Вот, они эту свастику повернули на 45 градусов и в результате проиграли войну. Потому что это страшное дело, это свастика, это определенный символ. Если вы его неправильно используете, он дает обратный эффект совершенно. Поэтому эти все знания, они, соответственно, утрачиваются, и когда утрачивается ученическая преемственность, передача знаний от учителя к ученику. Итак, вот есть это единство, да? То есть единство означает смерть. То есть если это единство абсолютно, когда я начинаю испытывать боль по поводу того, что что-то идет не по мне, не так, как я этого хочу. То есть я не могу контролировать ситуацию, это причиняет мне боль. И надо с этим быть очень внимательными, потому что это основа всех как бы проблем и вот именно оскорблений и тех вещей, которые приводят к фиаско человеку. Поэтому смотрите, что единство возникает постепенно. То есть по мере того, как мы, вот мы уважаем друг друга, мы как бы узнаем друг друга, мы изучаем друг друга, да? Мы живем вместе, мы изучаем друг друга, мы служим друг другу, мы внимательны, мы уважительны. Мы стараемся без панибратства, то есть, что панибратство означает, что ты должен там мне что-то вот там. Вот у меня уже есть стереотип, вот ты должен быть таким, вот как, ну то есть это панибратство, да, отсутствие уважения. То есть когда мы этого избегаем, то что происходит? Постепенно появляется очень глубокое единство. То есть люди, они начинают обнаруживать уникальные свойства друг друга, открывать какой-то удивительный мир в другом человеке. Вот это ведическая цивилизация называлась. То есть вот у нас говорится, да, вот в народе есть такая поговорка «стерпится, слюбится», да, все слышали, да? То есть мы сейчас думаем, что, ну, это как бы какая-то плохая поговорка, терпеть там надо что-то, или как-то вот какое-то насилие такое, да, вот «стерпится, слюбится». А на самом деле ничего подобного. По слову «терпится», наши предки, арии, они подразумевали не такое как бы терпение, как сейчас человек терпит, у него там куча претензий внутри, он хочет там кому-то нос разбить, а внутри он терпит, потому что надо терпеть. Нет, под терпением имелось в виду вот эта вера в то, что со временем, да, со временем мы узнаем друг друга, и это будет определенная очень глубокая такая гармония, будет единство. То есть у людей была эта вера. Поэтому, когда женщина выходила замуж, она в точности знала, что она будет счастлива. Вот. Когда мужчина женился, он тоже понимал, что он будет счастлив, потому что он не собирался отказываться от своей жены ни при каких обстоятельствах. Он знал, что он будет за нее нести ответственность до конца жизни. И поэтому не позволял себе всяких там каких-то вздора какого-то, да, в отношении там ничего-то такого. Вот. Поэтому женщина знала, что мужчина ответственен, мужчина знал, что женщина, она целомудрена, она будет как бы идти за ним всю жизнь. И поэтому там было не. То есть, если у людей возникали какие-то там моменты, они сразу же начинали общаться, прояснять, узнавать что-то глубже, глубже, глубже. Сейчас же человек как? Он думает, ну если что, я там вышвырну, там, уйду там, хлопну двери там. Ну, то есть у меня есть такая возможность, да? Никаких проблем. То есть. У меня же есть права. Захотел, развелся, захотел, женился, а потом опять развелся, потом опять женился. Короче говоря, вот могу там. Вот. Соответственно, из-за того, что у человека это есть внутри, он уже сразу подходит к другому человеку, как потребитель. Ты мне подходишь, товар подходит мне или товар не подходит. То есть, я переплатил за товар? То есть, я же, как сказать, работаю, да? То есть, я имею право наслаждаться этим. Если я не могу наслаждаться, значит, какой смысл напрягаться, да? Как... Есть такая поговорка, какой смысл содержать корову, если можно купить молоко в магазин? Да? То есть какой смысл, вот сейчас у мужчины, почему многие не хотят жениться, то есть это проблема, да, что ну, как бы нет вот этого такого, как раньше было, да, что если мужчина достигает определенного возраста, он женится, берет ответственность за семью, за род, то есть автоматически это было. Почему мужчины не хотят жениться? Он думает, а какой смысл обзаводиться коровой, если есть молоко в магазине? То есть какой смысл принимать ответственность, если женщины доступны? То есть если тебе надо там пообщаться близко, понаслаждаться, можешь там без проблем. Вопрос решится. Виноват в этой ситуации, ну это классический русский вопрос, кто виноват. То есть виноват, как говорится, в этой ситуации тот, кто лишает общество духовного знания. Или те, кто лишают общество духовного знания. Вот они виноваты.
3: Ну, оба по идее. Он не хочет, потому что, ну, как бы переплатить не хочет, а то за что? А она не хочет, потому что, ну, нечем поделиться, либо как?
0: Но она просто хочет, как бы, тоже не прогадать. Угу. То есть, чтобы, значит, все было. Если чего-то нет, то если есть такая возможность поменять, чтобы кто-то другой был, кто может лучше.
2: И чтобы ничего за это не было.
0: Да, вот. Поэтому как происходит, допустим, женщина, вот есть такой момент, что вот богатые мужчины, допустим, если мужчина богатый, такой, ну какой-нибудь там олигарх или еще кто-нибудь, женщина выходит за него замуж, она знает, что через 3 года он ее бросит. Она знает. Вот. Поэтому она за эти 3 года старается с него взять все, что можно, чтобы он ей обеспечил там квартиру, там все, там счет в банке, все. Потом, когда она все с него взяла, она знает, что он ее скоро бросит, он ее бросает. Ну и, соответственно, вот так они живут. Они меняют постоянно. Вот возьмите эти звезды всякие, вот эти вот богатые люди. Они же постоянно женятся, разводят, и женятся, разводят, и женятся, разводят. Простые люди, которые более-менее вот, ну такие, ну, живут просто по законам каким-то более естественным, они, как правило, ну, нет этого всего. Они крепкие семьи, достаточно все. И если посмотреть, если провести социологический опрос, вот кто счастлив? Вот проводят социологические опросы в богатых странах, где вот эта вся тема, да, туда-сюда, туда-сюда. И проводятся эти опросы в таких, ну, более простых каких-то обществах, где люди живут традиционной культурой, более еще традиционной. Еще остались такие очаги цивилизации. Вот там, где традиционной культурой люди живут, они говорят, мы счастливы, у нас как бы все есть, мы радостные, мы общаемся, у нас много друзей, у нас прекрасные отношения в семье. А те, которые в западной цивилизации, они постоянно, они пластмассовые улыбки, но внутри страшный дефицит. То есть человек постоянно не удовлетворен, постоянно в несчастном состоянии пребывает. Это известные вещи, статистика, то есть можете посмотреть, если кто-то не знает. Вот, поэтому, значит, какой отсюда вывод, да, вывод какой, что мы можем сделать, что для успеха в этих взаимоотношениях в семье между мужчиной и женщиной крайне важно именно понимать, что вы сконструируете, что вы строите, что вы трансформируете себя и реально как бы учитесь видеть уникальность другого человека. В этом заключается ваша программа, обнаружить вот этот момент и обрести вот эту радость, счастье, когда вы понимаете, что это произошло. Вот. Что вы живете с личностью и можете общаться как душа с душой. И тогда ваши претензии, вся ваша как бы тема какого-то несчастья, неудовлетворенности, она уходит. Вот. Вы начинаете понимать радость долга, радость ответственности. То есть это на самом деле потрясающая вещь, когда человек может чувствовать, что вот я это делаю, я это правильно, это здорово, что я это делаю, это чувство долга. То есть оно делает благородным человеком, то есть дает ему благородство. Благородный человек, человек, который делает ответственно, да, чувство ответственности. Вот. Я несу ответственность. Пусть мне даже тяжело, пусть я даже, может быть, как бы, может быть, мне хотелось бы более красивую женщину, например, или, может быть, еще что-то. А жена может думать, а может быть, был бы какой-то другой мужчина, может быть, более крутой, там, богатый, может быть, еще какой-то более, может быть, ну, внимательный, там, еще какой-то. Но это мой муж, да? То есть это божественно. Вот, я вам хочу сказать такую вещь, что на самом деле это идет вот отсюда, с высшего уровня. То есть здесь находится высшее сознание, то есть это Бог. А здесь находится природа, да? То есть природа – это наша мать. То есть это изначально женский принцип, это природа. Вот, это как бы жена Бога. Я прям так и напишу, что это жена. Вот природа – это жена Бога, она его… Вот как бы мы дети, да? Дети маленькие причем, мы дети несмышленные. Когда ребенок маленький, он отца не видит, он видит только мать. Только мать для него существует. Он пьет ее молоко, он лежит у нее на руках, он знает только мать. Только когда он подрастает и сознание его освобождается, он начинает видеть отца, и отец для него становится очень важен, потому что от него он получает смысл жизни, то есть понимание, в чем заключается долг человека и так далее. Мать, она защищает, мать, она кормит. Она оберегает, она любит, ласкает, но она не воспитывает. Вот в человеке это чувство как бы вот этой свободы и способности выполнять свой долг. И это происходит от Бога. Соответственно, сейчас мы Бога не видим, потому что мы младенцы. Мы находимся на руках у матери природы. И мы думаем, что кроме природы ничего не существует. Бог для нас не видим. Но реально это не так. Вот, то есть есть и Бог, есть природа. Двое. И поэтому есть мужчины и женщины. И, соответственно, когда женщина, значит, уважает своего мужа и принимает, значит, его таким, какой он есть, она уважает Бога. То есть для женщины очень важно видеть в муже не просто вот какой-то вот мужчина, который случайно ей попался, она должна видеть в нем проявление мужского принципа, как бы божественного принципа. То есть она должна видеть в муже представителя Бога. А мужчина должен видеть в своей жене представительницу природы, то есть он должен служить женскому вот этому естеству, женской вот этой вот как бы женственности, вот этой, которая присутствует в любой женщине. Любая женщина прекрасна. Если вы, у вас есть глаза, чтобы это увидеть. В любой женщине есть красота, потому что она является олицетворением природы. И если мужчина смотрит на других женщин, это означает, что он сумасшедший. Потому что он не понимает, что его положение – это положение служить природе. Он, служа жене, служа семье, детям, он служит природе. Природа не бывает там, она и есть природа, то есть, понимаете? Если вам досталась вот эта жена, значит, вы будете с этой женщиной будете служить, будете действовать, будете как бы поддерживать и так далее. Соответственно, если женщине достался мужчина определенный, какой бы он ни был, она должна понимать, что это мужчина, на нем лежит ответственность, и поэтому он является представителем Бога, и принимать его нужно соответственно, без панибратства, с уважением, с любовью. Вот это называется культура. Поэтому, когда вы осознаете вот эти два присутствия двух этих принципов мироздания, у вас все в семье становится на свои места. Ведисты одно из... Я еще много всяких вещей буду на эту тему рассказывать, потому что я сейчас даже их не раскрываю. Как бы, но просто есть, допустим, вот Бога называют, допустим, Нараяна, да, природу Лакшми. То есть Лакшми – это богиня удачи в переводе с санскрита. А Нараяна – это означает лучший из личностей. То есть личность Бога, да, Всевышний. Высшее сознание, высший как бы мужской принцип. Нараяна. Нараяна. И Лакшми. Соответственно, если есть Лакшми, то есть любая женщина – это Лакшми, богиня удачи. Если вы это видите, то эта удача, она начинает расцветать в вашей семье. А мужчина – это Нараяна, представитель Нараяна. Нужно видеть его соответствующим образом. И если вы видите в мужчине Нараяну, он становится подобным кому? Нараяне. Если вы видите в женщине Лакшми, она становится Лакшми. Вот это и есть ключ к этой теме взаимоотношений, которые существуют. Поэтому не нужно вот этого единства. Нужно осознавать различия, потому что различие означает уважение. Единство, оно уже как следствие, да? То есть мы говорим, что со временем терпите, ну как терпите в хорошем смысле, да? То есть когда работаете, то вот это единство, оно возникает как следствие различия. Но когда вы стремитесь к единству, как к первичному, то есть вот есть единство, вот как у нас говорят, я вот влюбился и женился, или я там полюбил и вышла замуж. Но это как бы иногда бывает хорошо, действительно, за этим стоит определенное. Ну просто положено людям по карме, да? Хороший человек, которого ты любишь, то есть нравится он тебе. Но на самом деле это чаще всего ловушка, потому что любовь, она проходит быстро. Вот эта любовь, которая... Влюбленность. То есть есть слово «любовь», оно может иметь два значения. Вот мы можем тоже его записать, у нас оно в теме находится сегодня. То есть есть любовь как чувственно-эмоциональный принцип, а есть любовь как духовный принцип. Как то, что как бы поддерживает, да, бескорыстная любовь. Вот где у нас находится какая любовь? Любовь у нас бескорыстная, да. Любовь, она находится здесь. То есть, в принципе, это то, что мы называем любовь, ее по-другому еще можно назвать преданность, например. То есть это определенная любовь, бескорыстная. А, соответственно, здесь что будет? Наслаждение. Да. Наслаждение. Ну, смотрите, как интересно. То есть, поскольку любовь первична, она предполагает наслаждение. То есть в любви уже есть наслаждение, поскольку люди любят друг друга, они наслаждаются, также между ними есть там интимная близость и какие-то эмоции, и все остальное, это присутствует. Но когда наслаждение становится первичным, оно убивает любовь. То есть когда наслаждение становится условием или ожиданием, то оно убивает любовь. Вот поэтому, когда, допустим, и любовь воспринимается как ожидание любви, по отношению ко мне, как некая претензия или дефицит. То есть, вот, кстати, это вот у женщин чаще случается, чем у мужчин, хотя у мужчин тоже, поскольку внешне мы все женщины, то есть с точки зрения как бы нашего естества, внешней природы, мы все женщины. Да, поэтому у нас вот это вот чувство любви, любовь, она может быть записана здесь. Вот такая вот любовь, чувственная, эмоциональная, да? То есть это дефицитная любовь. И поэтому, когда мы говорим о любви, вот в нашей западной культуре, то чаще всего мы подразумеваем, что любовь – это когда люди находятся в эйфории. То есть они опьянены вот этим чувством страсти какой-то. Вот. Да, то есть такое вот у них происходит. И они при этом такие, как два ненормальных, вот, они любят, и у них просто все прекрасно. Они счастливы, они наслаждаются, и все им завидуют. О, они любят, у них такая любовь. Но эта любовь, она проходит. Что такое вот эта любовь? Эта любовь, она является следствием. То есть это то, что можно сравнить с тем, как мы берем деньги со счета с банка, снимаем деньги со счета. То есть это то, что мы можем тратить. То есть когда мы это чувствуем, когда мы наслаждаемся, мы просто тратим эту свою, вот, как бы, последствия нашей любви, которая у нас была раньше. То есть мы снимаем со счета. Поэтому люди должны знать, что когда они наслаждаются, они снимают со счета. А когда вы все постоянно снимаете со счета, то... Ну, конечно, если вы не кладете на счет, только снимаете, то, соответственно, вы будете иметь результат предопределенный. Ну вот. Да. Поэтому, конечно же, вот этот момент, он принципиален, что наслаждение, оно важно. Но оно является не первичным аспектом взаимоотношений людей. Скажем так, более точно, наслаждение, оно в каком-то смысле даже важнее, чем любовь. Потому что оно является, ну то есть, когда оно основано на любви, то есть является проявлением ее, выражением ее, то она является украшением любви. Наслаждение – это украшение любви. Но когда наслаждение становится первичным, то оно убивает любовь. Вот так вот оно все работает.
1: Целью, да?
0: Да. Но вообще, смотрите, действительно, это здесь средство находится, здесь цель. То есть цель – это вторичное понятие, средство – первичное. То есть цель – это наслаждение, да? Ну как бы, духовное на самом деле наслаждение. Но оно у нас материальное. Почему? Потому что оно у нас первичное, то есть оно является условием отношений. Если ты меня не наслаждаешь, если ты мне не нравишься, если ты... Ну, недостаточно хорош в соответствии с моим уровнем, стандартом чувства наслаждения. Соответственно, я тебя не люблю, да. Это проблема, очень серьезная проблема, потому что в действительности люди из-за этого являются пустышками. То есть они ходят пустые, одинокие, потому что они не могут реально любить. Любовь – это то, что делает человека счастливым, то, что открывает его дух. А то, что они называют любовью, это не что иное, как такое, как бы, расслабляющее такое что-то вот из сферы такого, ну, какого-то инфантильного женского принципа такого вот «я наслаждаюсь». Особенно это противно у мужчин видеть. Если у женщин это более-менее допустимо, то есть женщина, естественно, чувственна, они нуждаются в какой-то ласке, такого, ну, чувствуют, как, есть такая потребность определенная, то у мужчин это видеть просто противно. Потому что когда мужчина расслаблен, когда он такой вот подвержен чувственным наслаждениям, то это безответственный человек. От него бесполезно ждать какой-то защиты, ответственности. Вот. Это слабый человек, бесполезный. Но женщины должны очень хорошо понимать, что если мужчина слишком чувственен, в плане вот именно он как бы такой вот так сказать, потребитель такой, как бы чувственных удовольствий, то женщина должна очень четко понимать, что с этим человеком лучше ничего, как бы,

0: непосредственно без корысти.
1: Ну да, без корысти.
2: Говорилось о том, что пара не должна стремиться к единству, а признавать, что каждый из них является личностью.
1: Ну да. Вообще, тут как есть очень тонкий момент, потому что некоторые люди вот этот принцип различия, они путают с индивидуализмом. То есть вот есть один индивид, да, и есть другой индивид. Мы оба эгоисты, два. И мы говорим, а вот мы различия такие вот у нас, вот мы эгоисты, вот мы просто вот есть твое эго и мое эго. Я признаю, да, что твое эго, оно, так сказать, имеет право на существование. Но это не есть понимание различия. Понимание различия как раз означает, что просто у одного человека и у другого человека у него есть желание что-то сделать. Но это желание, оно может быть непонятным для моего ума. То есть я вижу, что у этого человека есть желание быть полезным, что-то делать. У него есть желание, у него есть любовь. Но проявляется она каким-то, ну, странным для меня образом. То есть я этого как бы не понимаю, но я должен это понять, я должен это изучить, это же интересно. И когда вы это начинаете изучать, вы обнаруживаете, ба, так это же на самом деле, это по-другому, но это интересно, то есть это замечательно. Вот. А не так, что есть один эгоист и другой эгоист, они каждый в своей комнате сидит, у нас тут вот различия, как бы, мы не общаемся. Вот.
0: И мы друг друга.
1: Да, то есть, ну, поэтому у нас никаких проблем-то и нет, собственно говоря, потому что у нас семьи нет, соответственно, и проблем никаких нет. Вот. Так живет западная семья. То есть западная семья – это мужчина, женщина, у них есть там договор, у каждого есть свой счет в банке, вот, или еще что-нибудь такое. Вот. У каждого есть там свой любовник, любовница там. И вот они живут, у них семья. Вот такая. Это западная модель современная. Вот. Но это не имеет ничего общего, разумеется, с единством настоящим. Вот. Есть какие-нибудь моменты, вопросы? На самом деле, я немножко сегодня, я вам хотел просто какие-то объяснить вот такие фундаментальные вещи, ну, рассказать. А еще хотелось бы тему эту продолжить, потому что хотелось бы именно поговорить о том, на предмет чего было ваше задание, да? То есть какие послания все-таки у истинного мужчины, у истинной женщины. То есть эти моменты, они остаются за вами. Я просто хотел вам помочь сегодня, чтобы вы глубже копнули, и обнаружили, как вот, допустим, говорит женщина, которая находится вот в этом состоянии, да, в состоянии вот этого абсолютного единства, например. Вот как она действует, как она думает, как она чувствует, вот, как ее любовь себя проявляет, вот это вот. И каким образом, да?
2: Можно какие подробности нарисуем?
1: Ну, давайте.
2: Просто чтобы и мне было понятнее. Вот, значит, мужское, женское, да, Бог, природа. Вот если так разделить, ну, внешне же все мы
1: женские.
2: Мужчины и женщины, как со стороны, значит, получается мужское, женское. Вот здесь тогда что получается? Бог и второе, что получается?
1: Нет, просто если вы пишете здесь мужское, женское, то вы фактически что делаете? Вы описываете, вот когда вы это написали, вот, вы можете сесть, я вам это самое, сейчас все равно у вас времени нету тут особо дискутировать. То есть мужское, женское, когда вы записали, вы просто написали анатомию вот этого принципа женского. Вот это и есть женский принцип. Мужское, женское в симбиозе. Инь-янь. Это и есть женский принцип. Инь-янь. То есть, смотрите, женский принцип – это что такое? Женский принцип – это принцип единства, да? Единство чего? Мужчины и женщины, внешнего мужчины и внешней женщины. Это и есть женский принцип. То есть, вот мы сидим, вот есть мужчина, есть женщина. На самом деле, это и есть женский принцип. Мужчина и женщина. То есть, понимаете, о чем я говорю? Это очень важно, чтобы вы это поняли, потому что смотрите, что вот, допустим, мужчины, допустим, они, вот это женский принцип, это относительный принцип, мужской абсолютный принцип. Так вот, относительный, вот наш как бы различия на мужчин и женщин внешне, это относительные различия. Просто у кого-то больше гормонов мужских, у кого-то женских гормонов больше, понимаете?

0: То есть это относительно различие. Кто-то больше, иначе говоря, кто-то в большей степени женщина, кто-то в меньшей степени женщина. Вот различие между мужчинами и женщинами по внешней, ну как бы, с внешней точки зрения. То есть кто-то мужчина просто потому, что у него меньше женского начала. А у кого-то больше женского, ну, как бы, у кого-то больше природы, у кого-то меньше природы.
1: Ну, это, иными словами, тело или...
0: Это уровень тела, да, вот это все сферы, как бы, природы, да, вот это все здесь находится. Поэтому, допустим, женское – это более, ну, как это, более аморфное, да, это, ну, как бы, такое, это более такое, это тени, больше, как бы, влаги, больше такого зависимого. Мужское – это более сухое, менее темное, да, ну, то есть более оформленное что-то. То есть это различия относительные.
1: Более темное или менее темное?
0: Менее темное. Да. Но тоже темное.
2: Ну, не свет, он тоже.
0: Ну, то есть, иначе говоря, допустим, вот это вот принцип инь-янь, он является фактически принципом изменчивости. Вы знаете, да, что инь-янь – это принцип изменчивости. Это и есть женский принцип. Инь-янь. Инь – это женщина, янь – это мужчина. То есть это и есть женский принцип, инь-янь. А то, что мы называем здесь мужским принципом, с ведической как бы, точки зрения, это абсолютный принцип. Неизменчивый, неизменный. Это другое совсем.
1: Второй категории, кроме Бога, нет в этом.
0: Вот эта как бы категория, которая находится здесь, категория природы, это как бы это тень. То есть есть свет, есть тень, да? Когда есть свет, всегда есть тень. Если тени нет, это означает, что нет света. Вот смотрите, если есть солнце, вот как солнце, да, есть на небе, оно отбрасывает тени. Вот тени когда возникают? Когда есть солнце, да, источник света. А если солнца нет, то вроде бы светло, а теней нету, да? Это означает, что настоящего света, то есть настоящего, который идет от источника энергии, его нет, он рассеянный. Ну, это чисто вот как бы физика, ну, понятно, да? Рассеянный свет, он тени не создает. То есть фактически в нем нет энергии. То есть свет, который несет энергию, мужской принцип, он всегда создает тень, всегда. Поэтому если есть настоящий мужчина, всегда есть женщина. Ну, то есть как бы... Если у мужчины все, если мужчина мужчина, у женщины все хорошо. То есть есть свет, есть тень. Если же этого нет, то тогда, если же тени нет, это означает, что... То есть если свет тень не создает, это означает, что это не свет, а это и есть тень. То есть вот этот рассеянный свет, это что такое? Это и есть тень, по сути дела. Потому что тень как определяется в науке?
1: Значит, надо искать свет.
0: А?
1: Значит, нужно искать свет. Да?
0: Ну, да, просто вот когда вот вы, допустим, вот тени, вот есть вот свет, да, и за доской вот возникает тень. Что это такое тень за доской? Это тот же самый свет, но какой? Рассеянный. Поэтому реально, реально, мы что говорим? Мы говорим, что если... У женщ, у женского принципа проблемы, то есть если женский принцип не защищен, это означает, что нет источника света, то есть нет того, кто принял ответственность, то есть нет того, кто находится в абсолютной позиции, то есть нет мужчин.
3: Как его себе это? Само в одном флаконе, два в одном. То есть чтобы стать женщиной, по сути, нужно сначала стать мужчиной.
0: Ну да.
3: А вот как им стать?
2: Вам-то зачем?
0: Просто, да, то есть для того, чтобы реализовать свое как бы сознание, для этого нужно научиться, учиться, точнее говоря, вот тому, о чем мы сегодня говорили. То есть учиться видеть как бы изобилие в этом мире, учиться видеть совершенство, видеть красоту, видеть присутствие высшего замысла. То есть когда вы, допустим, сталкиваетесь с какими-то трудностями, то принимать это как ученик, да, принимает уроки учителя. Не так, как с претензией, что вот мне несправедливо задали задание, и как бы я недостоин этого всего мучения связанного. Нет, вы принимаете это и спокойно с этим живете и учитесь этому всему. Это называется реализовать мужское начало. Причем это происходит как в теле женщины, так и в теле мужчины, неважно. Женщина вышла замуж, она, ну, то есть мы все, ну, как бы у нас у всех есть определенные ситуации, которые мы поставлены. Мы их принимаем, мы их терпим, мы учимся на них, делаем какие-то выводы, растем, движемся к освобождению своего сознания. Это должен делать каждый человек. Но мы же этого не делаем. Мы этого не делаем. У нас есть куча вот этих пунктиков.
3: Часть времени перетягивают.
0: Это связано со слабостью нашей веры. Поэтому, когда вы слушаете ведическое знание, вот эту шабду, ваша вера, она укрепляется. Вы все больше и больше начинаете осознавать, кто вы есть. Благодаря вот этому процессу шабды, восприятия ведического знания. Поэтому шабда, она очень важна. Она воздействует непосредственно на наш дух. То есть она напоминает нашему духу о том, что он в действительности является свободным, достойным, самодостаточным и ответственным, как бы энергийным началом. То есть это мы и есть. Но мы не вот это вот, что нуждается как бы в нас, ну, то есть в какой-то заботе там, или вот мне там что-то не додали там, или еще что-то. То есть это все мы как бы должны превратить в выражение нашего духа. В действительности, вот этот дефицит, который здесь есть, понятие дефицита, он точно так же, как понятие наслаждения и все остальное. Это же прекрасная вещь. То есть, если я достиг изобилия определенного, то есть, если я утвердился в своем «я», в своем самосознании, тогда дефицит становится прекрасным. У меня появляется дефицит для того, чтобы ну, больше любить, больше как бы видеть красоту, больше видеть совершенство в этом мире, больше служить, больше делать для людей. То есть, у меня появляется жажда до любви, истинной любви. Вот этот дефицит, он более важен даже, чем чувство изобилия, когда мы чувствуем, что «а у меня, в принципе, ничего не может, никто ничего не может сделать. Я вечен». То есть у меня как бы никаких проблем. То есть он спокойно, человек относится ко всему, он решает какие-то вопросы, то есть он в таком защищенности такой находится. Но дефицит, он еще более... Когда он является продолжением вот этой реализации изобилия, он становится вообще, это еще лучше, это гораздо лучше. Потому что когда у человека есть этот дефицит, он может как бы иметь жадность до того, чтобы делиться с другим этим пониманием жизни, например. Да, то есть у него есть жажда распространять это, давать это, как бы, ну, чтобы другие люди тоже это попробовали. Это дефицит. Вот. Да?
1: Духовный дефицит.
0: Это духовный дефицит. Если вы просто поняли какую-то вот эту важную истину, шабду, так сказать, свою вот эту как бы духовную, вы можете просто сидеть в медитации, и вы счастливы. А мир вокруг вас, он разваливается, но вы думаете, ну ребята, ну, как говорится, что заслужили, то и получили, правильно? То есть какие у вас вопросы? Если у вас вопросы, приходите, объясним. Вот.
1: В принципе, ничего.
0: А если у вас есть дефицит, вы идете сами к людям и говорите им, что за вообще за безобразие такое, давайте, шевелиться надо, как бы, да, чтобы что-то изменить. То есть у вас есть из дефицита исходит вот это вот стремление делиться с другим, а не так, что вы просто сидите и ждете, пока мир прибежит к вам, чтобы разобраться, так сказать, в этих вопросах. Этого не будет. Потому что вот эта сфера, она так сказать, действует на разнос. То есть, как говорится, как когда Остапа понесло, его будет нести до тех пор, пока, да, пока, так сказать, он не окажется где-нибудь там в теле микроба, извините за такое. Ну, то есть, это возможно. То есть, и деградация, она может быть какой угодно. Да, последний момент.
1: Еще один вопрос. Значит, мы говорили о том, что эмоциональная женщина в 10 раз превосходит
0: эмоциональную. В 9.
1: Ну, в 9. Ага. Ага, то есть 9 и 1, да?
0: Ну, да.
1: Ага. Эмоциональность мужчины. И с другой стороны, ну, как-то мы говорили о том, что в творении дух составляет 75%, а материя 25%. Вот как это увязать?
0: Это не увязано никак. Это как бы просто говорит о том, что в действительности вот нужно уделять 75% внимания вот этому, так, развитию в этой области. Тогда вот здесь вам нужно будет, чтобы здесь все было хорошо, уделять всего лишь 25% внимания. Потому что у вас не нужно будет уделять столько внимания, здесь будет просто все очень хорошо происходить. Вот. Но если вы сосредотачиваетесь на своих проблемах, на самом деле вы сосредотачиваетесь на своем нежелании решить свои проблемы. Потому что решение проблемы, оно именно в том, чтобы заняться делом. То есть делать определенные вещи, как бы учиться, действовать, жить. Вот. Ну, действовать как бы на расширение, как дух действует. Вот. Когда вы что-то делаете, у вас все проблемы сразу уходят. Вот что сделал хорошее? Даже просто, извините за примитив, там пол помыл в своей комнате, да? И то уже ощущение, что в принципе, какие проблемы? У меня тут свежо, хорошо, мне здесь, ну, здорово вообще, да? То есть, как только человек что-то сделал реально, вот в этой сфере, он сразу чувствует какое-то очищение, просветление. А когда он сидит, у меня проблемы, этот свой дефицит, как мне решить свои проблемы? И он начинает решать свои проблемы так, что ему еще хуже становится. Поэтому надо отвлекаться от своего ложного эго и заниматься вещами, в которых есть свет, сила определенная. Тогда вы почувствуете, что ваша жизнь изменится, изменилась. Но для этого нужно определенное вот понимание нюансов, но оно как бы очень быстро сформируется. То есть не надо много вот всего узнавать, чтобы это все как бы эту жизненную философию принять. Вопрос просто будет в том, примете вы это или нет. Если вы это примете, то вы начнете обнаруживать вот внутри вот эти себя, вот эти ловушки, и будете их просто игнорировать, уходить от них, и они будут разрушаться. Если вы этого не примете, то тогда это будет вас засасывать.
1: Чего не примете?
0: Дефицит. Позиция, что вы душа, а не тело. Вот это в какой-то момент вам нужно принять это, согласиться с позицией ученика. Давайте закончим на этом.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Жалко, что не было диктофона.
4: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

мы не можем взять и объявить какое-то духовное воспитание единым. Такого никогда нет, никогда не было, никогда не будет, потому что мы по определению не едины в своем философском мировосприятии. Если мы с любым человеком начнем о философии разговаривать, мы уже поймем, что у нас есть философский конфликт. Вот именно на основах и будет конфликт. Как раз в основах-то конфликт. Детали как раз их можно пережить, а вот в основах есть серьезный конфликт, поэтому духовное образование всегда строилось по принципам именно духовного единения. То есть это называлось самый лучший вариант, который, в общем-то, был разработан для такой городской, для современной жизни. Это принцип воскресного дня, воскресной школы. То есть ребенок спокойненько получает государственное образование, чтобы быть адекватным членом этого жизни, этой жизни, получить, так сказать, все нужные документы и стать адекватным человеком, научиться общаться с людьми, правильно их дергать за косички и так далее. То есть он должен стать адекватным ребенком, но родители находят ту образовательную систему, которая позволяет раз в неделю подкручивать ему его мировосприятие в нужном направлении. Это называется воскресная школа. А поэтому все вот эти занятия, которые он получает, так сказать, в своем государственном образовании, он потом насыщает их глубиной уже в своем духовном воскресном вот этом некотором варианте, где ему объясняют, как этим правильно пользоваться. Как из этого и всего извлечь настоящее благо, как действительно вот это свое мировосприятие, то есть как стать практичным, как стать духовным, практичным в этом соединении. И тут родители вольны создавать такие воскресные школы, собираться друг с другом, проводить это обучение. То есть никто за родителей это не сделает в принципе, потому что государство светское. И мы не имеем права, так сказать, что-то навязывать от себя, потому что если кто-то что-то навяжет, то все другие будут с этим не согласны. Поэтому зачем нам этот изначальный конфликт? А если преподаватели будут недуховно образованные, они все равно не передадут духовность, а все школы мы не обеспечим духовными преподавателями, просто их не хватит, их нету. То есть мы видим, мы натыкаемся на, опять-таки, вот эту концепцию практичности. Практичность – это всегда малые группы. То есть мы должны уметь объединяться в эти малые группы. Поэтому родители должны находить друг друга с одинаковым мировоззрением. И не должны создавать эти маленькие воскресные такие школы, обучающие системы, где они сами и обучают. В общем-то, ничто им не мешает самим собирать детей и их обучать. Очень просто, никем не запрещается, легко, радостно, все изначально согласны, все довольны, родители общаются друг с другом, дети получают нужное образование, но по времени это вполне достаточно, чтобы ребенка не перегружать тоже философией или чем-то еще. Очень просто, легко, радостно. То есть, почему мы это не делаем, это уже другой вопрос. Делайте. То есть, ничего там сложного нет, это такой принцип кружков. То есть мы выбираем себе кружок, дети должны ходить в кружки, и вот такой воскресный кружок, почему его не организовывать, не делать в каждом городе, это должно происходить естественным образом. То есть это должны делать те, у кого есть дети. А потому что для них это важно, они должны объединяться, все это организовывать, собираться. Это не так сложно. Ничего не нужно арендовать, у кого-то на квартире собрались, встретились, детей всех посадили, обучили, все радостные, довольны, счастливы, все, но под надзором. Нет никакого такого, в общем-то, странного влияния, потому что иногда даже духовность, переданная в таком, скажем так, непрофессиональном виде, только все ухудшает. Поэтому тут надо уметь приготовить торт правильно, потому что рецепт-то может быть хороший, но умеем ли мы этот правильный рецепт приготовить?

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите

выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике.

сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

человек не чувствует своих эмоций. Потеряна связь с Богом. Смотрите, эпоха Возрождения. Потеряна связь с Богом, потому что она уничтожена людьми, которые не имели никакого отношения к Богу и провозглашали себя людьми верующими, представляющими Бога. Вот первое, вот начало ада. Дальше, вместо того, чтобы отделить безумие людей, которые сжигали налево и направо живьем людей и бросали в пруды для проверки колдуний, красивых женщин, если она тонула, то значит она была не колдунья. Типа, жаль. Оказалось, нет. Но если плавала, как какашка сверху, да, то значит ее надо было выловить и сжечь. Чаще всего не надо было этого делать, потому что в основном тонули. Очень редкие плавали. Никто практически. Но пруды существовали во всех европейских городах больших. И я был в Ирландии. Да, и там есть мемориальное место, где там какое-то, вот около реки, где какое-то место, кого-то там на каком-то стуле куда-то погружали и что-то тоже проверяли. Ну. И поэтому люди напуганы этим, отождествив сумасшедших, которые представляли религию, фанатиков, отождествив с религией, они решили смести все. Смести фанатизм и безумие вместе с религией. И вместе с религией ушло что? Ценность эмоций. И человечество провозгласило, что сейчас мы начинаем новую эру. Эру власти человека. Человек в центре внимания. Но человек состоит из эмоций. Это суть человеческой жизни. Но была провозглашена другая идея, что человек – хозяин природы, властелин природы. Что расширяя свои познания практические физики, математики, в астрономии, он действительно получает власть над миром. А вот эта вот фигня, которая там страх, гнев, это какое-то что-то ненаучно. И самое интересное, что прошло несколько столетий, и только сейчас люди потихонечку начинают понимать, что мы наделали. Что наделали вообще? Что за наука? Мертвая наука. Сейчас ученые, благодаря технологиям и современной вычислительной технике, компьютерной технике, созданы системы, которые безболезненно и очень тонко отслеживают, что происходит в головном мозге. И они видят, что, оказывается, эмоции – это научно. Оказывается, разные центры отвечают за разные эмоции. То есть машина, головной мозг, обеспечивает.

обеспечивает жизнь тонкой, тонкой природе каждого из нас, жизнь ума. Да. Страх, гнев, скорбь, стремление, желание, радость, восхищение. Это не только химия и гормоны. Да. Кажется, головной мозг очень сложная машина, и процессирование информации, вот здесь копия головного мозга в понимании современных ученых. Да. Неплохая копия, гораздо лучше, чем мой мозг, точно я уверен. Я столько не помню, сколько помнит мой Samsung. Но я так быстро не могу обрабатывать информацию, никогда не смогу, скорее всего. Но, оказывается, это еще и эмоциональная машина. Это тоже машина. Эмоции тоже имеют свои законы и действуют по определенным принципам. Например, один из принципов. Если вы переживаете одну эмоцию, вы повиснете в этой эмоции, скорее всего. Если вы способны пережить все эмоции негативные, вы придете к позитивным эмоциям. То есть, переживать один страх – это значит прийти к разрушению психики страхом. Переживать одну скорбь – это значит полностью разрушить себя и повиснуть в скорби и заработать онкологию. Переживать гнев – это значит, долго не попереживаешь, полопаются сосуды, уедешь в кардиологическое или с инсультом уедешь в реанимацию. Все. То есть, ты не можешь переживать одну эмоцию, учись переживать все. Полный комплект эмоций. Мы с Тамарой ходим парой.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях.
0: Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Иногда Бог устраивает так, что Он доверяет своему преданному, тот, кто предался Ему. То есть душа, которая предается Богу. Господь, будучи другом такой личности, Он в Бхагавад-гите об этом открыто говорит, что «Я друг, я самый лучший друг», Он говорит. Попробуйте представить, просто попробуйте вникнуть в это. Он самый лучший друг. Мы знаете, почему не можем вникнуть, не можем понять это, как Бог может быть самым лучшим другом? По одной причине. Потому что мы не знаем, что такое дружба по-настоящему. У нас материальное представление о дружбе. Что такое дружба? Мы едва ли один найдется, говорится, из тысячи, кто сможет по-настоящему, ну, понять, что это такое дружба. Хотя бы как-то, ну, отдаленно. Потому что в нашем понимании дружба — это, ну, очень тонкая эксплуатация личности. То есть обмен какими-то эмоциями, мнениями там разными, выгодными какими-то ситуациями. Но в итоге, в конце концов, у меня есть друг для того, чтобы я наслаждался этой дружбой. Но дружба настоящая — это духовное понятие, не материальное. Там нету корысти, нету выгоды. Друг для друга пойдет на все по-настоящему. Он отдаст за друга свою жизнь, говорится. Это дружба. Друг постоянно думает только о друге. Он не думает о себе. И вот Бог, Он занимает такое положение. Он говорит: «Я друг всех живых существ». А Арджуна скажет: «Я твой самый лучший друг». Это к нам, ко всем относится. Он наш самый лучший друг, самый лучший доброжелатель. Посмотрите, сколько мы всяких глупостей делаем, а Он в сердце у нас. И Он нам позволяет это делать. И говорит: «Ничего, ничего, нормально. Ну, что поделаешь? Я пойму, я же друг твой. Я тебя пойму». И Он понимает нас, как друг. И иногда Он, будучи другом, позволяет своему преданному или чистому преданному делать то, и наделяет его полномочиями, делать то, чтобы эта душа прославилась. Например, 5000 лет назад на поле битвы Курукшетра, это поле битвы до сих пор существует в Индии, где происходила эта беседа Бхагавад-гиты, где Бог давал знания Арджуне, он сам бы мог запросто один. Достаточно было какого-нибудь землетрясения или ветра хорошего, урагана. И он мог сам, эти 650 миллионов воинов, которые собрались там, мог за одно мгновение всех уничтожить. Но он этого не сделал. Но он говорит: «Арджуна, сделай это ты. Сделай ты. Я хочу, чтобы ты, про вся слава досталась тебе. Ты должен будешь это сделать». Хоть и Арджуна там будет говорить: «Зачем это делать? Это не надо. Это же вот так, и вот так, и вот так». Но Кришна скажет: «Они все враги. Они все нарушают законы религии. Они все грешники. Они разрушают цивилизацию. Это завистливые цари. Они просто не дадут людям развиваться. Они сами этого хотят. Более того, они сами хотят сражаться. Мы же не хотели. Посмотри, сколько мы времени потратили на то, чтобы достичь мира с ними, чтобы не воевать. Зачем? А они сами этого хотят. И раз они этого сами хотят, сделай это».

недоумевали. То есть спутники, его ученики, они недоумевали, какой генерал, как можно весь мир. То есть 500 лет назад даже не было же ни поездов, ни самолетов, ни интернета, ни телевизоров. И люди думали, как это можно, весь мир. И Господь Читания говорил, что будут такие железные птицы, они будут переносить такие квадратные блоки, которые будут открываться, там будут страницы, их листать будут, там все будет записано. И люди недоумевали. В Индии в то время они не знали, как это может быть. Он говорит, будут такие железные змеи, будут ползать по земле. Они тоже будут это перевозить. В каждую точку мира перевезут. Все это будет. Они не могли это понять. Будут, говорит, такие ящики квадратные. И там будет все цитироваться. Мы тоже недоумевали, как это может быть. И что я имел в виду, когда он сказал, придет мой генерал, это все сделает? Шрила Прабхупаду, да, он посланец его. Это уполномоченная личность.

все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории не стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть ведическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку, взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие. Но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в Ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца. И он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру? Они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал: так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай. Отец. Ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты. Стремитесь к ним. Все будет хорошо.

Они одели это, и вот кадры там просто одевают, говорит, прикольно, вот они это слушали, да? Он говорит, как это делается? А как, говорит, плейлисты поискать? Они говорят, тут нет плейлистов, надо перемотать. Чего-чего? Вот эту с двумя стрелочками нажать, она будет мотать там. Мотать там будет. Мотать, блин. Папа, ты серьезно этим пользовался? Я понимаю, почему у тебя столько проблем. То есть материальная реальность настолько стремительно меняется, что даже если вы достигаете каких-то вещей, вы в восторге от них. Вы даже не знаете, что они обесценятся через ничтожно короткое время. Вы молитесь на достижения, которые потрясающие. Они не то, что ваших детей смешить будут, они даже вас самих не будут радовать. Если бы вас привели в Ашан, или как магазин называется, в котором мы едем, большой магазин? Лента, лента. Если бы вас, ну, аудитория разновозрастная у нас, вот, мои дорогие ровесники, если бы вас забрали бы с уроков третьего класса, посадили всех в автобус, в 77-м году, и повезли бы в магазин «Лента», и выпустили вас, я вам гарантирую полный распад личности. Полный распад личности, я подчеркиваю, детская психика с трудом бы это выдержала. Такое количество наименований шоколада, оно, оно опасно, смертельно для детской психики ребенка 70-х. Такое разноцветие игрушек, оно не... Ну, жизнь ребенка закончилась. Вернуться... Если бы учителя сказали, дети... Собираемся, строимся, идем в автобус, едем обратно в 73-й. Они бы попросили бы в ленте политического убежища, даже не знают, что это такое. Да? Эти же самые дети спустя 30 лет ходят в этот магазин безо всяких эмоций. В их жизни произошло то, что с материальной точки невозможно даже, с материальной точки зрения невозможно даже оценить. Эти же живые. Это не то, что я рассказываю про динозавров, которые вот были, они раньше ходили в гастроном, магазин «Хлеб» просто тупо. «Хлеб!» Да, молоко просто, магазин молоко, блин. Сынок, ты знаешь, что бывал магазин хлеб? Что, просто тупо хлеб? Ты имеешь буланжери, ну, булочная, да, конечно. У вас булочная или булочная? Я так и не понял. Булочная. Булочная. Магазин хлеб, магазин молоко, где они? Живые люди, которые из них выходили еще с оранжевой авоськой. Был такой предмет хозяйства. Да? Сеточка такая. Были растягивающиеся, это был хай-тек. С двумя полимерными ручками. Да. А была просто тупо, как рыбацкая сеть оранжевая. И вот там батон болтается. Да. Вот эти же существа, они не исчезли с планеты, как динозавры, понимаете? Они живут здесь. Я говорю, почему они каждый день не в восторге? Почему они не говорят, доча, ты можешь ничего не делать, просто будем каждый день ходить в Ашан. И все. Будем ходить. Оно свершилось, чудеса возможно. Да? Нет, это просто часть реальности, да. Это просто магазины, да. Где-то есть магазины лучше, да.

живое существо, душа и Бог или абсолют единой природы духовной, то лучше бы вот им эти отношения вместе завязывать, нежели душа с материей, потому что душа с материей разные совершенно природы, и мы видим, что жизнь в материи довольно-таки тяжелая. То есть, если рассмотреть, из чего состоит наша жизнь, то процентов на 70, на 80 состоит просто из поддержания тела своего и тел нас окружающих. Дети, семья, родители, родственники и так далее. И все эти тела, они очень благополучные. Кто-то болеет, кому-то чего-то там не хватает, кому-то что-то не нравится. То есть, фактически, мы всю жизнь заняты тем, что мы пытаемся преодолеть материальную природу. Ее ограниченность, эти низшие гуны нас раздражают, что нас кто-то там не понимает или еще что-то. Чье-то невежество нас раздражает, чьи-то страсти нас раздражают или несоизмеримость одного и другого. То есть, вся наша жизнь – это просто попытки как-то вот устроиться в этой материальной природе, но не получается. Потому что есть время, и это время отторгает нас. Его как пузыри из воды оно выкидывает. Точно так же с течением времени мы держимся за это тело, цепляемся, пытаемся продлить его жизнь, как-то все. Но время неизменно нас вытягивает куда-то. Вот, то есть независимо от того, верит человек в Бога, не верит, но если у него голова на плечах, он по меньшей мере должен принять, что существует некая сила, сила времени, которая куда-то его тянет, и сопротивляться он этому в принципе не может. Это будет разумный человек. Верить в Бога, не верить, не имеет значения. Вы должны признать это факт. То есть некая сила, сила времени, которая нас куда-то тянет. Если мы и тянет навстречу неизбежному будущему, с этим нужно что-то делать. Можем, конечно, как страус, голову в песок и игнорировать, и сказать так, что просто веселись, развлекайся, там, что будет, то и будет. То есть мы можем игнорировать, а можем попытаться понять. То есть время, это сила, исходящая из Абсолюта или из Бога, она рушит материю, но на душу она никак не влияет. Вот поэтому время в данном случае касается только какого-то участка временного, который отпущен этому телу. То есть самой души это не касается, она в вечности находится. Но пока мы находимся в каком-то конкретном теле, мы должны что-то сделать, чтобы, находясь в этом теле, приблизиться к Абсолюту, приблизиться к Богу. Вот для чего нам цену время, хотя оно не касается самой души. Но пока мы в неком теле, в некоторых каких-то более-менее благоприятных обстоятельствах, когда у нас есть знания, какие-то возможности, это время лучше всего вот так вот использовать. И когда мы поймем, что время, с одной стороны, это безличный аспект абсолютной истины, это одна из его энергий, кала-шакти, энергия времени. А с другой стороны, время, так сказать, оно является проявлением разума и замысла, поэтому оно также является частью личностного плана Бога на нас. Вот. И поэтому можно сказать так, что вот эта вот сила времени, которая тянет нас навстречу куда-то, то же самое, что вот он как бы приглашает нас к себе. Но если мы двигаемся навстречу этому будущему спиной вперед, то есть обращенные в прошлое, то как бы это нельзя назвать развитием. Развитие – это когда мы сознательно двигаемся в ком-то. Мы знаем цель и знаем путь к этой цели. Вот поэтому, с одной стороны, когда мы знаем Бога как любящую личность, то эта сила времени обозначает, что мы, он как бы вот своими руками приглашает «приди в мои объятия». Любовь, понимаете? Вот, то есть ради любви. Когда мы не знаем этого, мы боимся смерти, мы боимся времени, боимся всех этих вещей, и мы всеми силами пытаемся как бы затормозить эти процессы, потому что мы не понимаем, что за сила тянет нас. Мы думаем, что какая-то враждебная сила, сила смерти. Да, в Бхагавад-гите Верховный говорит «Мритю сару агараш чагам», «Я есть смерть всех живых существ». Но есть одна интересная аналогия. Аналогия про кошку и крысу. Вот. И говорится, что когда кошка хватает крысу за загривок, для крысы это означает смерть. Кошка поймала крысу, все, потому что они разные природы. Она ее задавит, кошку эту. Но когда кошка этими же самыми зубами хватает за шкирку своего котенка, который вылез, допустим, из коробки там куда-нибудь по глупости, да, то это совсем другое. Одна и та же кошка одними и теми же зубами за одно и то же самое место берет, за загривок. Но котенка она берет с любовью и обратно в коробку его засовывает, да. А крысу она хватает этими же зубами за это же самое место. Но для крысы это означает смерть. В чем суть этой аналогии? В том, что крыса и кошка разные природы. И по природе полагается кошкам ловить крыс. А за котятами ей полагается ухаживать с любовью. Да? Так вот, мы по своей природе божественные. То есть представьте себе, что Бог, условно говоря, это кошка, да, а мы должны быть котятами. И тогда все в порядке. Тогда это как бы сила времени, она настанет к себе. И в этом нет проблем, потому что любящий призывает любимого.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, мы вчера с вами говорили о жадности. Это первый враг человека, точнее не враг, а первое, что является препятствием на пути счастливой жизни. Мы говорим о трудностях, которые возникают в жизни у человека. Какие причины бывают трудности? Часто человек чувствует, что ему жить легко, радостно, прекрасно. И этому всему предшествует определенное внутреннее состояние. Человек, который постоянно думает о том, что ему надо купить дом, до свидания, легкая, радостная, счастливая жизнь. Человек не может с такими проблемами испытывать легкое чувство внутри. У него нет ощущения, что нет трудностей. Также, если человек постоянно обеспокоен какими-то другими вопросами, которые мучают его сердце, потому что жадность возникает именно в сердце. Отсюда из сердца исходят эти трудности. И трудность заключается в том, что цель человеческой жизни, то, ради чего человек живет на самом деле на земле, это не выполняется в его судьбе. Почему на сердце не случайно светло и не случайно весело? Да? Почему так бывает в нашей жизни? Как в песне поется. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Да? Почему? Потому что нет трудностей. Хватает жилья, зарплаты хватает. Вот. Все хорошо. Трудности означают что-то нехорошо, чего-то не хватает. Человек должен чувствовать счастье, радость от этой природы, от этого мира. Дождик лил, падал снег, осень моросила. Сколько лет на земле, где тебя носило? Надо радоваться жизни. Когда жадность поедает сердце, скушает его изнутри, то люди напряжены очень. Это дает напряжение. Вы видели, в больших городах особенно люди очень напряжены. Они всегда не могут успеть никуда, им постоянно заняты. Целый день на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые и дети на работу в засад. Едут тещи в баню и аптеку, едут к теще на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Ну, то есть, это признак, вот это напряжение в сердце, это признак неправильного настроения. Не та цель в жизни, потому что когда человек молится, занимается духовной практикой, это тоже может быть очень интенсивно, но при этом человек не теряет краски жизни, он не теряет чувства радости, не теряет глубины. Вот, допустим, вчера мы видели такой очень достаточно тяжелый спектакль, видели старенького дедушку, а 5 минут назад он соску еще сосал, так очень быстро все менялось. И смерть там рядом шуровала вовсю. И все равно у нас настроение не испортилось, правда же? Потому что мы думали о душе. Когда человек думает о душе, он всегда счастлив. У него нет тогда же самые драматичные ситуации, они рассматриваются совсем иначе. Но когда человек думает о деньгах, о зарплате, о том, сколько будет в этом месяце получу, о том, что мне надо там еще что-то в жизни материального, то это сразу разрушает вот здесь эту радость, спокойствие в сердце. Теряется жизненная нить, то счастье, которое человек должен иметь в жизни, теряется. Это не касается маленьких детей, кстати, потому что дети для светлого будущего растут. Я помню, с детства было безоблачным, счастливым. Хотя не интересовался духовными вопросами, но сердце ребенка, оно настроено на духовный лад само по себе, оно чистое. Но когда человек взрослеет, это не факт, что мы также можем жить безоблачно, беззаботно. Но появляются какие-то заботы, то есть нужна какая-то цель в жизни. Но если мы цель ставим неправильно, наступают трудности. Человек становится тяжело жить, и потом эти трудности разрушают семью. Это может разрушать нашу жизнь до основания. Если мы не наполняемся счастьем изнутри, то значит, мы будем разрушать свою жизнь. В этом проблема. Следующая проблема – это чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. У нас на самом деле есть в сердце желание трудиться, сильно трудиться, подвиги совершать. Но если это делается не для того, что нужно, тогда жизнь становится печальной в конце концов. Каждое воскресенье мы собираемся всей командой, или там почти всей, и сначала я рассказываю настрой, а потом мы начинаем молитву все вместе. Часа на два, на три, потом дальше духовные песнопения совершаем тоже. Потом обсуждаем, что почувствовали, что поняли. И очень интенсивно все это проходит, с очень сильным напряжением. Некоторые потеют даже, тяжело напрягаются очень. Но результат всегда очень много счастья в сердце, как будто заново рождаешься, новая жизнь наступает. Точно так же такие же огромные усилия, когда человек совершает ради достижения материальных целей, то получается противоположный результат совсем. Люди часто ругаются дома после работы. Почему? Потому что нету счастья. Человек приходит домой, ругается, нет счастья. Потому что еще один день прожит зря. Человек не тем занимался. Почему? Потому что усилий очень много было совершено, а цели неправильно поставлены. День жизни прошел зря. Часто девушки печалятся из-за того, что не могут выйти замуж. Это не та цель, ради которой нужно печалиться. И она, если девушка так думает, настроена, она тем более не может выйти замуж. Потому что несчастные замуж никому не нужны. Нужны только счастливые. Таким образом, замкнутый круг получается. Желание денег рождает жадность. Жадность рождает плохое настроение. Плохое настроение призывает притягивать нищету. Заметили нищих на улице, которые попрошайничают, просят деньги. Чем сильнее человек просит, тем меньше хочется к нему подходить. Если он требует, вообще такой стоит, требует денег, то вообще хочется его пару слов ему сказать и обойти за 3 километра. Но причина, почему он это хочет, это деньги. То есть он также хочет денег, как и мы. Но он настолько сильно их хочет, что уже ему на работу не может устроиться нигде. Его нигде не переносит. Атмосфера не может выдержать этого человека. Жадность этого человека зашкалила все допустимые нормы. Или человек устраивается на работу, он приходит. «Возьмите, пожалуйста, меня, возьмите, я хороший работник». И он смотрит, у него губы трясутся. И когда работодатель видит такого человека, он говорит, у нас все нормально, вы найдите себе в другом месте где-то работу. У нас хватает, хотя ему нужны эти специалисты. И может быть, он как раз этот человек и нужен, но так как он хочет денег, он очень жадно настроен, его никто на работу не берет. Из-за того, что такие люди вызывают несчастье вокруг. Работодатель чувствует, он не принесет счастья нам, этот человек. Он будет постоянно хотеть денег, мучить всех, писать заявления о том, что надо повысить зарплату и так далее каждый месяц. И он всех замучает просто. чувствуете, видите, да, печальные глаза девушки, которая хочет выйти замуж, напряженное лицо человека, который хочет больше денег, квартиру, или подобострастный вид человека, который ждет повышения должности начальства. Это цирк такой, как заходишь куда-нибудь на предприятие, весь этот цирк виден, видно каждого человека, что он хочет. Это выглядит очень смешно. Иногда заходишь в магазин, там тебе подбегает какая-нибудь продавщица современного образования. Такая: «Мы так рады вас видеть. Может, вам чем-то помочь?» И уже хочется назад идти, дальше уже не хочется там на этом магазине ничего смотреть, уже хочется до свидания сказать, все, уже все посмотрел, все, что хотел. Было и по-другому. Иногда бывает так, что заходишь вот в магазин, тоже точно так же заходишь в магазин, смотришь, и просто стоит человек и рад тебя видеть, просто вот улыбается, стоит такой. Знаете, это больше в деревне. Вот я вот в деревне живу. Заходишь в магазин, смотрит. Они все знают друг друга. А ты вроде бы еще незнакомый человек. Она такая смотрит на тебя. Такая незнакомый человек, интересный какой-то такой. У нее колечки. Она даже забыла, что покупатель пришел. Просто человека увидела. Интересно, что за человек. Это продавщица, я покупаю, она такая: «Раз мне до кольца дотронулся, это что такое у вас?» Душа сразу радуется, потому что увидел людей просто, понимаете, вот это все, вот это вот современное, вот это все, до свидания, увидел людей просто, можно увидеть людей, просто, ну, в деревне, можно увидеть людей. В городе, особенно, я, извините меня из Америки, кто, я когда в Сан-Франциско был, там зашел в магазин, так там вообще просто праздник души у всех наступил сразу. Так стало противно, я думаю, ну я пошел отсюда все. Искусственный праздник души наступил. Хочется же жизни, понимаете, настоящего, а человек не может быть настоящим, если у него есть не та цель. Правильная цель — это же человек, это же любовь, счастье. Вот представьте, мы сейчас к вам будем так относиться. Здравствуйте. Смешно же, да, правда? Такое здесь увидеть смешно просто будет. Все будут смеяться над этим человеком. Он не в ту ботву заехал. Но причина таких вещей находится в сердце, вот здесь, в сердце. Сердце настроено неправильно, и до свидания, все правильное, до свидания в жизни. Простые отношения, простая жизнь, это все очень приятно. Когда у нас еще кинематограф не был таким навороченным. Кстати, интересно, вот это все интересно смотреть, то что ведь...

0: Почему седло мокрое?
1: Стреляли.
0: Даже анекдоты уже, столько анекдотов в эту тему. Вот, так смешно, то есть они так естественно себя ведут. Почему люди так естественно себя ведут? Потому что они никуда не рвутся. У них в сердце любовь, просто любовь. Там, дорогая Мария Петровна, да, письмо пишет жене. Ну классно, то есть это можно смотреть любому человеку, понимаете, это можно смотреть. Или это «И тот, кто с песни по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Веселые ребята, да? Такое, ну, любовь, доброе чувство такое. Или современные фильмы. Весь фильм. Что там смотреть вообще? Нечего абсолютно. Бред полный. Какой смысл? Нет сердца, нет любви, нет души. Просто пустая трата времени. Это все идет от неправильного настроения сердца. Правильного настроения, благость – это очень простое чувство. Это когда люди открыты, когда по-доброму все настроены, все себя ведут. Мы замечаем, что люди приезжают часто чем-то недовольны, ругают администрацию по каждому поводу. Проходит 2-3 дня, и все улыбаются, радуются. Горячей воды нет, ничего страшного. Бассейн не покупается. Ну, то есть все становится хорошо. Почему? Потому что само настроение, сама любовь, она, ну, все эти издержки, там, нехватки какие-то, она все сглаживает, и люди счастливы, мы счастливы, все наступает благодать какая-то. А потом через 2 недели вы увидите, как вы не сможете уже уехать отсюда. Вам будет здесь настолько радостно и счастливо, потому что атмосфера сердца, которое мы создаем, это самое важное в жизни. Это то, ради чего надо жить. У нас неправильные ценности. Из-за этого мы страдаем. Неправильные ценности создают напряжение в семье, в доме, в городе в целом. Понимаете, это все вот напряжение, это то, что так вызывает сильную усталость. Вот раньше Москва была удивительным городом. 30 лет назад, 40 лет назад. Я помню, я приезжал в детстве в Москву. Это Москва, это Москва. Все мы похожие чем-то и разные. Это Москва. А я иду, шагаю по Москве. Да? Ла-ла. Обычный летний дождь прошел, и это хорошо. Видите, совсем другая песня, да? То есть песня не похожа на то, что сейчас. Вот сейчас так не споешь там в Москве, да? Там так не споешь, потому что все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. Итак, чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей или второстепенных целей. Цели, которые не приносят счастья в следующей жизни. Наша цель должна приносить счастье в следующей жизни. Я чувствую следующее рождение человека. Когда кто-то уходит из жизни, я чувствую, куда он пошел дальше. Когда перед глазами предстает вся жизнь этого человека, особенно если ты его знал, и потом видишь, куда он пошел, думаешь, зачем ты так жил? Зачем ты так жил? Потом дальше идут страдания, или дальше идет очень много счастья у человека. Это жизнь как экзамен. Надо это изучать очень серьезно понимать, что твои усилия, что ты как бы на одну комнатку побольше сделал своим детям. Молодец, трудился всю жизнь. Это ни тебе не поможет, ни твоим детям. Дети расслабятся лишнего в жизни. Это будет для них лишнего. Это будет для них дешевый способ достижения успеха. А для тебя будет ад. Кому ты помог? Не нужно делать то, что не нужно делать. Если вы решили отдать в очень элитную школу своего ребенка, сильно подумайте. С кем он там будет иметь дело? Вы будете платить много денег за его образование. Будете стараться изо всех сил. Он вырастет чванливым, гордым, спесивым человеком, который не будет на вас обращать никакого внимания, потому что он получит соответствующее образование. Лучше отдать человека в школу, в которой преподают обычные, хорошие, честные люди. Понимаете? Потому что вот эта вот чрезмерно напыщенная программа образования детского – это также бред.

0: Ребенку не надо так много изучать этих физик, математик, химии. Это все забивает его голову, понимаете? Он теряет возможность то, что нужно действительно в жизни изучать. А что нужно изучать? Нужно изучать жизнь. Вот я помню, меня в школе отдали, я очень благодарен родителям, просто в секцию самбо. А в этой секции тренировал хороший человек, просто хороший человек. И он учил нас мужским качествам. Стремлению к победе, рыцарству, благородству и так далее, понимаете? То есть он учил нас быть людьми. И у нас была как семья такая там в этой секции. Кстати, вышло много знаменитых чемпионов оттуда, из этой секции Тольятти. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что... Человеку нужно другое в жизни, другое. Ему не нужна вот эта вот напыщенность, чрезмерная образованность какая-то. Я не учился слишком круто в мединституте. Все, кто учились слишком круто, я не вижу их рядом с собой в своей жизни. Все, кто интересовались духовностью, чем-то возвышенным, они все встречаются на моем жизненном пути. Все остальные куда-то пропали, сгинули. Понимаете? Не нужно человеку слишком много знать математик, физик и химии. Не нужно. Ему нужно знать больше о душе. Ему нужно больше знать о том, что такое честность, совесть, чистота человеческая. Даже с точки зрения просто устроиться на работу, это больше ценится в 1000 раз для нормальных людей. Если начальник не дурак, он будет искать именно такого человека, который имеет нормальные качества характера, с которым нормально работать, понимаете? По-человечески можно работать, который с тебя всю кровь не высосет. А почему он высасывает кровь? Потому что у него не те желания, не те интересы в сердце. Его неправильно воспитали, он имеет неправильный подход к жизни, неправильные представления о жизни. И сейчас все перевернуто с ног на голову. Те люди, которые действительно душевные, имеют правильный подход к жизни, они как бы считаются такими второсортными. Я помню, я для бизнесменов часто вот так читаю семинары. Иногда приходят такие красавчики. Сядет на семинар такой, сидит, но чувствует, что что-то не то, не туда попал. Посидит, порисуется и назад пошел. А зачем ты вот такой? Зачем? Кому ты вот такой нужен? Ты ни помощникам своим не нужен, ни кому, ни жене, ни, ну, счастье ты ведь никому не приносишь. Ты перед кем рисуешься-то? У тебя Бог в сердце сидит, Он на тебя смотрит. Ты думаешь, Господи, кого ты такой уродился-то? Ведь нормальные все люди, они нормальные. Даже взять наше правительство, посмотрите, они ведут себя нормально. То есть люди нормальные. Они ведут себя по-человечески, нормально. Вот этого нет, вот этой всей вот... Так это же признак дебилизма просто, а не развития. Это же все означает просто, что у тебя что-то не то там сидит внутри. Ты недоразвитый просто, и все. Все нормальные же люди это понимают. Ко мне приезжает часто на лечение Жданов Владимир Георгиевич. Он тоже вхож в вот эти круги правительства там, и у него там много друзей. Очень простой человек в общении, в отношениях. Человек делает большое дело, борется с этим, за трезвость России. Куча молодежи за ним идет, такой лидер, очень мощный в нашей стране. И просто он простой человек, очень просто себя ведет. Нет вот этого, знаете, такой, типа пришел, я Владимир Георгиевич Жданов. Нет такого, просто простой человек. Волейбол мы его пригласили. С нами волейбол играл. Вот. Очень приятный в отношении, скромный, глубокий. Чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей имеют 5 стадий своего развития. Первая стадия – изнуряющий труд. И посильнее стучи, стучи, стучи, стучи. Мы рождены, чтоб сказку сделать были. Преодолеть пространство и простор. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Итак, изнуряющий труд. Это первое, что человек делает. Учится на какую-то золотую стипендию. Изнуряющий труд. Надо выдержать элитное образование. Надо удержаться в элитной среде банковской системы. Еще что-то. Работаем сверхурочно, работаем без выходных, работаем на гараж, на машину, на квартиру. А? Да, это первая стадия, просто изнуряющий труд. Кажется, что в будущем все будет хорошо. Сейчас немного попашем, потом будет лучше. Это все результат неправильно поставленных целей. Но есть еще вторая стадия, называется усталость. Первая стадия. Пора, дойдемся на своем веку. Вторая стадия. Сколько дней осталось, как снять усталость. Зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда. На фестиваль благости. Усталость – это вторая стадия. Человек устает от такой жизни. Не может так жить. Нельзя, невозможно постоянно упахиваться, как ишак. Невозможно так жить. Это не приносит никого счастья, никому. С другой стороны, труд, направленный на общее благо, на... Я помню, студентам у нас была такая ситуация в жизни, что я собирал картошку для страны. Картошку собирал для страны. И обычно по 3 человека на грядке шли, а я взял один себе грядку целую, как бы собирал быстрее даже всех остальных еще один. У меня руки там мелькали. Потом, когда я приходил домой, ложился, и такое у меня счастье такое внутри было, что я для страны картошку собираю. У меня был правильный мотив внутри. Я просто упахивался там, работал. И я не чувствовал, что что-то зря. Здесь тоже на фестивале приходится часто очень много трудиться, очень тяжело трудиться. И я не чувствую, что зря. У меня усталость, тяжело, сил нет, но я не чувствую, что зря, потому что цели правильные. То есть не то, что человеку плохо, не нужно много работать. Много работать хорошо, вопрос для чего? Если, допустим, молитву читаешь интенсивно, тоже это тяжелейший труд психический, изматывает конкретно, усталость вызывает, но на сердце становится очень хорошо. Или, допустим, прощаешь, просишь прощения. Очень глубокая работа внутри идет. Как у вас на лекциях, смотрю, очень серьезный взгляд. Я шучу, но вы так смотрите на меня очень серьезно, изучаете всю эту тему. И все равно это на сердце радость приносит. Это труд, который угоден Богу. Теперь у меня к вам вопрос. А почему так? Вот почему бы не порадоваться от того, что на домик себе заработал? В чем проблема? Ну что, хорошо же. Работал на домик, ну что не порадоваться? Почему напрягает это все? В чем причина? Вы не сможете мне ответить на этот вопрос. Этот вопрос является вопросом на засыпку, когда на экзаменах хотят двойку поставить. Студент ему задает вопрос, на который он не может ответить. Это невозможно. Отвечу я вам сейчас на этот вопрос. Это сложный философский вопрос, но это очень практичный вопрос на самом деле. Дело в том, что и радость, и печаль, и напряжение, и расслабление не зависят от нас. Это не то, чем мы управляем. Эти все виды сил приходят из сердца. Там сидит Господь, сам Господь. Его называют параматма или сверхдуша. Внутри человека живет две души. Одна — это я, душа, маленькая искорка, как про себя автобиографию пел вчера. Ярослав Тиманов, он про микробы пел, да? Микроб означает душа, то есть душа очень маленькая по природе. Если человек чувствует себя маленьким, значит, он правильно к себе относится. Мы очень маленькие по природе, мы духовные искорки. Но есть еще Господь, Он как солнце. Сверхдуша находится сзади души, она как солнце. Но солнце, видите, я в печали, да? Я в печали. Почему я в печали? Потому что у души там, у сверхдуши сзади у нее очень много счастья. Она может столько счастья дать, что не поместится. Можно сознание потерять от этого счастья. Это состояние называется духовным трансом. Когда человек получает столько счастья, что у него сил нет в сознании даже находиться. У него волосы дыбом стоят, мурашки по телу, он и падает в оморок. Он не может выдержать столько счастья. Почему? А потому что обрадовалась сверхдуша. Ему обрадовалось этому микробу. Понимаете? Сверхдуша постоянно трудится для нас. Она поддерживает все функции нашего тела. Она дает нам счастье, дает страдания. Она трудится для нас. Постоянно, Господь постоянно служит нам каждую секунду жизни. Душа сама не может поддерживать функции тела. Она не знает, что в теле происходит. Вы знаете, что там происходит? Нет?
1: Я говорю, тебя обследовала, блин. Я не ожидала.
0: Это твоя жизнь. Как человек живет, такое здоровье получает. Эта сверхдуша дает нам болезни, дает нам здоровье, дает нам счастье, дает нам печаль. Почему сверхдуше не нравится, что... Одну историю, как бы... Один человек написал с позиции сверхдуши рассказ. Человек подошел к алтарю, как бы, ну, предложил там, алтовал на алтарь, положил цветочек, там, пищу хотел осветить. Начал думать о Боге. И дальше от Бога, как бы, история говорит, я тебя, говорит, давай, давай, давай, старайся, мой хороший, старайся. Я тебя помню и тараканчиком, и мышкой. И так далее. Господь, вот сколько мы в этом мире находимся, Он постоянно находится с нами. Вот эти вот то, что описывают, кто читал Моуди «Жизнь после жизни», что человек видит какой-то свет в туннеле. Туннели — это нади, психические каналы, через которые душа выходит из тела, из своего. А свет — это как раз сверхдуша, она всегда ведет нас по жизни, она никогда с нами не расстается, она всегда рядом с нами находится. И она же понимает, к чему это все приведет. Вот я хочу себе побольше денег, ипотеку взяла душа. Он же понимает, к чему это приведет Господь. Поэтому он и ни радости особо не посылает. Понимаете? То есть материальные радости, они имеют природу отравления, материального отравления. То есть куда-то манит, тянет. И это все заканчивается печально. Как Пугачев в своей песне поет. Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. По замкнутому кругу. Это означает, что дальше будет опять не то, что надо. Следующее рождение не то, что надо, опять не то, что надо. Замкнутый круг, понимаете? Нет выхода. Не найти пути из лабиринта. И поэтому она в печали. Сверхдуша в печали от нас, не дает нам счастья. Мы не имеем своего ни счастья, ни радости, ни страданий, ничего. То есть все оттуда идет. Иногда человеку просто хорошо, приходит время хорошо, потому что он заслужил это с прошлого. Бывает, что само собой, мы вообще вот ждем все этого счастья. Как у тебя? У тебя хорошо? Да, у меня хорошо. И у меня хорошо. Ну, слава Богу. Мы ждем вот этого, когда вот само по себе будет какой-то хороший период жизни. Но это же бесполезная жизнь. Ведь всегда хорошо может быть в сердце, если у нас правильные цели. Всегда может быть хорошо. Но если цель неправильная, может быть всегда нехорошо. Вот эта вот усталость — это вторая стадия неправильных целей развития событий. Есть еще третья стадия — разочарование. Часто в больших городах особенно можно увидеть таких людей, которые все повидали в жизни. Все повидали. Часто на лекции тоже приходит такой, слушает, сидит. Такой. Он уже все повидал. Угу. Так, угу. Да. Очень интересная мысль, да. Все, повидал человек. Это вот третья стадия разочарования. Человек не радуется ничему. Нет у него, сердце не работает, все, оно отключилось. У него нет в сердце вот этого вот контакта, понимаете? Ты говоришь что-то важное, ценное, а он сидит и смотрит на тебя, типа, ну что ты тут, мы тебя все понимаем. Такое, знаете, уже все повидал. А почему причину такого поведения, какая причина такого, крутизны такой, что человек все повидал, все уже понятно. Вот, причина, я разок меня попросили, у нас там в Москве кафе ОМ есть, мой друг там работает, Дима, и он лекции слушает, книжки читает. Разок в кафе ОМ пригласил духовного учителя себя. Вот Бхактивиньян Госвами как раз придет вам посмотреть на него. Он в духовных одеждах его пригласил в это кафе ОМ. Сидят, смотрят такие, типа, ну вот, ну и чё? Мы такого видали. Вот он для них благо этих людей пригласил. И сильно подействовал. Почему? Потому что, ну, уже здравствуй, дерево, все уже как бы, уже сердце не открывается, оно закрыто на замок уже. Нету глубины в человеке, нет чистоты, нет возможности контакта со светлым чувством, с каким-то, с радостью. Нет возможности счастья испытывать, разочарование. Сердуша забыла уже про этого человека, она ему все функции поддержит, думает, ну все, это безнадега. Вот, она не дает ему естественного радости в жизни, не дает, не просыпается. Почему? Потому что сверхдуша не контактирует с ним, не хочет ему давать вот этого всего. Надоел уже. Не туда идет, не в ту сторону. Называется цинизм еще. Цинизм. Разочарованные люди очень цинично себя ведут. В глазах разочарование, на лице ухмылка. Это то, что не привлекает внимания. Следующая стадия – это страх. Четвертая стадия – это началось с изнуряющего труда. Энтузиастичного такого. Мы рождены, чтоб сказку сделать пыль. Первая стадия. Потом страх уже начинается. Почему страх? Потому что конкретно человек не туда идет в жизни. Что такое страх? Это когда нет выхода. Нет выхода. И в это время обычно люди, которые живут вот такой жизнью, они в страхе не могут жить. Когда начинается страх, тут же начинается что у этого человека? Вместе со страхом что начинается у него? У него начинается выпивка, тетки. Выпивка, тетки, дядьки. И понеслась. Потому что человек не может жить вот в этом чувстве, что он идет не туда. Ему надо как-то отвлекаться от этого чувства. Корпоративные встречи и так далее. В общем, бред сивой кобылы начинается. И причина, почему так человек живет, в страхе невозможно жить. Когда не туда человек идет, не в ту сторону. Сердце не, ну, его сердце хочет же счастья, хочется чего-то счастливого. А если нет натурального счастья, значит будет искусственное. Надо себя как-то себя развлекать. Отсюда все эти американские горки. Когда страх внешний выше, чем внутренний, тогда становится хорошо. Помню, в фан-парке имени Горького пошел смотреть на это безобразие. Там такой аттракцион есть, лодочка. Думаю, ну ладно, подойду, здесь, наверное, не так страшно. Лодочка. Лодочка такая стоит. И смотрю, люди пристегиваются. Ну, что в лодочке пристегиваться? Она такая, качаться начала лодочка. Качается, качается, качается, качается, качается, качается, качается. Оп, и застыла так. В потом начала крутиться вот так. Потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Потом раз застыла внизу, вверху раз застыла. Пошла туда-сюда и понеслась там такое. Я прям внизу стоял, смотрю. Люди в глазах просто вопли, ужас какой-то в глазах. Такие. Женщину одну понаблюдал, она вышла такая, ее качает. Я говорю, вам понравилось? Она говорит, очень, очень. Потому что ее в этот, вот это вот внешний страх, ее из дебилизма этого вывел чуть-чуть жизненного. И она чувствовала себя получше. Проснулась душа. Не от страха душа проснулась. Или там такой есть тоже аттракцион такой. Длинный такой столб. Наверное, 20 этажей. И кругленький такой, и люди такие медленно, такая, знаете, как колесо обозрения, поднимаются вверх, поднимаются, поднимаются, на самом верх такие поднимаются, а потом бац, начинают падать. Прям в свободном падении. И раз, потом такой застывает где-то посередине, потом опять падает, потом вверх резко и понеслась там такое. Вот так они выходят из этого состояния. Или вспоминают, как под столом рыгали, потом в выходные дни вместе ползали в обнимку. Ну и следующая стадия уже, понятно, деградация. 5 стадий развития вот этих событий. Чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей. То, что называется... Трудности в жизни. Возникли трудности в жизни. Вот человек живет в деревне. Я вот живу в деревне, у меня двое соседей. С одной стороны корову держат, кур, петушков там. Я к ним молоко прихожу брать. А с другой стороны просто огород, у них большой огород, они там в огороде. Ну, простые люди. Когда глаза смотришь человеку, у человека в глазах спокойствие. Нет трудностей никаких. Все, жизнь спокойная, нормальная. Думаете, у них много денег на молоке заработаешь? Нет. Они вот знают, что вот у них сколько есть, столько есть. Они живут спокойно, радостно. У них вот такая жизнь. А люди такие, они очень простые, и они всем интересуются сильно. Я обычно на свежем воздухе изучаю священные писания. Хожу вслух, там учу всякие стихи там на санскрите и так далее. И прям по огороду по своему. Мне там работать некогда, у меня там трава. И я хожу там стихи изучаю. А они работают по бокам. И такие устанут, такие сядут и смотрят на меня, как я хожу. Изучают, что я там хожу. Что разговариваю сам с собой. Вот так мы там живем, по соседству. В древних писаниях священных говорится, что когда человек не сильно богатый, у него дверь всегда открыта в дом. Ему очень легко зайти. Но когда человек очень напыщенный, то у него 5 замков, 5 дверей, к нему не постучишься, не зайдешь. Нет у него такого, чтобы он мог в своем сердце встретить себе наставника в жизни, встретить кого-то важного, человека, который бы смог жизнь его поменять. Надо быть проще. Простота означает, что у тебя цели правильно поставлены в сердце. Те цели, которые действительно... Вот смотрите, Ярослав Климанов вчера концерт давал, да? Ведь у него сердце простое, он просто живет очень. У него нет неправильных целей. Его сердце, оно очень простое, и оно дает счастье, дарит счастье само, и само счастливое. Это так действует Господь в сердце. Это сверхдуша, она так реагирует на жизнь человека. И мы должны так жить, учиться. Так жить, чтобы сверхдуша, Господь в сердце был доволен. В этом наша цель. И тогда не будет вот этих вот стадий всех несчастных, которые приводят к деградации в конечном счете. Деградация по-разному может протекать. Иногда человек спивается. Часто мы видим выдающиеся деятели, там какие-то искусств, кино, там выдающиеся политики спиваются в конце жизни. Просто спиваются, становятся деградантами. Ну почему так? Вроде бы человек очень интеллектуальный. Ведь невозможно быть каким-то выдающимся человеком, если у тебя слабый интеллект. Причина – неправильно поставленные цели, нет духовного образования. Какие-то есть вопросы по этой теме? Что, да, ваш вопрос? Да, да. Я без штанов хожу, нет? Я духовной практикой очень серьезно занимаюсь, каждый день. Но видите, я без штанов не хожу. Грань – это потребность человека, потребность. Поймите, что есть потребность. Но когда машина стоит больше, чем квартира, это уже не потребность. В этом нет необходимости. Вот ездит машина нормально, это потребность. Но если она там навороченная какая-то, ты кино смотришь, она сама едет, парашют там сзади развивается. Понимаете, это уже что-то непонятное. Зачем это надо вообще? Вот здесь вот есть грань, вот здесь. Запомните эту грань. Когда тревога в сердце наступает и постоянно жжет, ваша мечта горит в сердце, жжет, вам сильно хочется это иметь, это уже означает, вы наказаны. Потому что когда сверхдуша наказывает человека, она дает ему вот это вот в сердце, вот это жжение неправильной цели. Его колбасит, ему хочется достичь этого, хочется бросить все вот туда, забыться, где-то уехать куда-нибудь на острова. А мне все снятся острова и удивительные страны. Понимаете, вот в этом грань, когда еще мозги на месте, когда сердце радуется всему, травки. На дальней станции сойду, трава по пояс, и без меня обратный. Скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. Сердце, когда работает нормально, это значит грань соблюдена. Когда сердце нормально не работает, уже не может нормально работать. Я песни помню в детстве. Квадратные глаза, квадратные очки. А, квадратное лицо, квадратные очки, квадратные глаза, квадратные зрачки. Челюсти его звенят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Когда вот это уже пошло, это означает, грань переступлена. Переступил человек грань. Как у нас одна семья сюда приехала, они увидели очередь в это, в столовую. И пошли, взяли назад все деньги, уехали в этот день. Первый же день. Это грань, понимаете? Что человек не может видеть то, что есть на самом деле. Он видит что-то свое, у него какая-то своя картинка в этом, в голове. Вот это грань. Грань сердца находится. Сердце радуется чему-то в жизни. Это грань. Сердце не может реагировать ни на что. Оно напряжено, оно в какой-то паранойи находится. У меня оно жжет, быстрее квартиру купить. Это грань. Каждый человек должен кушать, иметь одежду, жилье, жену, детей. Все, что нам нужно в жизни, это необходимость. Но это не вызывает в сердце вот это вот разрушение, разруху в сердце не вызывает, понимаете? Когда человек забывает о жене, о детях, о себе, он не может никому улыбаться уже, он постоянно думает о чем-то другом, это грань, которая разрушает жизнь, это значит, что тебя понесло уже не туда. Сердце закупоривается, сверхдуша не хочет на тебя дальше смотреть, она отворачивается от тебя. Она не дает тебе счастья, потому что ты не туда идешь. Смотрите индикатором в свое сердце. У вас сердце оттаяло немножко, приехали сюда. Радости больше стало уже. Значит, вы делаете то, что надо здесь в жизни. Это все, это грань. Да. Вот смотрите, есть три понимания вещей. Первое понимание вещей. Виноват мой муж. Это невежество. Означает безнадега. Уберечь никого невозможно ни от чего. Второе понимание. Виноваты мы оба. Это страсть. По крайней мере, что-то можно поменять. Договориться как-то можно. Не всегда, но можно. Деловые отношения между людьми возникают. Когда виноваты, мы оба деловые отношения. Когда виноват ты, тогда нет никаких отношений. Есть просто боевые действия, война. Виноваты мы оба, деловые отношения, но возможно нормально жить иногда. Я виновата во всем сама. Это почему? Это вот и как раз тот и вопрос, который надо изучать. Это же не просто понять, почему я виновата, а не он. Ну понятно, что вы не хотите, он же ваше наказание. Вы думали, он ваше счастье, а он вашим наказанием оказался. Мы же встречаемся в этом мире не только для счастья, также для наказания. Как в Коране говорится, он испытывает вас, а вы испытываете его в жизни. Мы испытания друг для друга, понимаете? Мы испытания друг для друга. Сразу можно задать вопрос, а почему он так испытывает меня? В чем причина? Почему вот он так испытывает меня? В чем я виновата? Вот какой вопрос себе надо задавать. Хочется, конечно, чтобы Олег Геннадьевич ответил. Он же все знает, все видит. Но ответ-то я же не смогу все на все вопросы вашей жизни ответить. Вы сами должны вот так всегда мыслить. Это невозможно на самом деле так мыслить, потому что боль заставляет считать виноватым другого человека. Боль. Это вызывает боль в сердце. Вот смотрите, он опять новый кредит берет. Я уже знаю, что это плохо. У меня вызывает это боль в сердце. И сразу, значит, он виноват. Это он же кредит берет. И вообще он эти машины хочет покупать. А? Я понимаю, что вы не хотите. Но видите, мышление вот такое должно быть, что я виновата сама в том, что я вижу вокруг себя. Потому что Бог всего лишь мне показывает мою судьбу. Он ничего мне не показывает чужого. Вот все, что я вижу в жизни, это мое. Вот вы кого заслужили, тот того вам показывает. Так как это можно назвать в нем, как это называется? Жадность. У вас есть жадность? Ты что, меньше знал? Вот смотрите, если вы хотите ваши отношения, я могу вам их раскрыть. Но я не смогу вам весь фестиваль это делать. Вы потом сами должны мыслить в этом направлении. Ваша жадность находится в сфере... Всегда женщина жадна по отношению к мужчине, а мужчина по отношению к этому миру. Поэтому женщине очень трудно раскрыть свою жадность, часто бывает. Ваша жадность заключается в том, что вы хотите, чтобы он вас сделал счастливой. Вы очень сильно переживаете, что он вас не делает счастливой. И там находится ваша жадность, вот в этой сфере. Это рождает у мужчины тоже жадность. Женщина является благословляющей силой. Вот смотрите, если я сейчас буду сильно хотеть, чтобы вам понравилась моя лекция, какой будет результат? Вы пойдете из лекции. Знаете, то есть вроде бы никак нельзя связать одно с другим. Люди говорят, ну он неинтересно, я ушел. Нет, причина не потому, что неинтересно, а потому что у меня неправильные цели. Я хочу, чтобы вам понравилась моя лекция. И потом, не буду слушать, все, пойдет. Часто очень трудно связать одно с другим. Вы когда хотите, чтобы он вас сделал счастливой, ему тоже нам нужно брать откуда-то счастье. Потому что это желание у женщины выматывает мужчину. Ему становится невыносимо тяжело. И так как вы вложили в него определенную силу, он дальше тоже с такой же силой ищет своего счастья. Мужчина ищет счастье в этом мире. Женщина от мужчины счастье ищет, а мужчина в этом мире ищет счастье. Женщина ищет счастье от детей, от мужа, она за ними следит. Она их наблюдатель. Женщина получает счастье от близких людей. Она наблюдает за своим мужем, за детьми, за всеми наблюдает. Она от них счастье получает. А они счастье от этого мира получают. И она хочет, чтобы у них правильно жизнь вся, правильно. Почему она так хочет? Чтобы счастье от них получать. Но проблема заключается не только в этом. Проблема заключается в том, что ваш уровень духовной силы внутренней очень слабый. Когда вы создаете духовную атмосферу в семье, мужчина тоже там не меняется. Это же ваша атмосфера, дом — это ваша атмосфера. Шторки, обои, кроватка — все женскую энергию имеет, так? Под вас все заточено в доме, все так. Это называется женская атмосфера. Мужчина отдыхает в доме, потому что он попадает в женскую атмосферу. Это все ваше, это ваша атмосфера. Создайте духовную атмосферу там. Не атмосферу наслаждения, балдежа, а духовную, что там иконы висели, алтарь стоял. Создайте другую атмосферу в доме. И тогда он начнет становиться другим. Вы спрашиваете, почему он к этому стремится? Потому что у него нет знаний, к чему стремиться. Душа всегда должна куда-то стремиться. Мужчина не может просто так жить, ходить вот просто, смотреть на все. Женщина стремится к гармонии. А мужчина стремится к победам, понимаете? Он такая природа. Он не может просто так жить. Нужны победы. И его, так как он видит счастье в машинах там или в чем? В машинах, да? Поэтому он там ищет победы, в этом направлении. У него нет знания, где искать счастье. Но вы же его сердце. Женщина — это сердце мужа. Вы чувствуете, где знания? Женщина чувствует, где знания. Она по природе это чувствует. И всегда знание в семье начинается с женщины. Женщина — это первый учитель везде и всегда. У ребенка первый учитель женщина, мать. В семье первый учитель — жена. Жена должна так себя вести, чтобы у мужчины менялось сердце к лучшему.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

вопрос прозвучал. Как сделать так, чтобы муж был тактичным? Есть только один способ, дамы и господа. Точнее, дамы. Оставаться открытой, независимо от того, как он обычно реагирует на вашу открытость. Одна женщина сказала, я говорю, ну так, конечно, я говорю, есть риск в том, что если вы будете открыты, но просто будете говорить о своих эмоциях, никак не связывая с мужем, просто будете говорить, вот я сегодня себя чувствую так, как будто бы хочется кого-то придушить или хочется саму себя отдать на органы. Вот, или поликлинику для опытов, как Печкин хотел. Муж скажет, а почему у тебя такое состояние? А я скажу, почему? Вот просто он скажет, тогда иди к психиатру. Я говорю, есть такой риск, я понимаю, женщина рассказывает. Она говорит, не только риск, он уже меня послал к психиатру. Я говорю, и что? Интересно стало с этого момента и мне. Она говорит, я пошла? Я говорю, и что психиатр? Он говорит, а психиатр сказала, вы просто женщина. Потому что она тоже женщина. Я говорю, и как? Теперь мы вместе ходим к этому психиатру с мужем. Она друг нашей семьи, и мы общаемся с ней. Женская открытость, которая сродни такой искренности детей, она вообще неуязвима, то есть невозможно ничего с ней сделать. Взяла и пошла к психиатру, сказала, пришла к психиатру, говорит, чего вы пришли? Муж, он говорит, если у меня настроение портится ни почему, без каких-то причин, значит, я больна психически, я пришла к вам, скажите. Доктор, ну надо, конечно, не ошибиться, доктора тоже разные бывают. Бывают тоже бестактные доктора, правильно? Они скажут, лечитесь, ложитесь и лечитесь в клинику. Она говорит, ну так вы женщина, а как вы? Для вас это новость, что ли? Она говорит, для меня нет. А что, еще такие женщины есть? Психиатр говорит, все. Все, пошла. Он говорит, вам выписать справку, что вы женщина? Она говорит, да, выпишите, пожалуйста, для мужа чисто, блин, такой раз. Приходит диагноз женщина. От психиатра, говорит, женщина просто. Ну ладно, муж говорит, на все это. В принципе, я и сам знал, мог не ставить. Она говорит, вот это включено, все, all inclusive. Мои настроения включены в то, что я женщина просто, и все. Но то, что вы такие вещи иногда удивительно говорите, мне вызывает подозрение, что вы сильно занялись духовной практикой, нет? Сильно занимаетесь? Медитируете, практикуете, все, да? Вот это меня и пугает больше всего, да? Это сама духовная практика шикарна, просто использовать ее для того, чтобы... Духовная практика может быть для женщины видом скрытности. С помощью духовной практики я решил, что это ом, все, понимаете? Ом, да, все, ом, это верно. Но твои эмоции муж должен знать. Или я поняла, что я слушала в лекциях, что женщина должна быть смиренной. Я говорю, то есть тряпку превратиться, так написано в лекциях, да? Стань тряпкой, все свои эмоции закрути так, чтобы у тебя либо депрессия развилась, либо онкология. И когда ты ляжешь смиренно в онкологическое отделение, приедет Олег Геннадьевич и скажет, вы гордость среди всех моих слушателей. Я вас сейчас буду лечить кормями и корой. Он был здесь недавно, Олег Геннадьевич. Я уверен, что это не его мечта. Я встречу его на благость, я спрошу, доктор, ваша мечта? Он скажет, нет, это самое странное толкование моих лекций, которое только может быть. Да. Поэтому есть отвратительный вид женской скрытности, называющийся якобы духовной практикой. Когда я под видом смирения больше не высказываю того, что я чувствую, и муж такой смиренной жены, полностью теряет ориентиры, прицел, он вообще не понимает, что с женщиной происходит. И я вам гарантирую, за такое смирение, вот этот вот продукт, абсолютную бестактность и грубость мужа. Сказать, я твоего очкарика ненавижу, твоего нарушающего ненавижу, практику твою ненавижу, и, в принципе, тебя уже ненавижу. Вот чего ты со своим умом.

почему здесь стоит очередь? Полубоги с райских планет в очереди стоят, получить тела людей. Потому что эта форма жизни из 8 миллионов 400 тысяч самая ценная считается человеческая. Очень ценная, получить ее очень ценно. Мы, на самом деле мы все отстояли в этой очереди. Мы очень долго стояли в этой очереди. Вот мы достоялись. Вот мы получили человеческую форму жизни. И что мы теперь с ней делаем? Посмотрите, как бездарно люди растрачивают эту ценную жизнь. Ценность в том, что только с человеческой формы жизни можно уйти в духовный мир. Больше никак. Ни с тел полубогов, ни тело Брамы, даже можно Брамы и тело Брамы иметь, и не уйдет в духовный мир. Браме придется родиться человеком, прожить человеческую форму жизни по достоинству, развить в себе все качества духовного человека и отсюда уйти в духовный мир. В другой форму жизни в духовный мир не уходит. Обязательно нужно стать человеком. Поэтому очередь стоит. Полубоги это знают. Поэтому завидуют все, что мы есть люди как в человеческих телах и занимаемся ерундой. Они плачут, там, вы что вы делаете вообще? Вы так стояли в этой очереди. И вот оно пришло в ваше время, и вы так бездарно растрачиваете. Так они смотрят на людей, на мирян. Но когда мы занимаемся духовной практикой, эти же полубоги, это же очередь, все нам благословения дают. Все ангелы, все хранители, все приходят в этот мир, защищают нас, устраивают так, что мы будем духовно расти. Если они видят, что мы правильно распоряжаемся жизнью, все благословения к нам придут. Тогда мы достигнем совершенства, уйдем в духовный мир. Но если мы не пользуемся этой формой жизни, они не дают благословения, тогда приходят другие существа. И они нам мешают, они нам палки в колесо суют, посылают нам всякие соблазны, и мы теряем время туда, вот тебе то, вот тебе это. В этом ценность, по этой очереди там. Что подразумевает? Вы пройдете солнечным путем, дойдете там до полубога, станете полубогом. Да, и даже до Брамы дойдете. И уже Брамой станете, уже Брама высшее живое существо. Потом вернетесь опять на землю, чтобы развить в себе качество, которое Брама не может развить в себе. Или Брама не может, ну, как бы сложно развить качество. Ну, то есть чем выше уровень, тем больше шансов обусловиться. Соблазнов очень много. Даже себе представить не можем, какое счастье и блаженство испытывает Брама. То есть ему там не до любви божественной. Там столько всего, и он говорит, я успею это еще делать. Но потом душа возвращается обратно туда, получает тело человека, развивается, начинает старт в духовный мир. Она пролетает все эти оболочки, когда выходит из тела человеческого, пролетает все оболочки райских планет, низших планет райских, средних райских планет, там уровень Брамы проходит. Даже иногда она может стать Брамой на время, просто еще раз убедиться, что мне это не надо. Просто может какое-то время поправить там один день Брамы, просто душа. Потом она продолжает дальше, это просто как бы промежуточный этап. Она продолжает дальше, она выходит за пределы Анды, то есть за пределы Вселенной, попадает в Брамаджьоти или вот эту нирвану, к которой стремятся буддисты, Браман вот этот, попадает. И там она не должна останавливаться. Если она хоть немножко остановится, если ей там понравится, все, она вернется обратно. Да, поэтому она там проходит его. На этом пути в Брамаджьоти она встретит Господа Шиву, душа. Ну, не сразу Шиву, сначала Ганеш встретится там, Дурга. Супруга сначала Господа Шивы встретится, не материальная, а духовная. Она встретится, скажет, ну что, ты куда-то собрался, да уже? Ну, ты Махамая, друзья. И надо пройти там испытание на пути, вот это, выразить почтение там и дальше продолжать путь. Только не встретится, скажет, нереально тебе войти в духовный мир, потому что духовный мир охраняется моим отцом, Господом Шивой, Сада Шива, изначально Шива. Не это Шива, который здесь. И все, и великая удача, если там будут преданные в это время рядом. Если будут преданные рядом в это время, там, в Брамаджьоти, они будут харинаму идти, духовному миру, материальному миру будут харинаму идти, харинаму петь. И мимо Брамаджьоти, если будут проходить в это время, тогда повезет очень сильно. Потому что Шива, когда слышит харинаму, он сразу забывает, просто начинает танцевать. Начинает танцевать харинами, потому что он не может равнодушно смотреть на нее. И когда он начинает танцевать, в это время душа может проскользнуть. И уже войти в духовный мир, на планеты Вайкунхи. Но это еще не конечная цель. Планеты Вайкунхи это тоже еще не обитель. Как бы все это уже духовный мир, все, можно уже все забыть, что вы в материальный мир уже не попадете. Посмотри, какие вы отношения с Богом строите. То есть, какие вы отношения с Богом строите. Слуги, нейтральные или слуги, там, или дружбы, или супружеские, дружеские там какие-то, родительские строите там. Если там слуги, то на Вайкунхи там можно остаться, служить там на Райне, все, вечная жизнь, духовный мир. Там разные планеты есть. Есть планеты Иисуса Христа там, в духовном мире. И потом, когда душа уже поймет, что даже там она может до конца просто, она захочет Кришны, что Кришна выше этого всего стоит, выше планеты.

знаете, я читал книги, какое-то время я читал книгу, может быть, вы читали книгу такую тоже, «Из лягушек принцы». Кто-то из вас знает эту книгу. Это классика НЛП. И там Ричард Бендлер говорил, он рассказывал такую вещь, он говорил про свой опыт. Ричард Бендлер – это один из основателей НЛП, такой НЛП-терапевт. И он рассказывал про свой опыт, как он работал в психиатрической лечебнице. И он говорил, что там, ну, людей там, как их, их реальность разбивали. Допустим, вот он говорит, женщина, которая, допустим, считала себя любовницей Иисуса. И такая у нее была, ну, такая у нее была мания, да? И он говорит, значит, ее там все и критиковали, там лечили. А мы, говорит, стали так делать. Да, да, точно. Это, значит, про тебя он всем рассказывает. Понимаете? И она, говорит, стала, говорит, по-другому себя вести. Она говорила потом, стала говорить, да не хочу я не знать про эти дела с Иисусом. Понимаете? То есть, и он говорит, чтобы разбить эту реальность, нужно сначала, чтобы изменить реальность, нужно сначала в нее войти. Понимаете? Войти в эту реальность. И он говорил, там были люди, которые говорили, как же он рассказывает? Он говорит, там были люди, которые говорили, что они любят пить... А, попал человек туда, в психиатрическую лечебницу, который говорил, что любит пить кровь чашками. Он стремился к тому, чтобы пить кровь чашками. И я, говорит, что стал делать? Я, говорит, стал говорить, слушай, а расскажи мне про это. Отлично. Какая теплая лучше или горячая? Подогрей-ка мне вот эту чашечку погорячее. И он говорит, что изменить реальность можно тогда, когда ты входишь в эту реальность. Только тогда можно изменять эту реальность, когда ты входишь в эту реальность. Вот. И иначе это вызывает, ну, как бы, сопротивление. И он говорил все так, что в каком-то смысле, ну, это уже к нашей теме относится, он так или иначе интересно, раз я начал об этом рассказывать, он говорит, что в большинстве случаев мы все являемся как бы множественными личностями. У нас много разных, вот мы говорим, что целостность нужна. Собственно говоря, вся наша беседа про то, как стать целостной личностью. Как вот увязать все свои потребности, все свои внутренние ценности, как вот все увязать в пучок, всю свою жизнь вокруг единого центра. Но вот Бендлер говорит, что в большинстве случаев люди являются множественными личностями. Он говорит, множественная личность – это человек, у которого много «я». Одно «я» говорит одно, другое «я» говорит другое. Одно хочет этого, другое говорит, ты не должен это делать. Третье говорит, вот это правильно, а этот говорит, но это нельзя, а вот это я хочу, а вот это вот нельзя, это хочу, вот это не хочу. Вот это вся множественность внутренняя, разные голоса вот эти, понимаете? И он говорит, что, как он так шутит, он говорит, шизофрения – это когда вот эта вот множественность и вот эти галлюцинации, они являются социально неприемлемыми. Если социально приемлемы, то это, в общем-то, это нормальный уровень, который предшествует целостности. И он говорит, и благодаря вот этому подключению к этим людям, мне удалось их перевести, я стал, он говорит, ты пей кровь кружками, но маленькими, а потом, может, ты вообще не захочешь ее пить. То есть, говорит, мне удалось входить к ним в контакт, и в итоге они отказывались от своих вот этих вот, ну, идей, они становились нормальными, и это было достаточно, чтобы их просто выписать, они жили на свободе, как обычные люди. То есть, у нас у всех хватает, так сказать, проблем, да? Но он говорил, что вот через вот этот подход, он вот так вот он работал, ну вот это тоже в каком-то смысле относится к этой теме. Чтобы помочь человеку, нужно сначала присоединиться к нему, стать, увидеть его, дать ему возможность, что он понять, что он увиденный.

0: Это очень интересный такой момент. Для того, чтобы выбрать безупречно путь, которым идти, очень интересно, что в древних трактатах мудрецы говорят, что нужно одновременно знать две реальности. Где истина и где ложь. Очень важный момент. Где истина и где ложь. Когда мы хорошо понимаем и то, и второе, мы можем выбрать. Я поясню, что имеется в виду. Попробуйте это понять, это очень важно. Кажется, что нужно понять просто истину и просто идти к ней. Зачем ложь-то понимать? Вот так же возникает. Ну, теперь послушайте пример. Например, одна из истин, что человек должен развиваться как личность, духовно в том числе развиваться, получать знания и развиваться. Это истина. Это предназначение человеческой жизни. И вот человек получает знания, он начинает развиваться, и у него возникает конфликт в семье, скажем, с женой, к примеру. Или обратное, то есть если это была жена, то с мужем. Почему? Это то, что уже звучало сегодня. Он не развивается. Он представитель, на самом деле, низших энергий. Как мы выясняем через некоторое время, получая истинные знания. Что он, у него и гордыня, и жадность, и зависть, и вообще он нехороший человек по всем параметрам. И зная истину, что мы должны развиваться, осваивать знания, мы начинаем как это, конфликтовать или давить на этого человека, что он должен измениться. Так же? Или, по крайней мере, обижаться, что Бог мне дал какого-то странного партнера. Не то, что даже странного, а просто какое-то специальное препятствие мне подсунуло. Видимо, меня не так любит, как всех остальных. Возникают разные сомнения. Итак, мы получили истинные знания, мы начинаем развиваться, начинает портиться отношения в семье. Вот. Вот это то, что отношения портятся, это есть ложь. И ее нужно понять. Ложь состоит в том, что, получая истинные знания, мы должны улучшать отношения с другими. Вот, это истинное знание. То есть истину мы можем полностью понять, когда мы понимаем то, где мы ее теряем. Понимаете идею? То есть нужно знать, где ложь, а где истина. И тогда вот в этом сочетании мы можем выбрать путь. Что значит путь? Путь — это означает терпение и осторожность. То есть да, верно, я как личность должен развиваться, но также должно быть понимание, что я в кругу отношений своих близких. Я не могу вырваться из этого круга. Поэтому иногда истина состоит в том, что я уменьшаю стандарты своей практики. Понимаете? Чтобы другие за мной успевали. Вот так возникает путь через это сочетание ложь и истина.
1: Вся слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившийся в нем за долгие годы и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти имена Ты вложил все свои энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, просто повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святые имена Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, ни слава. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоих имен? О, Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется для меня целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки. Даже если грубо обнимешь меня или разобьешь мое сердце, не появляясь передо мной, Ты волен поступать так, как пожелаешь, ибо навсегда и независимо ни от чего останешься для меня Господом.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Вчера мы начали с вами тему взаимоотношений. Это такая вечная тема. И мы говорили о том, что, в принципе, проблема-то не во взаимоотношениях, а в том, что человек конфликтно мир воспринимает. То есть это некоторое внутреннее неправильное мировосприятие, которое уже сказывается на всем, что видит человек. Некоторая такая концепция того, что человек смотрит на мир через какого-то цвета стекла. И поэтому если стекла желтые, то и весь мир для него желтый. Если стекла зеленые, то весь мир становится зеленым. Так что есть это некоторая неприятность. А секретарь опять ушел. Включили? Надо включить камеру. Она включена? А у меня не горит красный огонь. И вопрос первый такой. Несогласие во взаимоотношениях – это и есть антагонизм, и если пара рассталась по причине сильнейшего антагонизма, когда каждый, и я знаю лучше, а я прав, но есть сын, пошел в первый класс, и теперь родители сына выражают свой антагонизм, перетягивание одеяла через взгляды, подходы к воспитанию ребенка, какой путь исцеления? Так уже же расстались. Чего лечить-то? То есть как вылечить семью, которая уже рассталась? Надо опять познакомиться и пожениться. Лечить-то надо до. Почему мы задаем вопросы, когда все уже произошло? Вопрос надо задавать до. Вопросы задаются до создания семьи. Это первое время, когда нужно задать вопрос. То есть я хочу создать семью. Расскажите, пожалуйста, как жить так, чтобы не развестись. Тогда можно поговорить на эту тему. Потом можно задать вопросы, когда семья уже создана. Мы создали семью. Что теперь делать, чтобы не развестись? Вот, опять можно поговорить. Интересная тема. Лекции на 80. Потом, когда возникли первые проблемы. Вот у нас начались первые проблемы. Что теперь делать, чтобы нам не развестись? Начинаем решать проблемы уже, конкретное личностное решение проблем. Но когда пациент мертв, когда все, труп, лежит труп, и у него записка в руке, можете меня вылечить? Но так же и семья, семью как вылечить, если люди уже поругались насмерть и разошлись? Как ее уже лечить-то, эту семью? Уже все... Приходится только с некоторыми последствиями справляться. Последствия, к сожалению, грустные, потому что последствия – это выводы, которые делают все. Понятно, что мы можем из этого сделать какие-то выводы, но опять-таки мы не начинаем этому учиться. Во-вторых, выводы делают дети, они понимают, что вот как просто можно решать свои проблемы, развелись, да и все. Поэтому потом у них начинается некоторая наследственность. Это и есть, в принципе, плохая наследственность, когда дети видят, как поступают их родители. Поэтому это, в общем-то, некоторая причина, ради которой не стоит вообще никогда разводиться, а хотя бы ради всего своего будущего поколения. Потому что если мы показываем, как надо поступать, то потом это может аукаться во всем поколении. И дальше, и дальше, и дальше. То есть в семьях, где существует эта традиция разводиться, и рождаются дети, у которых тоже есть традиция разводиться, мы же не зря находим друг друга. Мы сходимся по настроению, по мировоззрению, поэтому наша задача прервать этот порочный круг, прервать его, то есть на себе остановить. Как у нас, знаете, говорят, прадед пил, дед пил, отец пил, ну а мне что делать? А тебе надо прервать этот порочный круг и не пить. Очень хорошее решение взять и прервать. Почему нет-то? А то получается, мы идем по улице, а перед нами идет человек, поднимает камень, бьет себя по голове. Мы думаем, так, интересно. Стоим, смотрим, второй подходит, тоже бьет себе камнем по голове. Думаем, о, система какая-то просматривается. Третий человек подходит, тоже бьет себе тем же камнем по голове. И думаю, все, система понятна. Ясно, как поступать. Но это не разум. Это никакого отношения к разуму не имеет. Потому что народное поведение, это не значит, что это разумное поведение. В этом проблема всей вот этой народной мудрости, народных высказываний, народной логики. А иначе самое лучшее поведение для человека – это смотреть футбол и пить пиво. Потому что большинство же людей это делают. То есть, если делать вывод, а потому что, так сказать, народная логика нам диктует, то мы должны сейчас все пойти на футбол и смотреть пиво, смотреть на футбол, пить пиво и быть абсолютно счастливыми. Вот же она, народная логика-то. Но мы видим, что-то здесь не так. Что-то здесь не то, поэтому должны делать более разумные выводы. Поэтому обсуждение проблемы должно вестись на определенных этапах. Ну, во-первых, это обсуждение до, потом обсуждение во время и уже выводы после. Но вот у нас все время некоторое постфактум лечение или лечение тогда, ну, когда уже болезнь на последней стадии, мы начинаем разбирать проблему, когда все уже решено, когда все уже расстались, когда проблема уже максимально развита, когда все, что можно сделать, это просто сделать выводы. Поэтому вывод-то один, мы конфликтны. То есть сейчас мы должны сказать с вами очень важную концепцию, которая позволит нам действительно менять свою жизнь. Но она болезненна. Эта концепция состоит в том, что в любом конфликте виноват только я. И вот с этим очень трудно жить. Вот разум сразу возмущается. Сейчас у кого-то начал разум возмущаться? Нет, только у меня. Вот у меня, когда конфликты возникают, я все время эту фразу вспоминаю и начинаю с ней торговаться внутри. Но может, не во всех конфликтах. Может, не в 100%. Может, у меня исключительный какой-то случай. Но вот тут-то он все правильно говорит, но вот у меня-то отдельная ситуация. Вот тут-то я точно, вот не я полностью виноват. Тут вот как-то, вот он тоже как-то вот помогал. Ум все равно начинает возмущаться. Может, просто у нас нет конфликтной ситуации сейчас. Мы сейчас расслабленные на море, радостные, спокойные. Но вот когда конфликт начнется, вы вспомните этот момент. И вы прямо услышите свой ум. Он скажет, да, да, конечно, учили хорошему, все правильно, здорово, замечательно. Но вот тут особый случай. Я-то особенный человек. Поэтому у меня все идет особенно. Но только так можно начать решать свои проблемы, реально проблемы своей жизни, это начать брать вину на себя. И вот тогда начинают появляться решения, потому что сколько бы мы ни решали, так сказать, последствия вины других людей, мы никогда не решим проблему. Это все будет сваливание проблемы на других. То есть я фактически не работаю над самим материалом, потому что материал я. Я материал. Я являюсь тем самым пластилином, который нужно менять. Хорошо, если пластилином, скорее железобетоном, который нужно болгаркой сверлить. То есть сначала нужно правильно понять на ситуацию. Виноват я. Если мое сердце это принимает, то я могу действительно начинать и менять и саму ситуацию. Потому что любая ситуация направлена на то, чтобы я поменял свое сознание. В этом, собственно говоря, задача системы. Весь этот материальный мир, он может восприниматься только двумя способами, как злой материальный мир и как учебный материальный мир. Если я не перестроюсь на это мировосприятие, что материальный мир учебный, то он мне будет постоянно казаться злым. Я постоянно буду думать о том, что это какие-то злые люди вокруг меня строят свои козни, что это какие-то вот коварные действия, что это просто нужно от них избавиться, и все будет хорошо. Я все время буду недовольным. Меня все время будет раздражать то, что происходит. У меня все время будут какие-то беспокойство по поводу того, как же я такой хороший, живу в такой плохой ситуации. У меня все время будет зависть к окружающим людям. Мне главное, я такой хороший, а у меня ничего нет, они такие плохие, и у них главное все. Как-то нечестно. То есть я все время буду в этом состоянии недовольства, и все, что я буду делать, будет плохо заканчиваться, потому что что бы мы ни делали в этом состоянии недовольства, все получается плохо. Оно пропитывается этим недовольством. Материя имеет свойство пропитываться сознанием. Мы это чувствуем, мы это знаем, поэтому нам необходимо проветривать помещение. Когда мы утром просыпаемся, то мы чувствуем, как вся эта атмосфера пропиталась нашим сном. А сон – это состояние невежества. И все это пропиталось, и мы понимаем, утром надо проветрить комнату, просто потому что невозможно жить в этом сознании, оно слишком тяжелое, оно сонное, оно иллюзорное, все эти сны, иллюзии, мечты. Поэтому раз проветрили, все свеженько, уже свежо. Точно так же и жизнь, свою жизнь надо тоже проветривать, свои мозги надо проветривать, скажем так, перезагружаться. Поэтому если я чувствую, что все идет не так, как, например, сейчас, да, мы разбираем этот вопрос, но все идет не так, вот здесь все не так, все не так. То есть, в принципе, этот вопрос можно свести к простому определению «все не так». То это значит, что все, надо проветривать жизнь. Надо немножечко остановиться, понять, что мы пропитались каким-то своим прошлым, пропитались какими-то неправильными поступками, неправильным мышлением. Нужно поставить на этом некоторую точку и заняться образованием. Лично мой бы совет был, самый лучший совет в этом случае, это заняться хорошим обучением. То есть поучиться, войти в это некоторое состояние перезагрузки. Хорошее обучение всегда перезагружает. Поучиться семейной жизни, что это такое, понять всю философию семейных отношений, всю философию воспитания, всю философию вообще взаимоотношений между людьми. У нас есть большой обучающий курс, 4-летний, он называется «Наша семья». Это 400 лекций по семейной жизни. Понятно, что мозги перезагрузятся. Если просто прослушать 400 лекций, мозги перезагрузятся. И будет другое мировосприятие, будет другое сознание, будет другая глубина. То есть время от времени нужно вот так вот менять себя физически. Потому что сознание устроено таким методом, что его постоянно засасывает в болото вот этих обдумываний, никому не нужных обдумываний. В народе называется накручивание. Накручивание – это даже слово такое, это некоторое попадание в воронку. Я начинаю об этом думать и думаю, как он мог, почему наша семья не получилась, он меня не любил, а я ему все дала, а он же как, говорила мне мама, надо было за другого выходить, был же хороший вариант, а нет, теперь ребенок, что же делать с ребенком, он весь в него, как теперь с ним жить, неужели все повторится? Надо просто идти искать пистолет и стреляться в этом случае, потому что уже все невозможно. Поэтому с умом надо быть очень профессиональным. То есть ум вот такой пакостник, он все время вот туда, в эту воронку затаскивает. И прямо видно человека, который идет, и вот он, знаете, по улице ходят люди, которые сами с собой разговаривают. Это все, это такой симптом воронки. У него уже в этой воронке соседи появились. И он с ними в этой воронке там крутится, все это обсуждает, как ты мог, да я не так, нет, ты сам, и вот он идет. Так интересно на улице смотреть, как люди, это уже вот все, засосало сознание, засосало. Поэтому если я чувствую, что меня засасывает вот в это состояние какое-то, таких вот вечных, глубоких, каких-то никому не нужных переживаний, нужно просто перезагружаться, нужно останавливаться, понимать, все, толку нет, потому что засасывание, оно всегда вниз. Никакого решения вверх тут точно мы не найдем, настолько еще глубже засосет туда, потому что по-настоящему проблема не решается там, где она возникла. То есть, если проблема возникла в семье проблему уже не решить. Нужно немножко отойти от семьи, то есть из какой-то другой системы решать проблему, из обучающей системы решать.

И думаю, надо найти просто систему, как правильно дергаться. И начинаю в интернете искать семинар, как правильно дергаться в болоте. Нахожу, дергайтесь в болоте по часовой стрелке. Начинаю дергаться по часовой. Но как бы я ни дергался в болоте, все равно происходит засасывание. Я все равно все глубже и глубже погружаюсь в эту трясину оскорблений, домыслов, недопониманий. То есть это называется обуславливание. Я обуславливаюсь этой ситуацией, окружаю себя со стороны, со всех сторон, вот этими собственными проблемами, и не могу увидеть выход из лабиринта. Мне это кажется неразрешимым лабиринтом. Единственный способ выбраться из лабиринта – это посмотреть на него сверху. В газетах печатают такие, ну, лабиринты, знаете, надо там карандашом водить, выход находить. И выход можно найти только если лабиринт напечатан сверху. Если вам лабиринт напечатан сбоку, лабиринт, и вход в него только напечатан, как выход-то найти? Невозможно. Вот так же и мы, когда пытаемся решать наши проблемы из самой проблемы, то мы просто ходим по этому лабиринту и все время к одному и тому же месту возвращаемся. Опять за старое. Помните это выражение? Оно постоянно у нас возникает в семье. Опять за старое. То есть грабли. Мы не просто возвращаемся к тому же месту, мы к тем же самым граблям возвращаемся и очень аккуратно на них наступаем. Попадаем по тому же месту, бум, думаем, да что ж такое-то. Ищем другой, ну, семинар, как правильно наступать на грабли, и все равно наступаем, нет. Нужно понять, все, здесь не решается. И пойти искать решение в более высоких системах, в обучающих системах, философских системах, в общении с более разумными людьми. То есть я должен искать советы, я должен искать наставления. В духовных системах это называется наставничество. То есть у меня должен быть духовный наставник, который помогает мне посмотреть на мою жизнь со стороны. Помогает мне отойти в сторону. Помогает мне увидеть все по-другому, под другим углом зрения. Потому что мой взгляд уже неправильный. Я создаю эту проблему, я ее усугубляю, я делаю ее еще хуже. Мне нужно отойти в сторону, подумать немножко. Есть другая наша народная мудрость. Утро вечера мудренее. Это значит, что вот вечером возникла какая-то проблема. Возник какой-то скандал. Возникли какие-то неприятности. Мы понимаем, все, они уже возникли. Мы поняли, вот тут скандал, вот тут неприятность, вот тут недопонимание. И мы не решаем это, как ни странно, видите? Не решаем, мы откладываем это решение на следующий день. Для чего? Чтобы подумать. Чтобы посмотреть со стороны. Чтобы провести анализ, чтобы успокоиться. Вот это состояние спокойствия – это очень важный момент для решения проблемы. Потому что в состоянии спокойствия я могу видеть вглубь, в глубину. Это приводится классическое сравнение с озером. Если вода взволнована, волны, то муть поднимается со дна, и над ней ничего не видно. То есть мы подходим, бросаем в озеро часы, озеро взволновано, часов не видно, все. Искать их там бесполезно. Не увидишь. Но стоит воде успокоиться, и восседает, и мы видим дно, и мы видим часы, мы видим решение, мы нашли его. Точно так же и во взаимоотношениях. Главная проблема всех вот этих конфликтов, всех разводов, всех руганий, это то, что мы начинаем ругаться сразу. Ругань. Ты чего? А ты чего? Че смотришь? Сам что смотришь? Все, поругались, носы разбили. Нет, ничего не решишь. Почему ил поднялся? Ничего не видно. Ничего не понимаешь. Какое право он имеет так говорить? Вот эта мысль возникает. Если у меня возникает мысль, какое право он имеет так говорить, значит, я вообще ничего не вижу. Значит, я не вижу, что он действительно имеет право так говорить. Почему нет? Все имеют право что-нибудь говорить. У нас есть язык. Мы имеем право что-нибудь говорить. Почему нет? Поэтому нужно подождать, нужно

0: Надо ждать успокоения. Нужно успокоиться и вот тогда ругаться. То есть хорошая ругань – это спокойная ругань. Помнишь, вчера мы хотели поругаться? Я готов. И в этом состоянии действительно можно ругаться. Это вот такой планируемый гнев, это планируемые, в общем-то, кризисы. Это планируемое решение проблем. Потому что, в общем-то, без конфликта это не получится. Мы с вами вчера это разбирали. Но вопрос, как мы решаем конфликт? И грамотное решение конфликта – это всегда спокойное решение конфликта. Когда я действительно понимаю, о чем идет речь, когда я вижу глубину этих проблем, когда я понимаю, почему этот человек это говорит, когда я мыслю широко и вижу как решение не только свой подход к этой ситуации, вижу как решение множество подходов. И мы начинаем их обсуждать, мы начинаем их решать. Поэтому и здесь нужно понять, что ну вот создавалась у нас какая-то ситуация в семейной жизни, теперь нужно взять вину на себя, понять, что что-то не так. Потом нужно поменять систему восприятия, нужно поучиться немножко. Потому что на старой системе восприятия уже не получится делать что-то дальше. Нужно реально поменяться. И за одну лекцию не поменяешься. Одна, две, три лекции, это ничего не меняет в нашем сознании уж так вот сильно. Это некоторое наше появление желания меняться. То есть суть вот таких коротких встреч, это некоторое вдохновение. Вдохновение, когда мы вдохновляемся на изменения. Но по-настоящему полностью изменить свое сознание, изменить свою парадигму можно через систематическое изучение. Потому что в систематическом изучении есть вот это слово «система», систематическое изучение. А это значит, что знание становится сильным. Оно становится настолько сильным, что способно поменять мои установки, мою внутреннюю старую систему мышления. Она уже забетонировалась. Я уже так мыслю. Поэтому, чтобы ее поменять, необходимо очень серьезное влияние. Серьезное влияние – это систематическое влияние. То есть каждый день, изо дня в день, я слушаю знания из одной системы. Основная проблема современного человека, как мы вчера с вами говорили, это в то, что он все время получает знания из разных систем. И оно не складывается, оно не дополняет друг друга. Оно начинает противоречить друг другу. И человек никак не получает этой силы. Он вроде бы умный, вроде бы начитанный, вроде бы информированный, но слабый. Слабенький, знает все, а поделать ничего не может. Ничего не может сделать с собой. Не может ни от дурной привычки избавиться, ни свое мировоззрение поменять, ни по-другому на жизнь настроиться. Поэтому всегда ищите силу в системе. Каждый день мы должны получать какое-то знание из одной и той же системы, тогда это даст очень хороший результат. Иначе у нас получится этот современный вот такой, знаете, эффект жесткого диска. Человек покупает сейчас себе жесткий диск на там 4 терабайта. И туда все забивает, скачивает у всех все туда. Накачал 4 терабайта, 8, у кого сколько, я не знаю, много. И он сидит, и у него одна депрессия от этого его набора знаний. Думает, это все в принципе прослушать невозможно. В принципе жизни столько нет. Как эта депрессия, когда человек первый раз попадает в какую-нибудь большую библиотеку, думает, пойду книжку возьму почитать. И он заходит в эту библиотеку, где четырехэтажные стены такие, там лестницы, и понимает, какую тут книжку. Тут просто все названия прочитать, жизни не хватит. Названия у книжек прочитать. Жизни не хватит. Поэтому, собственно говоря, изменения начинаются с того момента, когда я окончательно определился, чему я учусь и у кого я учусь. И вот тогда изменения начинаются. И вот тогда и в семье начнут изменения происходить, и на работе, и в жизни. Во всем начнут происходить, потому что появится сила. У меня будет систематическое знание из одного источника, из одного трактата, из одного направления. Эта сила, она будет складываться, складываться, складываться. Каждый день это знание будет набирать внутри меня вес. Вес будет набирать. И в определенный момент продавит мою парадигму, продавит мое старое мировоззрение. И на свет появится новое. Просветление называется. Просветление – это когда меняется старое на новое. Я вдруг понимаю, чего я так мучился. Я просто неправильно мир воспринимал. Я мир воспринимал конфликтно. Я пытался действовать конфликтно, поэтому вокруг меня были одни конфликты. Поэтому в плане ответа на этот вопрос мы, конечно, можем потом отдельно где-то поговорить по поводу самой семейной жизни. Просто мне тут ничего не понятно. Надо много тонкостей знать, чтобы давать такие точные ответы. Вы всегда должны понимать, что если вы задаете личностный вопрос, очень тонкий, то чтобы мне на него ответить, мне вас нужно послушать минут 30. Поговорить с вами, разобраться. То есть это у вас... ситуация 10 лет жизни уложилась в 2 предложения. То есть я, к сожалению, не волшебник, поэтому из 2 предложений не могу раскрутить все 10 лет ваших похождений, конфликтов и ситуаций. Поэтому в любом случае нужно что-то более подробное, чтобы я мог уже очень точно ответить. К сожалению, на лекции могу только общие вещи рассказать, поэтому либо напишите мне потом письмо личное, чтобы я мог как-то поподробнее в этом разобраться. Но сам принцип вот таких ситуаций, что если все уже вот сломалось, и явно уже это постфактум, то нужно просто перезагрузиться. Нужно, это хороший шанс понять, что нужно в сознании начать все сначала. Сейчас не нужно в семье все сначала начинать. Сейчас нужно сохранять то, что есть. Хоть как-то это сохранять. А вот в сознании нужно начать все сначала. Потому что наше прошлое сознание до добра нас не довело. Поэтому нужно сознание менять. Мы видим последствия и понимаем, как-то не те последствия, которые мне хотелось. Абсолютно не те. А значит, нужно менять первопричину. Первопричина – это мое мировосприятие. Первопричина – это то, как я вижу этот мир. Если развитие и изменение – это естественный процесс, и возникновение конфликтов неизбежно в семейной жизни, то как же создать атмосферу согласия, взаимопонимания? Или это просто проблема конструктивного выхода из конфликта? Собственно говоря, желание создать атмосферу согласия и взаимопонимания – это очень агрессивное мышление. Значит так, на этой лекции у нас будет атмосфера со мной согласия и со мной взаимопонимания. Как вам такой подход? Это агрессивный подход. Все согласны. Если не согласны, у нас с вами развод. То есть... Сама вот эта концепция, что мы создаем в семье атмосферу согласия и взаимопонимания, называется словом идеализация. То есть, как мы вчера с вами говорили, я немножко ваше сознание верну в наше прошлое, мы хотим с роботом жить. Робот согласен. Даже камера сегодня обнаглела, не захотела лампочку включать. Вот, кстати, я ее поругал, лампочка загорелась. Она поняла, еще выкинут на помойку. Да, или в ремонт отдадут, будет там незнакомый мужчина отверткой в меня тыкать, это неприятно. Поэтому лампочка загорелась. Мы с ней еще потом дома поговорим по поводу, что это она лампочку вовремя не включает. Вот это наше агрессивное мышление, оно очень гладенько, очень хитренько маскируется под самые добрейшие слова. Под самые добрейшие вот эти лозунги. Атмосфера согласия, взаимопонимания. Здорово звучит, вообще не придерешься. Но это коварный ум. Потому что атмосфера согласия и взаимопонимания должна быть с кем? Со мной. Потому что с ним-то как-то не получается, и это вообще он обнаглел. Она должна быть со мной, эта атмосфера согласия, взаимопонимания. Два человека, смотрящих на этот мир, все равно на него смотрят под разными углами. Вот хоть что делай, мы все равно разные. То есть первое, с чего нужно начать изучение теории взаимоотношений, это с того, что мы никогда не будем одинаковыми. Это называется личностная философия. Мы личности, мы индивидуальны. У нас есть свое миропонимание. Да, в чем-то оно схоже, в чем-то нет. Поэтому мы должны учиться не тому, чтобы быть одинаковыми, а тому, чтобы быть культурными. Потому что что такое культура? Культура – удивительнейшее явление. Культура перечеркивает все остальные науки. Культура перечеркивает астрологию, культура перечеркивает психологию, а культура перечеркивает все остальные знания, которые говорят о совместимости. Почему? По одной простой причине. Потому что культура – это умение быть вместе с человеком, который абсолютно от меня отличен. Вот это называется культура. И если человек культурен, он может жить с абсолютно любым человеком в одной семье. Это некоторая основа культуры, поэтому обучаться нужно культуре. Все остальное может быть как дополнение. Но если я культурен, я могу быть вместе с любым. Мы сейчас собрались здесь вместе, у нас явно могут быть какие-то несогласия, недопонимания. Мы разные. Но если мы культурны, то нам получится эти два часа провести вместе. Если мы культурны. Если мы перестанем проявлять нашу культуру, все, даже и 5 минут вместе не получится находиться. Поэтому совместимость – это не астрологическое понятие. Это не психологическое понятие. Совместимость – это понятие культуры. Вот если человек культурен, он может с любым человеком быть вместе. Если он не культурен, кого ему не подбирай, хоть заподбирайся. Он не культурен, он не может быть вместе с другими людьми. Он не может идти на жертву, он не может терпеть, он не может признавать, что есть другие мнения, кроме его. Он не воспринимает личностную природу другого человека. То есть его сознание, сознание вот робота. Мне нужен эти робот, нужно подобрать вилку к розетке, все. Отношения – это очень четкое, ясное понимание, что всегда, всегда, каждую минуту с любым человеком у нас есть вот эта атмосфера взаимопонимания. То есть что это значит? Я понимаю, что это его мировоззрение, и ему пытаюсь объяснить свое мировоззрение. И взаимопонимание – это не значит, что мы согласны. А взаимопонимание – это значит, что мы поняли друг друга. Это не значит, что мы согласились. Это значит, что мы поняли друг друга. И живем дальше спокойно. Номер первый объяснил свою позицию номеру второму, номер второй объяснил свою позицию номеру первому. Они абсолютно не согласны друг с другом, но поняли друг друга и еще дальше живут 50 лет абсолютно спокойно. Конфликт происходит не от того, что мы не согласны, а от того, что мы не хотим понять друг друга. Что это личность, что у него есть свой взгляд на мир, что он так этот мир видит, у него есть причины, чтобы так видеть. Вот он такой. А иначе как вообще жить? Потому что мы никогда не знаем, кто он будет, этот наш суженый, ряженый. Всегда сначала кажется, что рыцарь приедет на белом коне, а потом приезжает только белый конь. И мы думаем, что-то пошло не так. Мы так не договаривались, говорила мне мама, что такое. Но мы никогда не понимаем личность полностью, потому что, во-первых, на раскрытие личности уходит 20 лет, чтобы личность полностью понять. Только через 20 лет в семье можно сказать, а жена может сказать, что она поняла мужа, а муж может сказать, что он понял жену. Причем у мужа больше проблем в этом плане. Почему? Потому что пока мы пытаемся понять личность, она еще и меняется. В этом есть некоторая проблема, но современная физика, она, в общем-то, пришла к этому, ну, пониманию, что если мы пытаемся понять какой-то процесс, то пока мы его понимаем, процесс уже меняется. И опять ничего не понятно. Так же и в семье. Пока жена пытается понять мужа, он уже поменялся, уже нужно нового мужа понимать. Помните, мы вчера говорили, да, что через какой-то определенный промежутки времени все уже другие. Уже муж другой, жена другая, уже нужно заново строить взаимоотношения. Уже все поменялось. Поэтому нужно мир-то воспринимать, мы уже говорили сегодня с вами, либо мир злой, либо он жестокий, либо он обучающий. Либо он интересный. Обучающий значит интересный. Так интересно, я вышла замуж не за робота, оказывается. У него каждый день лампочки по-разному мигают. У него каждый день другая программа. Он меняется, по-другому мыслит. Книжку прочитал, задумался. Что это такое? Живой, настоящий. С ним интересно. Какой он будет завтра, никто не знает. Какой он будет через год, никто не знает. И это должно быть интересным. Ничего себе. Какой он был 5 лет назад, какой он 10 лет назад, какой он сейчас, какой он будет через какое-то время. Вот как жить-то интересно. Но если я воспринимаю мир не так, не личностно, не персонально, то мир меня все время раздражает. Был другой, я за другого замуж выходила. Ты мне другое обещал, ты мне другое говорил, почему ты сейчас такой? Не знаю, почему я сейчас такой. Процессы идут. Почему я такой? Ну вот такой. Я такой, а что делать-то? Сам не знаю, почему. Личность сама не знает, какой она будет. Личность, говорится, раскрывается. То есть, грубо говоря, когда мы начинаем взаимоотношения с человеком, это всегда бутончик. Бутончик в смокинге и бутончик в фате. Два бутончика. И вот они думают, что все понятно, зелененький, маленький, все хорошо. А потом как начал раскрываться. Я вот такой. Раскрытие, это долгий процесс. Если мы хотим, чтобы личность раскрывалась, то тогда нам все это становится интересным, мы это приветствуем, мы беседуем, мы это разбираем, мы проводим все эти вот наши, так сказать, контролируемые ссоры. Мы пытаемся понять друг друга. Личность раскрывается, через 20 лет мы понимаем, с каким интересным человеком меня на судьба-то свела. Но если мне не нужны вот эти раскрытия личности, если меня это бесит, нервирует, если я вижу в этом опасность своей спокойной жизни, а спокойная жизнь только на кладбище, и то, по-моему, не очень спокойная, то я пытаюсь его умертвить как личность. Не меняйся, не шевелись, глазами не моргай, не дергайся, умри, замри. Все, замри, каким я тебя помню. Поэтому мы, знаете, любим такие фотографии разглядывать, где все улыбающиеся. Причем, заметьте, у фотографов очень тяжелая работа. Нужно все время людей заставлять улыбаться. А если их много, то всех очень трудно заставить вместе улыбаться. Поэтому кто-то все время портит картину. Все веселые, кто-то грустный. Выдает истинную правду. Если человек здоров, его не нужно заставлять улыбаться. Он и так улыбается. Сейчас даже на свадьбах нужно людей заставлять улыбаться. Потому что даже на свадьбах люди до конца уже не верят, что все это к добру. Это заметно по гостям. Знаете, парень и девушка такие довольные, веселые, все гости такие. Уже ставки ставят друг с другом. Через сколько они начнут ругаться? Через 3 дня или через месяц? Я не думаю, как-то подозрительно это все. Не к добру. Почему? Потому что нам все время... То есть это вот материальное мышление. Что такое материальное мышление? Материя все время хочет этой обездвиженности. Материя представляет собой смерть. И нам удобен вот такой смертный. Нам удобен смертный. То есть не меняющийся, не шевелящийся, ничего не хотящий. То есть мы его пытаемся вот забальзамировать как-то. То есть такой идеальный партнер. Раз его после свадьбы и забальзамировали. И все улыбается, молодой, ничего не хочет. А тут смотри-ка, вырвался и не забальзамировался. И давай меняться, и давай по фестивалям ездить. И давай книжки читать. И давай то ест, то не ест, то встает, то ложится, то что-то хочет, то дышит, то не дышит. Как-то определись, что ты хочешь. Говорит, я сам не знаю, что я хочу, я личность. Просто вот что-то происходит, какие-то изменения. То есть, если мы не настроены вот на этот интерес к жизни, то мы настроены на интерес к смерти. Мы умертвляем свою собственную семью, умертвляем свои собственные взаимоотношения, а потом удивляемся, почему в семье так грустно. Так мы в морге живем. Мы себя умертвили, не хотим меняться. И когда хотели меняться родные, их умертвили. Никаких изменений. Никуда не ходи. Никаких семинаров. Книги не читай. Все. Телевизор смотри. Телевизор – это бальзамирующая жидкость. Когда человек сидит около телевизора, он бальзамируется. Можете на его лицо посмотреть. Самая страшная фотография – это человек около телевизора. Можете сфотографировать его и потом ему показать. Он не поверит, что это он. Человек телевизор смотрит. То есть раньше это определялось как психическое расстройство. То состояние, которое сейчас человек выражает, когда смотрит телевизор. И оттуда этот вот бальзам льется и бальзамирует человека. И мозги полностью отключаются. И он становится домашний. Домашний, забальзамированный, мыслит как все, смеется над теми же шутками. Интересны те же новости, все стандартно, все спокойно. И чтобы он ни на секунду не отвлекался, ему нужно, чтобы постоянно быть на связи все время, чтобы, так сказать, его сознание вдруг не разбальзамировалось ни с того ни с сего. Поэтому где был, куда ходил, что слушал. И все сразу же замечают, если вдруг человек оживает, все сразу это замечают, родственники. Что-то ты там не то слушаешь. Ты должен быть мертвый. Ты не должен быть такой живой. Ничего себе, мозги у него зашевелились. Стал вопросы какие-то задавать. Зачем он задает эти вопросы? Не к добру это. Люди очень боятся изменений, потому что изменение – это всегда признак духовности. Статика – это признак материи, атеистического материального мышления. Изменение – это всегда признак духовности. Это всегда вот такая некоторый симптом перехода. Если я начал двигаться, значит, я начал двигаться куда-то. Даже если я просто двигаюсь, это уже значит, что я просыпаюсь. Как человек утром просыпается, и он не может сразу всем телом встать. И он начинает глазами моргать, пальцами шевелить, переворачиваться с бока на бок. То есть он пытается себя расшатать, расшевелиться немножко. Тело начало, но шевелиться, вроде как-то жизнь пришла. Так же и в нашем сознании происходит. Начал задумываться, не к добру это. Смотри-ка, мысли какие-то появились, вопросы. Поэтому с самого детства начинается это пресекание. Не твоего ума дело. Даже и не думай об этом, не твоего ума дело. Все, зачем тебе это? Пресекается. Хотя с самого детства возникают эти вопросы. Что, зачем, почему? Зачем жить, если я умру? Интересный вопрос. То есть первым делом он возникает, и никто не знает, что отвечать. Не твоего ума дело. Ты не умрешь. Странно это. Все говно умирают, и я не умру. Кто я тогда, если я не умру? Вот это некоторое наше очень четкое понимание, как устроен мир. Это понимание должно быть ясным. И мы... Как только мы готовы к изменениям, к росту, вот тогда мы можем быть и адекватными во взаимоотношениях. Вот тогда я вижу, я по этой схеме меняюсь, этот человек по этой схеме меняется. Мы растем, у нас жизнь. В этом наше настроение, то есть мы пытаемся жить, мы понимаем, что такое жизнь, и действительно изучаем жизнь. Современная народная мудрость, она скорее про смерть рассказывает, поэтому и приводит к этим конфликтам. Следующий вопрос. Могут ли у людей, которые любят друг друга, сильные конфликты вплоть до драки. Мы не семейная пара. Конфликты возникли сразу при совместной жизни. Сейчас стоит вопрос, стоит ли восстанавливать отношения. То есть их уже нету. Здесь надо понять одну простую вещь, что гражданские отношения – это изначально неправильный подход к семейной жизни. Это называется прелюбодеяние. Это недопустимые взаимоотношения, и за них всегда приходит расплат. Если вы хотите построить действительно взаимоотношения, у которых потом будет будущее, то они должны строиться по принципу чистоты и возвышенности. Это значит, мы их строим не на основе совместной жизни, а на основе совместного мышления. Нам вместе должно быть действительно интересно и понятно. Нам должны быть интересны изменения этого человека. Нам должно быть понятно то, что он говорит. Поэтому есть две схемы построения взаимоотношений. Первая классическая схема на основе дружелюбия. Так раньше была устроена система знакомств, когда знакомили молодых родителей. И это называлось смотрины. Очень простая схема, когда родители сначала договаривались друг с другом. Они договаривались по очень простому принципу одного класса. Когда люди из одного класса, то у них одинаковые материальные желания. То есть они мыслят примерно в рамках, скажем так, грубо одной суммы. То есть у них одинаковые желания в каком-то финансовом, материальном плане, в жизненном плане. То есть у них нет в этом больших различий. То есть один сможет заработать денег для другого. И в плане обеспечения они смогут действительно быть вместе всю жизнь. То есть у них не будет этого конфликта разницы в желаниях. Ну, когда у одного желание громадно, у другого просто нету кармических возможностей, чтобы эти желания удовлетворить. Поэтому система соединения душ была очень простая. Это родители из одного класса находили друг друга, и они понимали, что у них одинаковое мировосприятие, одинаковый материальный подход к этой жизни. И потом они все вместе собирались и приводили парня и девушку. Парень и девушка их садили рядом. Они удивленно смотрели друг на друга. И что происходило, так как вокруг было полно родственников, полно было родителей, то не возникало вожделения. Его просто не было, потому что родители портят романтический настрой. Самая главная задача всех, так сказать, товарищей юношеского возраста, это куда-нибудь деть своих родителей. Потому что они портят настроение. Поэтому вот так они принципиально портили настроение. Во время первых свиданий романтики не было никакой. Вожделение ноль. И они должны были говорить. И они говорили 3 часа друг с другом. И потом их спрашивали, ну как, ты мог говорить с этим человеком 3 часа? И девушка говорила, да, интересный паренек, 3 часа поговорили, так интересно. И его спрашивали, ну как тебе, девчушка? Говорит, нормально, с ней можно 3 часа поговорить о чем-то. То есть все, что это значит? Им интересно разговаривать. Они могут быть вместе. Они получали, родители, это согласие, потом им позволяли уже встречаться дальше. На все это умение быть вместе накладывалась любовь, морковь. Возникали чувства, взаимоотношения, свадьба происходила. После свадьбы через какое-то время романтика опять уходила, потому что романтика – это временное явление. Никуда от нее не денешься, от этой временности. Невозможно поддерживать романтику, так как это нездоровое состояние сознания. Романтика дается только для того, чтобы люди вообще семьи создавали. Потому что если смотреть на противоположный пол неромантическими глазами, вообще непонятно, зачем вместе жить. Одному-то 100% удобнее и веселее. Только романтика дает надежду, что будет лучше. А иначе бы дети вообще не рожались, поэтому вот эта романтика приходит, семья создается. Потом она уходит, и что происходит? Они опять дальше разговаривают. Им опять вместе интересно, они не разводятся. Потому что им и без романтики вместе интересно. Они интересные люди, они друзья. То есть любовь создается на уровне дружбы, и потом дружба заканчивается. А любовь — это некоторый такой момент, чтобы семья создавалась и дети рожались. Современная система, мы видим, совсем другая. То есть сначала создаются романтические отношения. Он долго смотрит на нее, она долго смотрит на него. У них возникают романтика, чувства, любовь. Потом они всем родителям доказывают, что они любят друг друга. И вариантов нет, и они будут вместе, и они ничего не понимают. Не видят, какой это хороший человек, какая она замечательная. Родители все равно не убеждаются. Они понимают все, жди беды. Проводят свадьбу, романтика тоже уходит. Они удивленно смотрят друг на друга. А поговорить-то не о чем. А говорить-то они не умеют. А вместе-то им не интересно. И они говорят друг другу, ну да, что-то не получилось. Зачем так мучиться? И родители тоже изначально были не согласны. Все, семья развалилась. Классическая схема. То есть мы никак не можем понять, что нужно 50 лет быть вместе. А 50 лет быть вместе с человеком можно только в том случае, если его интересно слушать. Если с ним есть о чем поговорить. Поэтому любовь должна не на уровне тела создаваться. Любовь должна на уровне слуха и речи создаваться. Если вы можете слушать человека 3 часа подряд, с ним можно создавать семью. Со мной уже не надо. Все, да. Сам принцип, понимаете, то есть вам должно быть также интересно. Если вы ходите на свидание, как на лекцию, думаете, вот это да, вот это здорово, вся жизнь будет интересная, вот это да, то потом можно и романтику сверху наложить. Но если это просто телесные отношения, любовь-морковь, то потом это все заканчивается, а с ним неинтересно. Вот у вас же есть, например, те личности, на которых вы не можете слушать. Это нормально, просто не можете слушать. Вас это все раздражает, бесит, логика непонятна, философия не та. Ну вот раздражает все. Как с ним жить 50 лет с этим человеком? Ну когда все, что он не говорит, вас раздражает. А ведь основное раздражение через слух. Все можно терпеть, но раздражающую речь очень трудно терпеть. Женщины знают это. Поэтому говорят, сапоги, сапоги, зимние сапоги, уже пора покупать зимние сапоги, когда? И он понимает, Господи, куда же деться, надо как-то ее выключить. Он говорит, я не замолчу, сапоги. И он откупается от этой речи. Что делать? Технологии отработаны. Ничего не поделаешь. То есть речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай, сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь – это не взаимоотношения. Любовь – это эмоциональный фон, это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения не сами по себе. То есть отношения – это стены, а любовь – это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие, бывают разноцветные, в блесках. Может, они под покраску. Чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие. Сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, а больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Че луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при Луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при Луне? Пошли молчать при Луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует. В ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения это создаем. Так что если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные, гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень точно следовать древнейшему принципу. Однозначному принципу. Неизменному принципу. Скажем его просто. Утром деньги, вечером стулья. То есть сначала в ЗАГС, потом все остальное. Без вариантов. Не нравится? Скатертью. Дальний путь стелится. Неинтересен он должен быть, этот человек, вообще. Потому что ему разговоры с вами неинтересны. Ему интересно другое. Если я тебе интересна как личность, давай годик поговорим. Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо. Все по плану. Так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип, потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее, но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи, и все, а зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно, все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться. После начала семейных отношений романтика уходит. А мы начали семейные отношения, не заключив брак. И получилось, что романтика ушла до брака. А зачем теперь брак заключать? Романтика-то уже ушла. Брак может только на основе романтики заключить. А она уходит до. Поэтому шансов потом создать семью очень мало. Так что постарайтесь как-то поменять свой подход к жизни. Иначе оно будет повторяться и повторяться вновь и вновь. И так можно и всю жизнь потерять. То есть для женщины гражданские взаимоотношения – это 100% потеря времени, потеря здоровья, потеря чести. То есть потеря всего. Лучше не надо на это время тратить. Лучше все сделать положенным, отработанным способом, когда действительно есть хоть какая-то защита. Хотя бы немножечко защита культуры присутствует.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

один из секретов успеха – это не обсуждать проблему. Мне кажется, как же так? Ее же нужно обсудить. А тогда проблема вас полностью поглотит. Если вы не будете ее обсуждать и думать о ней, она решится сама собой. Попробуйте не обсуждать проблему, а думать о позитивном, о пользе. Не о том, чего вам не хватает, а о том, чего хватает. Ведь уже же что-то есть. И когда вы так мыслите, то приходит изобилие. Проблема решается сама собой. Но если мы начнем думать о проблеме, она растет, она культивируется, она крепнет. Например, мы смотрим на человека, видим недостаток. Нет, не пойдет. Или мы видим яблоко на столе, а в яблоке червяк. Не пойдет это яблоко. А почему не пойдет? Вы можете взять это яблоко, но повернуть другой стороной. И там можно кусать. Точно так же у каждого человека есть какие-то недостатки в этом мире. Всегда есть в деятельности некий дым, недостаток, но это не повод отказываться от деятельности или от отношений. Просто нужно знать, как общаться, с какой стороны личности общаться. С агрессивной стороной личности не общаюсь, но там есть добродетель, с ней общаюсь. И вот видение мудреца таково, что он находит золото даже в куче мусора. Маленькую крупицу поднимает, не оставит, поднимет. Даже маленькое поднимет. Не бросит, не пройдет мимо. Это такое видение. Но человек гордый, он не заметит этого. Он будет видеть кучу недостатков и критиковать. Называется злая речь, она разрушает судьбу. Итак, разрушает судьбу злая речь. Если мы кого-то критикуем, и злая речь, она не обязательно выражается в прямой критике. Она иногда сладко звучит, но она злая по природе. Понимаете, о чем речь? Как бы такая дипломатичная. Человек говорит сладко, но внутри яд. Вы чувствуете, что он вас не любит. Но говорит добрые вещи, как бы. А бывает, вас человек ругает, но вы чувствуете, что это любовь. Он любит. Строго просто относится. С любовью, правда. И вот злая речь, например, если мы критикуем и думаем о недостатках, то мы их культивируем, они растут, увеличиваются. И есть злая речь, говорится, так, да, такое утверждение в Ведах. Злая речь – предвестник смерти. Смерть приходит, когда в человеке злая речь усиливается. И наоборот, добрая речь, правильная речь, она приводит человека к процветанию. Человек должен уметь говорить, но он должен прежде всего научиться прославлять абсолютную истину. Его язык предназначен, чтобы прославлять абсолютную истину. Он должен что-то сказать о Боге. Красивое. Если он не может о нем ничего сказать, не может вознести молитву, он должен говорить о дхарме, о долге, о предназначении, о природе, о долге. Если не может этого, то должен говорить о просто правду. Правду. Если правду не может сказать, он должен молчать. Тогда молчание золото. Молчание.

20 тысяч долларов ежегодно вкладывается в солдата. Ну, это международная статистика. В студента вкладывается 500 долларов в год. 20 тысяч долларов в обучение солдата вкладывается и 500 долларов в обучение студентов в год. Это общая мировая статистика. Поэтому что у нас будет развиваться? Война будет развиваться. Понимаете? Как можно остановить войну, когда в обучение тех, кто должен устраивать мир, вкладывается 500 долларов в год? А в обучение солдат, которые не контролируют свои чувства и не способны видеть общее, в них вкладывается 20 тысяч долларов, они становятся машинами для убийства. Солдатами должны быть особенно контролирующие свои чувства и особенно умеющие видеть общее везде. Понимаете? А иначе они становятся убийцами. Поэтому это нельзя сказать, что будет лучше. Я не могу сказать, что будет лучше. Из этой статистики я скажу, что будет хуже. Потому что деньги не в то вкладываются. Куда вкладываются деньги, туда мы и будем развиваться. Это же факт. Куда деньги вкладываются, туда идет общество. Общество можно проследить по его деньгам, куда они вкладываются. Я не знаю, как у нас в России, но вот по миру так. Я думаю, у нас может быть еще хуже. Я не знаю, сколько у нас студентов вкладываются. Сейчас вообще платят там стипендию какую-нибудь. Сейчас сами студенты платят, да, больше за свое образование поддерживать. Да, то есть вы видите, какая структура. Поэтому о каком процветании в обществе может идти речь, как когда нет образования, а деньги вкладываются в войну? Решение идет на уровне проблемы. В нити-шастре, в варта-шастре, сейчас в варту-шастру немножечко отойдем. В арта-шастре есть такая проблема. Войну нельзя решить с помощью войны. Поэтому если просто вот эта гонка, там ракета, здесь ракета, там солдат, здесь солдат, ничего не решится. Потому что называется решение на уровне проблемы. Нет, нужно глубже пойти, где корень проблемы. Корень проблемы в том, что нет культуры. Нет культуры нити, нет культуры поведения. Поэтому просто это то же самое, как и в медицине, симптоматическое лечение. Да? Убрали боль, просто таблетку выпили, боль убрали. Боль убрали. Но что делать? Никто не говорит о том, что нужно что-то менять в образовании. Все эти войны идут, заложников мы захватывают, все, что хотите. Никто не говорит, что у нас плохое образование. Никто не говорит, что у нас со школьниками проблемы. Все говорят, вот какие-то проблемы, там страна какая-то, еще что-то. Все это глупости. Потому что, ну, проблема глубже. Проблема глубже. Но почему об этом никто ничего не говорит? Потому что, да, сами руководители не следуют нити. Сами руководители пьют, курят, занимаются незаконными делами, махинациями, обманывают. Сами руководители. Поэтому они не могут внедрять эти принципы нити в общество. Поэтому, конечно же, никто говорить об этом не будет. Поэтому будут реформы русского языка, реформы физики, химии, кого хотите. Но не реформы поведения. Реформ поведения нет сейчас. Реформа русского языка, ну, готовится. Какой смысл в этих реформах? Ну, писать будем как-то, ну, по-другому. Ну, что изменится от этого вообще? Что изменится концептуально? Какая же это реформа? Реформа должна что-то менять на уровне поведения.

То, что существует понятие дармы и то, что нужно этим путем идти, это однозначно. То есть это стопроцентно. Дарма в данном случае первична. То есть она опять-таки не является, это относится к категории свадармы, временной дармы. А поэтому мы не можем на нее ориентироваться как на нечто абсолютное, но иметь в виду ее надо. То есть, допустим, перед нами стоит вопрос. У нас есть там ребенок, и вот он растет, надо принять решение, какое он получит образование. Соответственно, очень важно, чтобы родители понимали его склонности, понимали, что ему нужно предоставить свободу выбора, кроме всего прочего. А кто нам сказал, что он обязательно выберет духовный путь? А может, он и не выберет. Ведь Господь нас не ограничивает в этом. Он дает нам возможности тем путем идти и другим путем. Соответственно, мы не можем насильно загнать кого-то на духовный путь. Мы можем показать все преимущества, но насильно мы его не можем загнать никого. То есть можно привести корову к водопою, нельзя заставить ее пить. А то же самое здесь. Поэтому, понимая, что, возможно, этот человек не захочет идти духовным путем, мы должны ему дать выбор. Поэтому у него должно быть и мирское образование. Но мы перечислили много недостатков мирского образования. То, что у нас там могут появиться какие-то нехорошие качества, привычки и так далее, иллюзия какая-то. То есть важен баланс. С одной стороны, понять, какое образование нужно конкретному человеку? Нужно ли ему высшее или достаточно среднего? Нужно ли ему какую-то определенную специальность и так далее? А второе, нужно донести до человека максимум достоинств как бы духовного пути, чтобы он мог его выбрать. И помочь ему избежать всех недостатков материалистического образования. Это тоже важно. И последнее, кроме всего прочего, вопрос стоит, а как использовать то, что мы имеем? То есть можно получить для того, чтобы правильно использовать. Это тоже очень важно. Разве Господу не нужны музыканты, умеющие хорошо играть? Нужны? Почему нет? Разве ему не нужны там проповедники хорошие? Чтобы получить хорошего проповедника, нужно, чтобы у него было образование, чтобы у него язык был подвязан и так далее. Но же он будет малограмотный, как ПТУ закончил. Кто его слушать будет? Никто. То есть здесь нужен баланс. То есть по отношению к каждому конкретному человеку нужно понимать его склонности, его возможности, его способности. И правильно определить, до какой степени ему учиться, а до какой нет. И при этом нужно его одновременно духовно образовывать, чтобы он понимал, что к счастью этого не приведет. Что он получает это материальное образование, но в конечном итоге он не может на него рассчитывать, что оно сделает его счастливым. То есть мы с вами все шли в свои институты как раз с этой мыслью, что, в общем-то, в конечном итоге это будет здорово для меня. Каждый ведь не просто же так. У каждого был какой-то стимул. И кого-то там родители, может быть, подзаставили, скажем так, получить образование. Но ведь некоторые потом сказали своим родителям спасибо за это. То есть прошли все это образование, и родители попали в точку. Он правильную дали человеку специальность, он хорошо себя чувствует в той области, куда они его направили. Поэтому тут по-разному бывает. Ну, как бы зависит от дальновидности родителей, скажем.

Любовь и секс, они могут принести величайшее счастье в этом мире, но также они могут принести величайшую боль. И чтобы не попасть под эти страдания, нужно подчинить секс определенным этическим ограничениям. Их несколько, но первые два основные. Это ответственно относиться к рождению детей. То есть, если вы безответственно подходите к рождению ребенка, то вы будете страдать, во-первых, всю жизнь, потому что вы возьмете ответственность за этого ребенка и за вашу. Поэтому первый шаг, если вы хотите жить в этом мире счастливо, вы должны ответственно подходить к зачатию ребенка. Даже не за неделю. Это не то, что за неделю раньше надо мужу булочки жирные подсовывать. Зачатие начинается примерно за год по Аюрведе. Нужно очиститься, пройти полную очистку, узнать свои кармические задачи, пройти определенную чистку. Есть методики, мы не будем говорить, есть определенные самскары. То есть к зачатию ребенка нужно подойти очень-очень правильно. Второе, это нельзя эксплуатировать партнера. Эксплуатировать во всех отношениях. Особенно мужчины сейчас очень сильно используют, да, очень часто сексуально. Чуть захотелось, загорелось, и все, давайте. Но это эксплуатация тоже партнера. И в отношениях мы должны больше отдавать. Отдавать в первую очередь душу. Не именно даже какие-то подарки, хотя это тоже относится. Следующее, это то, с чего мы по большому счету начали, начинаем любую тему, нельзя эксплуатировать, то есть мы должны больше отдавать. И отдавать на уровне эмоций. Это в первую очередь. Подарки это само собой. Женщины, если вы хотите иметь здоровых детей, никогда не женитесь на жадных мужчинах. По статистике от них происходят самые нездоровые потомки. Мужчины, которые не могут отдавать, они не могут произвести здоровое потомство. Это за современные исследования, ну и древние об этом давно говорят. Поэтому очень важно, чтобы мужчина был отдающим. Женщина – это Венера, и женщина должна получать подарок. Сами отношения, они должны строиться на отдаче. Успех отношений, когда мы больше отдаем. То есть отдача, что мы думаем о партнере, это то, о чем мы должны следить, чтобы в наших отношениях у нас был элемент отдачи, он превосходил над получением. Опять же, если мы отдающие в интимных отношениях, то как человек, особенно мужчина, он ответственен за это. Он должен создать романтическую атмосферу. Секс есть в трех гунах. Невежество, страсть и благость. И в благости отношения, они строятся, что они готовятся, человек готов к ним. Потому что если вы занимаетесь сексом в гуне благости, то он вас возвышает, он приводит вас очень быстро к Богу. И первое, нужно создать определенную атмосферу. То есть, потому что сексуальное желание, оно очень быстро. Мужчина, что, Маша, побежали, да? Но ни к чему хорошему это не приводит. Толком не понаслаждались, да? Гормоны даже какие-то не выделились. Это вредно на всех уровнях. То есть, должно быть постепенное. Должны быть подарки, должно быть прелюдия, должна быть романтическая атмосфера. Вот. И это действительно так. Дело в том, что восточная психология, она говорит, и вообще и медицина, что если вы хотите заниматься сексом, чтобы он вас возвышал, должна быть романтичная атмосфера, и это желательно делать в отпуске и на отдыхе. Потому что работа, она нам другие чакры, другие энергетические центры усиливает. Поэтому сексу надо подходить очень, очень основательно.

Откуда исходит потребность в каких-то чувствах, в каких-то таких более тонких вещах? Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа, душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. Тонкое тело – особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет. Кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Потребности, например, в вечности, потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материально долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. Итак, по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара, или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, вот, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливают дождем или обдувает ветром, она куда-нибудь, какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где он ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребности вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. Они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот эту вот возможность счастья, которая называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик. Джива, и называют еще атма, душа. Джива атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют свое истинное внутреннее настоящее «я».

Поэтому мы сами не замечаем, насколько чудесно. Почему? Потому что одна из неготовности к чудесам, это один из признаков неготовности человека к чудесам, это неспособность их замечать. Совершенно обывательское, брюзгливое какое-то. Это понятно, это большой взрыв. Как это могло быть большим взрывом? Представьте, что над территорией, где построен этот центр, да, просто взорвали грузовой самолет, катапультировались летчики и взорвали его над как этот большой, как этот переулок называется? Вот адрес этого здания, знаете? Ну, в общем, в районе станции Чкаловского взорвался транспортный самолет с грузом бетона, цемента, стекол и прочего. И в результате аварии мы видим центр ЕСОТ. Ну, что за такое? Это неприлично даже. Уже даже как-то не комментировать не получается. Как это может быть? Поэтому мы понимаем, что чудесно, но мы обнаглели настолько, что мы отрицаем даже чудесность. Мы говорим, не, она просто большая жизнь. Она просто рыбка Дарвина вылезла, она пошла плавниками, потом поняла, что это и мешает, это там как-то появились лапы. Потом она стала ползать, потом она стала прыгать. Потом она поняла, что лучше лапы освободить. Что-то взяла и, короче, здрасте, я в Петербурге живу. У меня Ленинградское государственное образование. Если что, это самая рыбка Дарвина. Что это такое вообще? Неприлично. Поэтому люди, которые не верят в чудеса, они циничны становятся, они какой-то бред выдумывают. И это более мистическая вещь поверить в теорию Дарвина, чем все чудесное, что есть. Ну, это более чудесное, чем все чудесное. То есть там вообще никакой логики. Даже Деда Мороза никто не просил. Представляю, обезьяна такая стоит, я хочу быть человеком. Дедушка Мороз такая плачет, знаете? Плачет, лапой такая пишет Деду Морозу. Я хочу быть человеком. Вот это бы я поверил в эту теорию. Вот это работает. Ну, вот эту ахинею просто трудно поверить. Я сказал, просто рыбка Дарвина, доисторическая, она написала, нацарапала плавниковым Деду Морозу, что она ужасно хочет эволюционизировать другую форму. Дед Мороз из сострадания к Новому году дал ей новую форму жизни. То есть ускоренно. Да, ускоренно, не через миллионы лет, а к 2017. Я вот это бы поверил больше. Но хоть приятно. Ну, интересно, главное. Ну, как-то хоть интересно, понимаете. Как появляются дети? Ну, понимаешь, что мама, папа. Это неинтересно детям? Они хотят чудесный процесс, потому что это чудесный процесс, а вы его пытаетесь идиотски объяснить. Сынок, я вообще не знаю, как ты появился. Это чудо какое-то было. Я серьезно тебе говорю. Не надо вот это вот птичь, как about the birds and bees, это, кажется, называл английском, да? Ну, там вот собачки, птички. Да это не так происходит, это чудо. Это чудо. Включите ему YouTube, посмотрите, как, покажите ребенку, как это получился. Скажет, ничего себе, лучше, чем из капусты. Нормальные люди их называют дети. Нормальные, еще вменяемые люди их называют дети обычно. Вот, которые другие люди, они пытаются из них сделать нормальных. Но пока они еще нормальные, они не верят в объяснения взрослых, потому что они ужасные. Многие объяснения мира совершенно идиотские. Совершенно идиотские, скучные, да просто до ужаса скучные. Да. И поэтому им больше нравится, например, что из капусты. Ну, чем там как мама, папа, там понимаешь, когда у мамы там, вот это там нарисовал, что-то ужас. Лучше была бы капуста. Ну. Поэтому мы хотим чудесных объяснений. Знаете почему? Потому что это чудесно на самом деле. Да. Это чудесно. То, что происходит, то, как вещи происходят, они чудесные. Но если у нас нет веры, мы пытаемся рационализировать и доходим до цинизма, до абсурда, на самом деле, до абсурдных теорий.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу.

и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче, ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог».

0: сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

одно из наших действий на самом деле почти не связано с результатами. То, что вы делаете сегодня, никак не влияет на то, что с вами будет завтра. Но иллюзия есть такая. Смотрите, я сделал какой-то хороший поступок, и пришли хорошие результаты. Я утвердился в этом. Но по карме получается, что прямых связей нет. Ты можешь делать неправильные поступки и получать хорошую судьбу. Почему? Потому что это судьба прошлых поступков, а не твоих вчерашних. Например, негодяй может в течение последних 5 лет мучить людей. Ему будет приходить успех, слава. Успех и слава. Признание и уважение людей, представляете? И почему-то не будет раскрываться его негодяйство. И как только закончится этот период, хорошая судьба перестанет приходить из 1877 года к нему, понимаете? Не из вчерашнего дня, где он безобразие чинил. Сразу же раз его разоблачили, опозорили, раскрыли все его поступки, короче, и все, и позор полный. Люди разочарованы, все, никто с ним не общается. И наоборот бывает, человек совершает хорошие поступки, но поскольку результаты-то приходить должны не завтра, от практики, например, духовной, то он думает, дрянь какая-то, это не практика. Я как начал заниматься, мне еще хуже стало. Многие люди говорят. Я вот как начал, я вас послушал, ваши семинары, вот тут начал повторять имена Бога. Вообще в моей жизни такое началось. Это все имена Бога виноваты. Я так и знала. Я говорю, нет, просто фишки по кругу прошли. Вы видели чемпионат вот этот, когда выстраивают из домино, так и на стадионах? Да, видели? На стадионах из фишек домино выстраивают, из миллионов фишек выстраивают самые замысловатые рисунки. Выставляют их неделями, наверное, я не знаю, если не месяцами. И потом, когда начинают фестиваль, что в чем фестиваль? Просто толкнуть одну фишку, и там начинают одни фишки толкают другие, раскрываются целые поля, целый стадион занят этим, или дворец спорта. Раскрываются цветы, там надписи, там какие-то. Немыслимая игра. Правда, длится все это всего 5 минут, самое большое, да? Хотя люди работали над этим, может быть, месяц, а то и больше, да? И вот пока одна фишечка дойдет до другой, нужно время. То, что вы толкнули здесь, это не значит, что здесь что-то произойдет. Произойдет совсем с другого конца, вот как с этим джентльменом. Толкнул в одну сторону и подумал, я же от себя толкнул, нет проблем, мне за это ничего не будет. Такой сит, расслабился ему, бам по голове через неделю. Да? Поэтому это самая большая иллюзия. Нам кажется, что мы действуем правильно, если правильно и получаем результаты. Кстати, самая большая иллюзия. Понимаете? Если руководствоваться тем, как я себя чувствую и что происходит в моей жизни, считая в связи с этим, что мои поступки правильно или неправильно, мы обречены на провал. Это самая страшная иллюзия. Какой выход? Один человек делает правильно, и у него одни несчастья в жизни. Он думает, вот почему несчастье. На Украине один известный музыкант, он много лет назад стал вегетарианцем, тоже как-то соприкоснулся с ведическим знанием, и потом тяжело заболел. Тут же с перепугу решил, что причиной болезни вегетарианство стало, и стал еще в средствах массовой информации пропагандировать эту идею, что я стал вегетарианцем. Знаете, как я потом начал болеть? Типа болезнь может быть только из-за того, что человек перестал есть мясо, понимаете? 1000 причин, судьба приходит даже к вегетарианцам. Да, человек думает, все, я теперь не совершаю насилие, теперь надо мной никто не совершит насилие, ни болезнь, ни другие люди. Ну смотрит, все так же, еще поднасели, еще ненавидят меня за то, что вегетарианец, представляете? Начали терроризировать, пока вместе с всеми ел, не трогали, перестал. Все просто мне проходу не дают, спуску сектантам обзывают, фанатикам. Человек думает, ничего себе, хорошую карму я зарабатываю себе. Ужас, лучше вернусь на прежние позиции. Все, прекратил практику. Поэтому представляете, как выкарабкаться из этого мира, если мы полностью запутаны, что является следствием чего? Знаете? Мы думаем, что вот мы связываем вещи, которые не связаны. Я вот так делала 3 года, и в итоге получилось так. Я говорю, так получилось, потому что вы делали совсем по-другому 323 года назад. Понимаете? Посылочка шла долго, вы посылали себе посылки много лет назад, и забыли даже, что посылали. Так много прошло времени, мы потихоньку, знаете, например, вы переезжали из другой страны, и потихоньку все, что было, перекладывали. Любимые конфеты положили, может быть, положили, нечаянно кошка запрыгнула туда, вы не заметили, закрыли ее. А иногда просто по растерянности, поскольку каждый день это делали, вообще пустую коробку относили на почту. И прошло 2 года, почта работает не спеша, посылочки начали приходить, и вы не знаете, что там, вы каждый день ходите, просто раз повесточка приходите, конфеты. Правда, подзаплесневели, ну ничего, приятно. Потом раз кошка там, ну понимаете, в каком состоянии. Потом раз пустая пришла. Если у вас идея, что посылки вы получаете за то, что ходите на почту, будете в абсолютной... Как же так? Я сегодня такая нарядная на почту пришла, а мне кошку дохлую. Я ей шоколадочку принесла работнице почты. Она говорит, здравствуйте, как для меня посылочка пришла? Она говорит, да, пожалуйста. И мне раз, я чувствую, что-то не то.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, мы вчера с вами говорили о жадности. Это первый враг человека. Скорее, точнее, не враг, а первое, что является препятствием на пути счастливой жизни. Мы говорим о трудностях, которые возникают в жизни у человека. Какие причины бывают трудностей? Часто человек чувствует, что ему жить легко, радостно, прекрасно. И этому всему предшествует определенное внутреннее состояние. Человек, который постоянно думает о том, что ему надо купить дом, до свидания, легкая, радостная, счастливая жизнь. Человек не может с такими проблемами испытывать легкое чувство внутри. У него нет ощущения, что нет трудностей. Также, если человек постоянно обеспокоен какими-то другими вопросами, которые мучают его сердце, потому что жадность возникает именно в сердце. Отсюда из сердца исходят эти трудности. И трудность заключается в том, что цель человеческой жизни, то, от чего человек живет на самом деле на земле, это не выполняется в его судьбе. Почему на сердце не случайно светло и не случайно весело? Да? Почему так бывает в нашей жизни? Как в песне поется. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Да? Почему? Потому что нет трудностей. Хватает жилья, зарплаты хватает. Вот, все хорошо. Трудности означают что-то нехорошо, чего-то не хватает. Человек должен чувствовать счастье, радость от этой природы, от этого мира. Дождик лил, падал снег, осень моросила. Сколько лет на земле, где тебя носило? Надо радоваться жизни. Когда жадность поедает сердце, скушает его изнутри, то люди напряжены очень. Это дает напряжение. Вы видели, в больших городах особенно люди очень напряжены. Они всегда не могут успеть никуда, им постоянно заняты. Целый день на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые и дети на работу в засад. Едут тещи в баню и аптеку, едут к теще на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Ну, то есть, это признак, вот это напряжение в сердце, это признак неправильного настроения. Не та цель в жизни, потому что когда человек молится, занимается духовной практикой, это тоже может быть очень интенсивно, но при этом человек не теряет краски жизни, он не теряет чувства радости, не теряет глубины. Вот, допустим, вчера мы видели такой очень достаточно тяжелый спектакль, видели старенького дедушку, а 5 минут назад он соску еще сосал, так очень быстро все менялось, и смерть там рядом шуровала вовсю. И все равно у нас настроение не испортилось, правда же? Потому что мы думали о душе. Когда человек думает о душе, он всегда счастлив. У него нет тогда же самые драматичные ситуации, они рассматриваются совсем иначе. Но когда человек думает о деньгах, о зарплате, о том, сколько будет в этом месяце получу, о том, что мне надо там еще что-то в жизни материального, то это сразу разрушает вот здесь эту радость, спокойствие в сердце. Теряется жизненная нить, то счастье, которое человек должен иметь в жизни, теряется. Это не касается маленьких детей, кстати, потому что дети для светлого будущего растут. Я помню, с детства было безоблачным, счастливым. Хотя не интересовался духовными вопросами, но сердце ребенка, оно настроено на духовный лад само по себе, оно чистое. Но когда человек взрослеет, это не факт, что мы также можем жить безоблачно, беззаботно. Но появляются какие-то заботы, то есть нужна какая-то цель в жизни. Но если мы цель ставим неправильно, наступают трудности. Человек становится тяжело жить, и потом эти трудности разрушают семью. Это может разрушать нашу жизнь до основания. Если мы не наполняемся счастьем изнутри, то значит, мы будем разрушать свою жизнь. В этом проблема. Следующая проблема – это чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. У нас на самом деле есть в сердце желание трудиться, сильно трудиться, подвиги совершать. Но если это делается не для того, что нужно, тогда жизнь становится печальной в конце концов. Каждое воскресенье мы собираемся всей командой, или там почти всей, и сначала я рассказываю настрой, а потом мы начинаем молитву все вместе. Часа на два, на три, потом дальше духовные песнопения совершаем тоже. Потом обсуждаем, что почувствовали, что поняли. И очень интенсивно все это проходит, с очень сильным напряжением. Некоторые потеют даже, тяжело напрягаются очень. Но результат всегда очень много счастья в сердце, как будто заново рождаешься, новая жизнь наступает. Точно так же такие же огромные усилия, когда человек совершает ради достижения материальных целей, то получается противоположный результат совсем. Люди часто ругаются дома после работы. Почему? Потому что нету счастья. Человек приходит домой, ругается, нет счастья. Потому что еще один день прожит зря. Человек не тем занимался. Почему? Потому что усилий очень много было совершено, а цели неправильно поставлены. День жизни прошел зря. Часто девушки печалятся из-за того, что не могут выйти замуж. Это не та цель, ради которой нужно печалиться. И она, если девушка так думает, настроена, она тем более не может выйти замуж. Потому что несчастные замуж никому не нужны. Нужны только счастливые. Таким образом, замкнутый круг получается. Желание денег рождает жадность. Жадность рождает плохое настроение. Плохое настроение призывает притягивать нищету. Заметили нищих на улице, которые попрошайничают, просят деньги? Чем сильнее человек просит, тем меньше хочется к ним подходить. Если он требует, вообще такой стоит, требует денег, то вообще хочется его пару слов ему сказать и обойти за 3 километра. Но причина, почему он это хочет, это деньги. То есть он также хочет денег, как и мы. Но он настолько сильно их хочет, что уже ему на работу не может устроиться нигде. Его нигде не переносит. Атмосфера не может выдержать этого человека. Жадность этого человека зашкалила все допустимые нормы. Или человек устраивается на работу, он приходит. «Возьмите, пожалуйста, меня, возьмите, я хороший работник». И он смотрит, у него губы трясутся. И когда работодатель видит такого человека, он говорит: «У нас все нормально, вы найдите себе в другом месте где-то работу. У нас хватает». Хотя ему нужны эти специалисты. И может быть, он как раз этот человек и нужен, но так как он хочет денег, он очень жадно настроен, его никто на работу не берет. Из-за того, что такие люди вызывают несчастье вокруг. Работодатель чувствует, он не принесет счастья нам, этот человек. Он будет постоянно хотеть денег, мучить всех, писать заявление о том, что надо повысить зарплату и так далее каждый месяц. И он всех замучает просто. чувствуете, видите, да, печальные глаза девушки, которая хочет выйти замуж, напряженное лицо человека, который хочет больше денег или квартиру, или подобострастный вид человека, который ждет повышения должности начальства. Это цирк такой, как заходишь куда-нибудь на предприятие, весь этот цирк виден, видно каждого человека, что он хочет. Это выглядит очень смешно. Иногда заходишь в магазин, там тебе подбегает какая-нибудь продавщица современного образования. Такая: «Мы так рады вас видеть! Может, вам чем-то помочь?» И уже хочется назад идти. Дальше уже не хочется там на этом магазине ничего смотреть. Уже хочется до свидания сказать. И все, уже все посмотрел, все, что хотел. Было и по-другому. Иногда бывает так, что заходишь, вот в магазин тоже точно так же, заходишь в магазин, смотришь, и просто стоит человек и рад тебя видеть, просто вот улыбается, стоит такой. Знаете, это больше в деревне, вот я вот же в деревне живу, заходишь в магазин, смотрит, они все знают друг друга, а ты вроде бы еще незнакомый человек. Она такая смотрит на тебя, такая незнакомый человек, интересный какой-то такой у нее, колечки. Она даже забыла, что покупатель пришел. Просто человека увидела. Интересно, что за человек. Продавщица, я покупаю. Она такая: «Раз мне до кольца дотронулся. Это что такое у вас?» Душа сразу радуется, потому что увидел людей просто, понимаете? Вот это все, вот это вот современное, вот это все. До свидания, увидел людей просто. Можно увидеть людей просто, ну, в деревне. Можно увидеть людей. В городе, особенно, извините меня, из Америки, кто... Я когда в Сан-Франциско был, там зашел в магазин, так там вообще... Вообще просто. Праздник души у всех наступил сразу. Так стало противно, я думаю, я пошел отсюда, все. Искусственный праздник души наступил. Хочется же жизни, понимать настоящего, а человек не может быть настоящим, если у него есть не та цель. Правильная цель – это же человек, это же любовь, счастье. Вот представьте, мы сейчас к вам будем так относиться. Здравствуйте. Смешно же, да, правда? Такое здесь увидеть смешно просто будет. Все будут смеяться над этим человеком. Он не в ту ботву заехал. Но причина таких вещей находится в сердце. Вот здесь, в сердце. Сердце настроено неправильно. И до свидания. Все правильное, до свидания в жизни. Простые отношения, простая жизнь. Это все очень приятно. Когда у нас еще кинематограф не был таким навороченным. Кстати, интересно, вот это все интересно смотреть. То, что ведь даже голливудские фильмы, они основаны на школе Станиславского. Станиславский в свое время уехал туда, в Америку, и там он основал вот этот Голливуд. То есть это школа Станиславского. Наша школа, которая дала вот эти все замечательные фильмы, вот это вот послевоенного времени советского, эти все вот с этими красивыми песнями. И мы видим очень простую игру актеров. Актеры ведут себя просто очень. Вот почему все, кто там нравится «Белое солнце пустыни»? Почему? Актеры ведут себя очень просто. Такое. «Саид, почему седло мокрое?» «Стреляли». Даже анекдоты уже, столько анекдотов в эту тему. Вот, так смешно, то есть они так естественно себя ведут. Почему люди так естественно себя ведут? Потому что они никуда не рвутся. У них в сердце любовь, просто любовь. Там, «Дорогая Мария Петровна», да, письмо пишут жене. Ну классно, то есть это можно смотреть любому человеку, понимаете, это можно смотреть. Или это «И тот-то с песни по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Веселые ребята, да? Такое, ну, любовь, доброе чувство такое. Или современные фильмы. Весь фильм. Что там смотреть вообще? Нечего абсолютно. Бред полный. Какой смысл? Нет сердца, нет любви, нет души. Просто пустая трата времени. Это все идет от неправильного настроения сердца. Правильного настроения благость – это очень простое чувство. Это когда люди открыты, когда по-доброму все настроены, все себя ведут. Мы замечаем, что люди приезжают часто чем-то недовольны, ругают администрацию по каждому поводу. Проходит 2-3 дня, и все улыбаются, радуются. Горячей воды нет, ничего страшного. Бассейн покупается. Ну, то есть все становится хорошо. Почему? Потому что само настроение, сама любовь, она, ну, все эти издержки, там, нехватки какие-то, она все сглаживает, и люди счастливы, мы счастливы, все наступает благодать какая-то. А потом через 2 недели вы увидите, как вы не сможете уже уехать отсюда. Вам будет здесь настолько радостно и счастливо, потому что атмосфера сердца, которое мы создаем, это самое важное в жизни. Это то, ради чего надо жить. У нас неправильные ценности. Из-за этого мы страдаем. Неправильные ценности создают напряжение в семье, в доме, в городе в целом. Понимаете, это все вот напряжение, это то, что так вызывает сильную усталость. Вот раньше Москва была удивительным городом. 30 лет назад, 40 лет назад. Я помню, я приезжал в детстве в Москву. Это Москва, это Москва. Все мы похожие чем-то и разные. Это Москва. А я иду, шагаю по Москве. Да? Ла-ла. Обычный летний дождь прошел, и это хорошо. Видите, совсем другая песня, да? То есть песня не похожа на то, что сейчас. Сейчас так не споешь там в Москве, да? Там так не споешь, потому что все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. Итак, чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей или второстепенных целей. Цели, которые не приносят счастья в следующей жизни. Наша цель должна приносить счастье в следующей жизни. Я чувствую следующее рождение человека. Когда кто-то уходит из жизни, я чувствую, куда он пошел дальше. Когда перед глазами предстает вся жизнь этого человека, особенно если ты его знал, и потом видишь, куда он пошел, думаешь, зачем ты так жил? Зачем ты так жил? Потом дальше идут страдания, или дальше идет очень много счастья у человека. Это жизнь как экзамен. Надо это изучать очень серьезно понимать, что твои усилия, что ты как бы на одну комнатку побольше сделал своим детям. Молодец, трудился всю жизнь. Это ни тебе не поможет, ни твоим детям. Дети расслабятся лишнего в жизни. Это будет для них лишнего. Это будет для них дешевый способ достижения успеха. А для тебя будет ад. Кому ты помог? Не нужно делать то, что не нужно делать. Если вы решили отдать в очень элитную школу своего ребенка, сильно подумайте. С кем он там будет иметь дело? Вы будете платить много денег за его образование. Будете стараться изо всех сил. Он вырастет чванливым, гордым, спесивым человеком, который не будет на вас обращать никакого внимания, потому что он получит соответствующее образование. Лучше отдать человека в школу, в которой преподают обычные, хорошие, честные люди. Понимаете, потому что вот эта вот чрезмерно напыщенная программа образования детского, это также бред. Ребенку не надо так много изучать этих физик, математик, химии. Это все забивает его голову, понимаете. Он теряет возможность то, что нужно действительно в жизни изучать. А что нужно изучать? Нужно изучать жизнь. Вот я помню, меня в школе отдали, я очень благодарен родителям, просто в секцию самбо. А в этой секции тренировал хороший человек, просто хороший человек. И он учил нас мужским качествам, стремлению к победе, рыцарству, благородству и так далее, понимаете? То есть Он учил нас быть людьми. И у нас была как семья такая там в этой секции. Кстати, вышло много знаменитых чемпионов оттуда, из этой секции стрелять. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человеку нужно другое в жизни, другое. Ему не нужна вот эта вот напыщенность, чрезмерная образованность какая-то. Я не учился слишком круто в мединституте. Все, кто учились слишком круто, я не вижу их рядом с собой в своей жизни. Те, кто интересовались духовностью, чем-то возвышенным, они все встречаются на моем жизненном пути. Все остальные куда-то пропали, сгинули. Понимаете? Не нужно человеку слишком много знать математик, физики, химии. Не нужно. Ему нужно знать больше о душе. Ему нужно больше знать о том, что такое честность, совесть, чистота человеческая. Даже с точки зрения просто устроиться на работу, это больше ценится в 1000 раз для нормальных людей. Если начальник не дурак, он будет искать именно такого человека, который имеет нормальные качества характера, с которым нормально работать, понимаете? По-человечески можно работать, который с тебя всю кровь не высосет. А почему он высасывает кровь? Потому что у него не те желания, не те интересы в сердце. Его неправильно воспитали, он имеет неправильный подход к жизни, неправильные представления о жизни. И сейчас все перевернуто с ног на голову. Те люди, которые действительно душевные, имеют правильный подход к жизни, они как бы считаются такими второсортными. Я помню, я для бизнесменов часто вот так читаю семинары, иногда приходят такие красавчики. Сядет на семинар такой, сидит, но чувствует, что что-то не то, не туда попал. Посидит, порисуется и назад пошел. А зачем ты вот такой? Зачем? Кому ты вот такой нужен? Ты ни помощникам своим не нужен, ни кому, ни жене, ни, ну, счастье ты ведь никому не приносишь. Ты перед кем рисуешься-то? У тебя Бог в сердце сидит, Он на тебя смотрит. Ты думаешь, Господи, в кого ты такой родился-то?

борется с этим, за трезвость России. Куча молодежи за ним идет, такой лидер очень мощный в нашей стране. И просто он простой человек, очень просто себя ведет. Нет вот этого, знаете, такой, типа пришел я, Владимир Георгиевич Жданов. Нет такого, просто простой человек. Волейбол мы его пригласили. С нами волейбол играл. Вот. Очень приятный в отношении. Скромный, глубокий. Чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей имеют 5 стадий своего развития. Первая стадия – изнуряющий труд. И посильнее стучи. Мы рождены, чтоб сказку сделать были. Преодолеть пространство и простор. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Итак, изнуряющий труд. Это первое, что человек делает. Учится на какую-то золотую стипендию. Изнуряющий труд. Надо выдержать элитное образование. Надо удержаться в элитной среде банковской системы. Еще что-то. Работаем сверхурочно, работаем без выходных. Работаем на гараж, на машину, на квартиру. А? Да, это первая стадия, просто изнуряющий труд. Кажется, что в будущем все будет хорошо. Сейчас немного попашем, потом будет лучше. Это все результат неправильно поставленных целей. Но есть еще вторая стадия, называется усталость. Первая стадия. Пора, дойдемся на своем веку. Вторая стадия.

Зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда. На фестиваль благости. Усталость – это вторая стадия. Человек устает от такой жизни. Не может так жить. Нельзя, невозможно постоянно упахиваться, как ишак. Невозможно так жить. Это не приносит никого счастья, никому. С другой стороны, труд, направленный на общее благо, на... Я помню, студентам у нас была такая ситуация в жизни, что я собирал картошку для страны. Картошку собирал для страны. И обычно по 3 человека на грядки шли, а я взял один себе грядку целую, как бы собирал быстрее даже всех остальных еще один. У меня руки там мелькали. Потом, когда я приходил домой, ложился, и такое у меня счастье такое внутри было, что я для страны картошку собираю. У меня было правильный мотив внутри. Я просто упахивался там, работал. И я не чувствовал, что что-то зря. Здесь тоже на фестивале приходится часто очень много трудиться, очень тяжело трудиться. И я не чувствую, что зря. У меня усталость, тяжело, сил нет, но я не чувствую, что зря, потому что цели правильные. То есть не то, что человеку плохо, не нужно много работать. Много работать хорошо, вопрос для чего? Если, допустим, молитву читаешь интенсивно, тоже это тяжелейший труд психический, изматывает конкретно, усталость вызывает, но на сердце становится очень хорошо. Или, допустим, прощаешь, просишь прощения, очень глубокая работа внутри идет. Как у вас на лекциях, смотрю, очень серьезный взгляд. Я шучу, но вы так смотрите на меня очень серьезно, изучаете всю эту тему. Все равно это на сердце радость приносит, это труд, который угоден Богу. Теперь у меня к вам вопрос. А почему так? Вот почему бы не порадоваться от того, что на домик себе заработал? В чем проблема? Ну что, хорошо же, работал на домик, ну что не порадоваться?

0: радоваться? Почему напрягает это все? В чем причина? Вы не сможете мне ответить на этот вопрос. Этот вопрос является вопросом на засыпку, когда на экзаменах хотят двойку поставить. Студент ему задает вопрос, на который он не может ответить. Это невозможно. Отвечу вам сейчас на этот вопрос. Это сложный философский вопрос, но это очень практичный вопрос на самом деле. Дело в том, что и радость, и печаль, и напряжение, и расслабление не зависят от нас. Это не то, чем мы управляем. Эти все виды сил приходят из сердца. Там сидит Господь, сам Господь. Его называют параматма или сверхдуша. Внутри человека живет две души. Одна — это я, душа, маленькая искорка, как про себя автобиографию пел вчера Мирослав Тиманов. Он про микробы пел, да? Микроб означает душа. То есть душа очень маленькая по природе. Если человек чувствует себя маленьким, значит, он правильно к себе относится. Мы очень маленькие по природе, мы духовные искорки. Но есть еще Господь, Он как солнце. Сверхдуша находится сзади души, она как солнце. Но солнце, видите, я в печали, да? Я в печали. Почему я в печали? Потому что у души там, у сверхдуши сзади у нее очень много счастья. Она может столько счастья дать, что не поместится. Можно сознание потерять от этого счастья. Это состояние называется духовным трансом. Когда человек получает столько счастья, что у него сил нет в сознании даже находиться. У него волосы дыбом стоят, мурашки по телу. Он и падает в оморок. Он не может выдержать столько счастья. Почему? А потому что обрадовалась сверхдуша. Ему обрадовалось, этому микробу. Понимаете? Сверхдуша постоянно трудится для нас. Она поддерживает все функции нашего тела. Она дает нам счастье, дает страдания. Она трудится для нас. Постоянно, Господь постоянно служит нам каждую секунду жизни. Душа сама не может поддерживать функции тела. Она не знает, что в теле происходит. Вы знаете, что там происходит, нет?
1: Я, говорит, себя обследовала, блин. Я не ожидала.
0: Это твоя жизнь. Как человек живет, такое здоровье получает. Эта сверхдуша дает нам болезни, дает нам здоровье, дает нам счастье, дает нам печаль. Почему сверхдуше не нравится, что... Одну историю, как бы... Один человек написал с позиции сверхдуши рассказ. Человек подошел к алтарю, как бы, ну, предложил там, алтовал на алтарь, положил цветочек, там, пищу хотел осветить. Начал думать о Боге. И дальше от Бога, как бы, история. Говорит, я тебя, говорит, давай, старайся, мой хороший, старайся. Я тебя помню и тараканчиком, и мышкой. И так далее. Господь, вот сколько мы в этом мире находимся, Он постоянно находится с нами. Вот эти вот то, что описывают, кто читал Моуди, «Жизнь после жизни», что человек видит какой-то свет в туннеле. Туннели — это нади, психические каналы, через которые душа выходит из тела, из своего. А свет — это как раз сверхдуша, она всегда ведет нас по жизни, она никогда с нами не расстается, она всегда рядом с нами находится. И она же понимает, к чему это все приведет. Вот я хочу себе побольше денег, ипотеку взять, дела, душа. Он же понимает, к чему это приведет Господь. Поэтому он и не радости особой не посылает. Понимаете? То есть материальные радости, они имеют природу отравления, материального отравления. То есть куда-то манит, тянет. И это все заканчивается печально. Как Пугачев в своей песне поет. Манит, манит, манит. Карусель, путешествие по замкнутому кругу. Понимаете? По замкнутому кругу. Это означает, что дальше будет опять не то, что надо. Следующее рождение не то, что надо, опять не то, что надо. Замкнутый круг, понимаете? Нет выхода. Не найти пути из лабиринта. И поэтому она в печали. Сверхдуша в печали от нас. Не дает нам счастья. Мы не имеем своего ни счастья, ни радости, ни страданий, ничего. То есть все оттуда идет. Иногда человеку просто хорошо. Приходит время хорошо, потому что он заслужил это с прошлого. Бывает, что само собой. Мы вообще вот ждем все этого счастья. Как у тебя? У тебя хорошо? Да, у меня хорошо. Ну, слава Богу. Мы ждем вот этого, когда вот само по себе будет какой-то хороший период жизни. Но это же бесполезная жизнь. Ведь всегда хорошо может быть в сердце, если у нас правильные цели. Всегда может быть хорошо. Но если цель неправильная, может быть всегда нехорошо. Вот эта вот усталость – это вторая стадия неправильных целей развития событий. Есть еще третья стадия – разочарование. Часто в больших городах особенно можно увидеть таких людей, которые все повидали в жизни. Все повидали. Часто на лекции тоже приходит такой, слушает, сидит. Такой. Он уже все повидал. Угу. Так, угу. Да. Очень интересная мысль. Да. Все повидал человек. Это вот третья стадия разочарования. Человек не радуется ничему. Нет у него, сердце не работает, все, оно отключилось. У него нет в сердце вот этого вот контакта, понимаете? Ты говоришь что-то важное, ценное, а он сидит и смотрит на тебя, типа, ну что ты тут, мы тебя все понимаем. Такой, знаете, уже все повидал. А почему причину такого поведения, какая причина такого, крутизны такой, что человек все повидал, все уже понятно. Вот, причина, я разок меня попросили, и у нас там в Москве кафе ОМ есть, мой друг там работает, Дима, и он лекции слушает, книжки читает. Разок в кафе ОМ пригласил духовного учителя. Вот Бхактивинода Госвами Махарадж придет к вам посмотреть на него. Он в духовных одеждах его пригласил в это кафе ОМ. Сидят, смотрят такие, типа, ну и чё? Мы такого видали. Вот он для них благо этих людей пригласил. И сильно подействовал. Почему? Потому что, ну, уже здравствуй, дерево, все уже как бы, уже сердце не открывается, оно закрыто на замок уже. Нету глубины в человеке, нет чистоты, нет возможности контакта со светлым чувством, с каким-то, с радостью. Нет возможности счастья испытывать, разочарование. Сердуша забыла уже про этого человека, она ему все функции поддерживает, думает, ну все, это безнадега. Вот, она не дает ему естественного радости в жизни, не дает, не просыпается. Почему? Потому что сердуша не контактирует с ним, не хочет ему давать вот этого всего. Надоел уже. Не туда идет, не в ту сторону. Называется цинизм еще. Цинизм. Разочарованные люди очень цинично себя ведут. В глазах разочарование, на лице ухмылка. Это то, что не привлекает внимания. Следующая стадия – это страх. Четвертая стадия – это все началось с изнуряющего труда. Энтузиастичного такого. Мы рождены, чтоб сказку сделать пыль. Первая стадия. Потом страх уже начинается. Почему страх? Потому что конкретно человек не туда идет в жизни. Что такое страх? Это когда нет выхода. Нет выхода. И в это время обычно люди, которые живут вот такой жизнью, они в страхе не могут жить. Когда начинается страх, тут же начинается что у этого человека? Вместе со страхом что начинается у него? У него начинается выпивка, тетки. Выпивка, тетки, дядьки. И понеслась. Потому что человек не может жить вот в этом чувстве, что он идет не туда. Ему надо как-то отвлекаться от этого чувства. Корпоративные встречи и так далее. Чем бред сивой кобылы начинается. И причина, почему так человек живет, в страхе невозможно жить. Когда не туда человек идет, не в ту сторону. Сердце не, ну, его сердце хочет же счастья, хочется чего-то счастливого. А если нет натурального счастья, значит будет искусственное. Надо себя, как-то себя развлекать. Отсюда все эти американские горки. Когда страх внешний выше, чем внутренний, тогда становится хорошо. Помню, в фан-парке имени Горького пошел смотреть на это безобразие. Там такой аттракцион есть, лодочка. Думаю, ну ладно, подойду, здесь, наверное, не так страшно. Лодочка. Лодочка такая стоит. И смотрю, люди пристегиваются. Ну, что в лодочке пристегиваться? Она такая, качаться начала лодочка. Качается, качается, качается, качается, качается, качается, качается. Оп, и застыла так. Потом начала крутиться вот так. Потом вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Потом раз застыла внизу, вверху раз застыла. Пошла туда-сюда и понеслась там такое. Я прям внизу стоял, смотрю. Люди в глазах просто вопли, ужас какой-то в глазах. Такие. Женщину одну понаблюдал, она вышла такая, ее качает. Я говорю, вам понравилось? Она говорит, очень, очень. Потому что ее в этот, вот это вот внешний страх, ее из дебилизма этого вывел чуть-чуть жизненного. И она чуть-чуть чувствовала себя получше. Понимаете? Проснулась душа. Не от страха душа проснулась. Или там такой есть тоже аттракцион такой. Длинный такой столб. Наверное, 20 этажей. И кругленький такой, и люди такие медленно, такая, знаете, как колесо обозрения, поднимаются вверх, поднимаются, поднимаются, на самом верх такие поднимаются, а потом бац, начинают падать. Прям в свободном падении. И раз, потом такой застывает где-то посередине, потом опять падает, потом вверх резко и понеслась там такое. Вот так они выходят из этого состояния. Или вспоминают, как под столом рыгали, потом в выходные дни вместе ползали в обнимку. Ну и следующая стадия уже понятна, деградация. 5 стадий развития вот этих событий. Чрезмерные усилия для достижения бесполезных целей. То, что называется... Трудности в жизни. Возникли трудности в жизни. Вот человек живет в деревне. Я вот живу в деревне, у меня два соседи. Двое соседи. С одной стороны корову держат. Кур, петушков там. Я к ним молоко прихожу брать. А с другой стороны просто огород. У них большой огород. Они там в огороде. Ну, простые люди. Когда глаза смотришь человеку, у человека в глазах спокойствие. Нет трудностей никаких. Все, жизнь спокойна, нормальная. Думаете, у них много денег на молоке заработаешь? Нет. Они вот знают, что вот у них сколько есть, только есть. Они живут спокойно, радостно. У них вот такая жизнь. А люди такие, они очень простые, и они всем интересуются сильно. Я обычно на свежем воздухе изучаю священные писания. Хожу вслух, там учу всякие стихи там на санскрите и так далее. И прям по огороду по своему. Мне там работать некогда, у меня там трава. Я хожу там стихи изучаю. А они работают по бокам. И такие устанут, такие сядут и смотрят на меня, как я хожу. Изучают, что я там хожу. Что разговариваю сам с собой. Вот так мы там живем, по соседству. В древних писаниях священных говорится, что когда человек не сильно богатый, у него дверь всегда открыта в дом. Ему очень легко зайти. Но когда человек очень напыщенный, то у него 5 замков, 5 дверей, к нему не постучишься, не зайдешь. Нет у него такого, чтобы он мог в своем сердце встретить себе наставника в жизни, встретить кого-то важного, человека, который бы смог жизнь его поменять. Надо быть проще, Простота означает, что у тебя цели правильно поставлены в сердце. Те цели, которые действительно... Вот смотрите, Ярослав Климанов вчера концерт давал, да? Ведь у него сердце простое, он просто живет очень. У него нет неправильных целей. Его сердце, оно очень простое, и оно дает счастье, дарит счастье само, и само счастливое. Это так действует Господь в сердце. Это сверхдуша, она так реагирует на жизнь человека. И мы должны так жить, учиться. Так жить, чтобы сверхдуша, Господь в сердце был доволен. В этом наша цель. И тогда не будет вот этих вот стадий всех несчастных, которые приводят к деградации в конечном счете. Деградация по-разному может протекать. Иногда человек спивается. Часто мы видим выдающиеся деятели, там какие-то искусств, кино, там выдающиеся политики, спиваются в конце жизни. Просто спиваются, становятся деградантами. Ну почему так? Вроде бы человек очень интеллектуальный. Ведь невозможно быть каким-то выдающимся человеком, если у тебя слабый интеллект. Причина – неправильно поставленные цели, нет духовного образования. Какие-то есть вопросы по этой теме? Что, да, ваш вопрос? Да, да. Я без штанов хожу, нет? Я духовной практикой очень серьезно занимаюсь, каждый день. Но, видите, я без штанов не хожу. Грань – это потребность человека, потребность. Вы поймите, что есть потребность. Но когда машина стоит больше, чем квартира, это уже не потребность. В этом нет необходимости. Вот ездит машина нормально, это потребность. Но если она там навороченная какая-то, ты кино смотришь, она сама едет, парашют там сзади развивается. Понимаете, это уже что-то непонятное. Зачем это надо вообще? Вот здесь вот есть грань, вот здесь. Запомните эту грань. Когда тревога в сердце наступает и постоянно жжет, ваша мечта горит в сердце, жжет, вам сильно хочется это иметь, это уже означает, вы наказаны. Потому что когда сверхдуша наказывает человека, она дает ему вот это вот в сердце, вот это жжение неправильной цели. Его колбасит, ему хочется достичь этого, хочется бросить все вот туда, забыться, где-то уехать куда-нибудь на острова. А мне все снятся острова и удивительные страны. Понимаете, вот в этом грань, когда еще мозги на месте, когда сердце радуется всему, травки, на дальней станции сойду, трава по пояс и без меня обратный. Скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. Сердце, когда работает нормально, это значит грань соблюдена. Когда сердце нормально не работает, уже не может нормально работать. Я песни помню в детстве. Квадратные глаза, квадратные очки. А, квадратное лицо, квадратные очки, квадратные глаза, квадратные зрачки. И челюсти его звенят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Когда вот это уже пошло, это означает, грань переступлена. Переступил человек грань. Как у нас одна семья сюда приехала, они увидели очередь в столовую. И пошли, взяли назад все деньги и уехали в этот день, в первый же день. Это грань, понимаете? Что человек не может видеть то, что есть на самом деле. Он видит что-то свое, у него какая-то своя картинка в голове. Вот это грань. Грань сердца находится. Сердце радуется чему-то в жизни. Это грань. Сердце не может реагировать ни на что. Оно напряжено, оно в какой-то паранойи находится. У меня она жжет. Быстрее квартиру купить, быстрее квартиру копить. Это грань. Каждый человек должен кушать, иметь одежду, жилье, жену, детей. Все, что нам нужно в жизни, это необходимость. Но это не вызывает в сердце вот это вот разрушение, разруху в сердце не вызывает, понимаете? Когда человек забывает о жене, о детях, о себе, он не может никому улыбаться уже, он постоянно думает о чем-то другом, это грань. которая разрушает жизнь, это значит, что тебя понесло уже не туда. Сердце закупоривается, сверхдуша не хочет на тебя дальше смотреть, она отворачивается от тебя. Она не дает тебе счастья, потому что ты не туда идешь. Смотрите индикатором в свое сердце. У вас сердце оттаяло немножко, приехались. Радости больше стало уже. Значит, вы делаете то, что надо здесь в жизни. Это все, это грань. Да? Вот смотрите, есть три понимания вещей. Первое понимание вещей. Виноват мой муж. Это невежество. Означает безнадега. Уберечь никого невозможно ни от чего. Второе понимание. Виноваты мы оба. Это страсть. По крайней мере, что-то можно поменять. Договориться как-то можно. Не всегда, но можно. Деловые отношения между людьми возникают. Когда виноваты мы оба, деловые отношения. Когда виноват ты, тогда нет никаких отношений. Есть просто боевые действия, война. Виноваты мы оба, деловые отношения, но возможно нормально жить. Иногда. Я виновата во всем сама. Это почему? Это вот и как раз тот и вопрос, который надо изучать. Это же не просто понять, почему я виновата, а не он. Ну понятно, что вы не хотите, он же ваше наказание. Вы думали, он ваше счастье, а он вашим наказанием оказался. Мы же встречаемся в этом мире не только для счастья, также для наказания. Как в Коране говорится, он испытывает вас, а вы испытываете его в жизни. Мы испытания друг для друга, понимаете? Мы испытания друг для друга. Сразу можно задать вопрос, а почему он так испытывает меня? В чем причина? Почему вот он так испытывает меня? В чем я виновата? Вот какой вопрос себе надо задавать. Хочется, конечно, чтобы Олег Геннадьевич ответил, он же все знает, все видит. Но ответ-то я же не смогу все на все вопросы вашей жизни ответить. Вы сами должны вот так всегда мыслить. Надо. Это невозможно на самом деле так мыслить, потому что боль заставляет считать виноватым другого человека. Боль. Это вызывает боль в сердце. Вот смотрите, он опять новый кредит берет. Я уже знаю, что это плохо. У меня вызывает это боль в сердце. И сразу, значит, он виноват. Это он же кредит берет. И вообще он эти машины хочет покупать. А? Я понимаю, что вы не хотите. Но видите, мышление вот такое должно быть, что я виновата сама в том, что я вижу вокруг себя. Потому что Бог всего лишь мне показывает мою судьбу. Он ничего мне не показывает чужого. Вот все, что я вижу в жизни, это мое. Вот вы кого заслужили, тот того вам показывает. Так как это можно назвать в нем, как это называется? Жадность. У вас есть жадность? Ты что, меньше знал? Вот смотрите, если вы хотите ваши отношения, я могу вам их раскрыть. Но я не смогу вам весь фестиваль это делать. Вы потом сами должны мыслить в этом направлении. Ваша жадность находится в сфере. Всегда женщина жадна по отношению к мужчине, а мужчина по отношению к этому миру. Поэтому женщине очень трудно раскрыть свою жадность, часто бывает. Ваша жадность заключается в том, что вы хотите, чтобы он вас сделал счастливой. Вы очень сильно переживаете, что он вас не делает счастливой. И там находится ваша жадность, вот в этой сфере. Это рождает у мужчины тоже жадность. Женщина является благословляющей силой. Вот смотрите, если я сейчас буду сильно хотеть, чтобы вам понравилась моя лекция, какой будет результат? Вы пойдете из лекции. Знаете, то есть вроде бы никак нельзя связать одно с другим. Люди говорят, ну он неинтересно, я ушел. Нет, причина не потому, что неинтересно, а потому что у меня неправильные цели. Я хочу, чтобы вам понравилась моя лекция. И потом, ну, фу, не буду слушать, все, пойдет. Часто очень трудно связать одно с другим. Вы когда хотите, чтобы он вас сделал счастливой, ему тоже нужно брать откуда-то счастье. Потому что это желание у женщины выматывает мужчину. Ему становится невыносимо тяжело. И так как вы вложили в него определенную силу, он дальше тоже с такой же силой ищет своего счастья. Мужчина ищет счастье в этом мире. Женщина от мужчины счастье ищет, а мужчина в этом мире ищет счастье. Женщина ищет счастье от детей, от мужа, она за ними следит. Она их наблюдатель. Женщина получает счастье от близких людей. Она наблюдает за своим мужем, за детьми, за всеми наблюдает. Она от них счастье получает. А они счастье от этого мира получают. И она хочет, чтобы у них правильно жизнь вся, правильно. Почему она так хочет? Чтобы счастье от них получать. Но проблема заключается не только в этом. Проблема заключается в том, что ваш уровень духовной силы внутренней очень слабый. Когда вы создаете духовную атмосферу в семье, мужчина тоже там не меняется. Это же ваша атмосфера, дом — это ваша атмосфера. Шторки, обои, кроватка, все женскую энергию имеет, так? Под вас все заточено в доме, все так. Это называется женская атмосфера. Мужчина отдыхает в доме, потому что он попадает в женскую атмосферу. Это все ваше, это ваша атмосфера. Создайте духовную атмосферу там. Не атмосферу наслаждения, балдежа, а духовную, что там иконы висели, алтарь стоял. Создайте другую атмосферу в доме. И тогда он начнет становиться другим. Вы спрашиваете, почему он к этому стремится? Потому что у него нет знания, к чему стремиться. Душа всегда должна куда-то стремиться. Мужчина не может просто так жить, ходить вот просто, смотреть на все. Женщина стремится к гармонии. А мужчина стремится к победам, понимаете? Он такая природа. Он не может просто так жить. Нужны победы. И его, так как он видит счастье в машинах, там или в чем? В машинах, да? Поэтому он там ищет победы, в этом направлении. У него нет знания, где искать счастье. Но вы же его сердце. Женщина – это сердце мужа. Вы чувствуете, где знания. Женщина чувствует, где знания. Она по природе это чувствует. И всегда знание в семье начинается с женщины. Женщина – это первый учитель везде и всегда. У ребенка первый учитель – женщина. Мать. В семье первый учитель – жена. Жена должна так себя вести, чтобы у мужчины менялось сердце к лучшему.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Вчера мы начали с вами тему взаимоотношений. Это такая вечная тема. И мы говорили о том, что, в принципе, проблема-то не во взаимоотношениях, а в том, что человек конфликтно мир воспринимает. То есть это некоторое внутреннее неправильное мировосприятие, которое уже и сказывается на всем, что видит человек. Некоторая такая концепция того, что человек смотрит на мир через какого-то цвета стекла. Поэтому если стекла желтые, то и весь мир для него желтый. Если стекла зеленые, то весь мир становится зеленым. Так что есть это некоторая неприятность. А секретарь опять ушел. Включили? Надо включить камеру. Она включена? У меня не горит красный огонь. И вопрос первый такой. Несогласие во взаимоотношениях – это и есть антагонизм. И если пара рассталась по причине сильнейшего антагонизма, когда каждый, и я знаю лучше, а я прав, но есть сын, пошел в первый класс, и теперь родители сына выражают свой антагонизм, перетягивание одеяла через взгляды, подходы к воспитанию ребенка, какой путь исцеления? Так уже же расстались. Чего лечить-то? То есть как вылечить семью, которая уже рассталась? Надо опять познакомиться и пожениться. Лечить-то надо до. Почему мы задаем вопросы, когда все уже произошло? Вопросы надо задавать до. Вопросы задаются до создания семьи. Это первое время, когда нужно задать вопрос. То есть я хочу создать семью. Расскажите, пожалуйста, как жить так, чтобы не развестись. И тогда можно поговорить на эту тему. Потом можно задать вопросы, когда семья уже создана. Мы создали семью. Что теперь делать, чтобы не развестись? Вот, опять можно поговорить. Интересная тема. Лекции на 80. Потом, когда возникли первые проблемы. Вот у нас начались первые проблемы. Что теперь делать, чтобы нам не развестись? Начинаем решать проблемы уже. Конкретное личностное решение проблем. Но когда пациент мертв, когда все, труп, лежит труп, и у него записка в руке, можете меня вылечить? Но также и семья, семью, как вылечить, если люди уже поругались насмерть и разошлись? Как ее уже лечить-то, эту семью? Уже все, приходится только с некоторыми последствиями справляться. Последствия, к сожалению, грустные, потому что последствия – это выводы, которые делают все. Понятно, что мы можем из этого сделать какие-то выводы, но опять-таки мы не начинаем этому учиться. Во-вторых, выводы делают дети, они понимают, что вот как просто можно решать свои проблемы, развелись, да и все. Поэтому потом у них начинается некоторая наследственность. Это есть, в принципе, плохая наследственность, когда дети видят, как поступают их родители. Поэтому это, в общем-то, некоторая причина, ради которой не стоит вообще никогда разводиться, а хотя бы ради всего своего будущего поколения. Потому что если мы показываем, как надо поступать, то потом это может аукаться во всем поколении, и дальше, и дальше, и дальше. То есть в семье, где существует эта традиция разводиться, и рождаются дети, у которых тоже есть традиция разводиться, мы же не зря находим друг друга. Мы сходимся по настроению, по мировоззрению, поэтому наша задача прервать этот порочный круг, прервать его, то есть на себе остановить. Как у нас, знаете, говорят, прадед пил, дед пил, отец пил, ну а мне что делать? А тебе надо прервать этот порочный круг и не пить. Очень хорошее решение взять и прервать. Почему нет-то? А то получается, мы идем по улице, а перед нами идет человек, поднимает камень, бьет себя по голове. Мы думаем, так, интересно. Стоим, смотрим, второй подходит, тоже бьет себя камнем по голове. Мы думаем, о, система какая-то просматривается. Третий человек подходит, тоже бьет себя тем же камнем по голове. Я думаю, все, система понятна. Ясно, как поступать. Но это не разум. Это никакого отношения к разуму не имеет. Потому что народное поведение, это не значит, что это разумное поведение. В этом проблема всей вот этой народной мудрости, народных высказываний, народной логики. А иначе самое лучшее поведение для человека – это смотреть футбол и пить пиво. Потому что большинство же людей это делают. То есть, если делать вывод, а потому что, так сказать, народная логика нам диктует, то мы должны сейчас все пойти на футбол и смотреть пиво, а смотреть на футбол, пить пиво и быть абсолютно счастливыми. Вот же она, народная логика-то. Но мы видим, что-то здесь не так. Что-то здесь не то, поэтому должны делать более разумные выводы. Поэтому обсуждение проблемы должно вестись на определенных этапах. Ну, во-первых, это обсуждение до, потом обсуждение во время и уже выводы после. Но вот у нас все время некоторое постфактум лечение или лечение тогда, ну, когда уже болезнь на последней стадии, мы начинаем разбирать проблему, когда все уже решено, когда все уже расстались, когда проблема уже максимально развита, когда все, что можно сделать, это просто сделать выводы. Поэтому вывод-то один, мы конфликтны. То есть сейчас мы должны сказать с вами очень важную концепцию, которая позволит нам действительно менять свою жизнь. Но она болезненна. Эта концепция состоит в том, что в любом конфликте виноват только я. И вот с этим очень трудно жить. Вот разум сразу возмущается. Сейчас у кого-то начал разум возмущаться? Нет, только у меня. Вот у меня, когда конфликты возникают, я все время эту фразу вспоминаю и начинаю с ней торговаться внутри. Но может, не во всех конфликтах. Может, не в 100%. Может, у меня исключительный какой-то случай. Но вот тут-то он все правильно говорит, но вот у меня-то отдельная ситуация. Вот тут-то я точно, вот не я полностью виноват. Тут вот как-то вот он тоже как-то вот помогал. Ум все равно начинает возмущаться. Может, просто у нас нет конфликтной ситуации сейчас. Мы сейчас расслабленные на море, радостные, спокойные. Но вот когда конфликт начнется, вы вспомните этот момент. И вы прямо услышите свой ум. Он скажет, да, да, конечно, учили хорошему, все правильно, здорово, замечательно, но вот тут особый случай. Я-то особенный человек, поэтому у меня все идет особенно, но только так можно начать решать свои проблемы, реально проблемы своей жизни, это начать брать вину на себя. И вот тогда начинают появляться решения, потому что сколько бы мы ни решали, так сказать, последствия вины других людей, мы никогда не решим проблем. Это все будет сваливание проблемы на других. То есть я фактически не работаю над самим материалом, потому что материал я. Я материал. Я являюсь тем самым пластилином, который нужно менять. Хорошо, если пластилином... Скорее, железобетоном, который нужно болгаркой сверлить. То есть сначала нужно правильно понять на ситуацию. Виноват я. Если мое сердце это принимает, то я могу действительно начинать и менять и саму ситуацию. Потому что любая ситуация направлена на то, чтобы я поменял свое сознание. В этом, собственно говоря, задача системы. Весь этот материальный мир, он может восприниматься только двумя способами, как злой материальный мир и как учебный материальный мир. Если я не перестроюсь на это мировосприятие, что материальный мир учебный, то он мне будет постоянно казаться злым. Я постоянно буду думать о том, что это какие-то злые люди вокруг меня строят свои козни, что это какие-то вот коварные действия, что это просто нужно от них избавиться, и все будет хорошо. Я все время буду недовольным. Меня все время будет раздражать то, что происходит. У меня все время будут какие-то беспокойства по поводу того, как же я такой хороший, живу в такой плохой ситуации. У меня все время будет зависть к окружающим людям. Мне главное, я такой хороший, а у меня ничего нет, они такие плохие, и у них главное все. Как-то нечестно. То есть я все время буду в этом состоянии недовольства, и все, что я буду делать, будет плохо заканчиваться, потому что что бы мы ни делали в этом состоянии недовольства, все получается плохо. Оно пропитывается этим недовольством. Материя имеет свойство пропитываться сознанием. Мы это чувствуем, мы это знаем, поэтому нам необходимо проветривать помещение. Когда мы утром просыпаемся, то мы чувствуем, как вся эта атмосфера пропиталась нашим сном. А сон – это состояние невежества. И все это пропиталось, и мы понимаем, утром надо проветрить комнату, просто потому что невозможно жить в этом сознании, оно слишком тяжелое, оно сонное, оно иллюзорное, все эти сны, иллюзии, мечты. Поэтому раз проветрили, все свеженько, уже свежо. Точно так же и жизнь, свою жизнь надо тоже проветривать, свои мозги надо проветривать, скажем так, перезагружаться. Поэтому если я чувствую, что все идет не так, вот, например, сейчас, да, мы разбираем этот вопрос, но все идет не так, вот здесь все не так, все не так. То есть, в принципе, этот вопрос можно свести к простому определению «все не так». То это значит, что все, надо проветривать жизнь. Надо немножечко остановиться, понять, что мы пропитались каким-то своим прошлым, пропитались какими-то неправильными поступками, неправильным мышлением. Нужно поставить на этом некоторую точку и заняться образованием. Лично мой бы совет был, самый лучший совет в этом случае, это заняться хорошим обучением. То есть поучиться, войти в это некоторое состояние перезагрузки. Хорошее обучение всегда перезагружает. Поучиться семейной жизни, что это такое, понять всю философию семейных отношений, всю философию воспитания, всю философию вообще взаимоотношений между людьми. У нас есть большой обучающий курс, 4-летний, он называется «Наша семья». Это 400 лекций по семейной жизни. Понятно, что мозги перезагрузятся. Если просто прослушать 400 лекций, мозги перезагрузятся. И будет другое мировосприятие, будет другое сознание, будет другая глубина. То есть время от времени нужно вот так вот менять себя физически. Потому что сознание устроено таким методом, что его постоянно засасывает в болото вот этих обдумываний, никому не нужных обдумываний. В народе называется накручивание. Накручивание – это даже слово такое, это некоторое попадание в воронку. Я начинаю об этом думать и думаю, как он мог, почему наша семья не получилась, он меня не любил, а я ему все дала, а он же как, говорила мне мама, надо было за другого выходить, был же хороший вариант, а нет, теперь ребенок, что же делать с ребенком, он весь в него, как теперь с ним жить, неужели все повторится? Надо просто идти искать пистолет и стреляться в этом случае, потому что уже все невозможно. Поэтому с умом надо быть очень профессиональным. То есть ум вот такой пакостник, он все время вот туда, в эту воронку затаскивает. И прямо видно человека, который идет, и вот он, знаете, по улице ходят люди, которые сами с собой разговаривают. Это все, это такой симптом воронки. У него уже в этой воронке соседи появились. И он с ними в этой воронке там крутится, все это обсуждает. Как ты мог, да я не так, нет, ты сам. И вот он идет. Так интересно на улице смотреть, как люди. Это уже вот все, засосало сознание. Засосало. Поэтому если я чувствую, что меня засасывает вот в это состояние какое-то, таких вот вечных, глубоких, каких-то никому не нужных переживаний, нужно просто перезагружаться, нужно останавливаться, понимать, все, толку нет, потому что засасывание, оно всегда вниз. Никакого решения вверх тут точно мы не найдем, настолько еще глубже засосет туда, потому что по-настоящему проблема не решается там, где она возникла. То есть, если проблема возникла в семье проблему уже не решить. Нужно немножко отойти от семьи, то есть из какой-то другой системы решать проблему, из обучающей системы решать проблему, из общения с мудрецами решать проблему, из изучения какой-то мудрой книги решать проблему. Но из самих вот этих внутрисемейных распри уже проблему не решить. То есть если вот конфликт возник, и вот они спорят с утра до вечера, откладывают спор на следующий день опять, спорят. Невозможно, не решается. Потому что она тут и возникла, это вот эта попытка из болота вылезти собственными усилиями. То есть я попал в это болото и начинаю дергаться. И думаю, надо найти просто систему, как правильно дергаться. И начинаю в интернете искать семинар, как правильно дергаться в болоте. Нахожу, дергайтесь в болоте по часовой стрелке. Начинаю дергаться по часовой. Но как бы я ни дергался в болоте, все равно происходит засасывание. Я все равно все глубже и глубже погружаюсь в эту трясину оскорблений, домыслов, недопониманий. То есть это называется обуславливание. Я обуславливаюсь этой ситуацией, окружаю себя со стороны, со всех сторон, вот этими собственными проблемами, и не могу увидеть выход из лабиринта. Мне это кажется неразрешимым лабиринтом. Единственный способ выбраться из лабиринта – это посмотреть на него сверху. В газетах печатают такие, ну, лабиринты, знаете, надо там карандашом водить, выход находить. И выход можно найти только если лабиринт напечатан сверху. Если вам лабиринт напечатан сбоку, лабиринт, и вход в него только напечатан, как выход-то найти? Невозможно. Вот так же и мы, когда пытаемся решать наши проблемы из самой проблемы, то мы просто ходим по этому лабиринту и все время к одному и тому же месту возвращаемся. Опять за старое. Помните это выражение? Оно постоянно у нас возникает в семье. Опять за старое. То есть грабли. Мы не просто возвращаемся к тому же месту, мы к тем же самым граблям возвращаемся и очень аккуратно на них наступаем. Попадаем по тому же месту. Бум. Думаем, да что ж такое-то? Ищем другой, ну, семинар, как правильно наступать на грабли. И все равно наступаем. Нет. Нужно понять, все, здесь не решается. И пойти искать решение в более высоких системах, в обучающих системах, философских системах, в общении с более разумными людьми. То есть я должен искать советы, я должен искать наставления. В духовных системах это называется наставничество. То есть у меня должен быть духовный наставник, который помогает мне посмотреть на мою жизнь со стороны, помогает мне отойти в сторону. Помогает мне увидеть все по-другому, под другим углом зрения. Потому что мой взгляд уже неправильный. Я создаю эту проблему, я ее усугубляю, я делаю ее еще хуже. Мне нужно отойти в сторону, подумать немножко. Есть другая наша народная мудрость. Утро вечера мудренее. Это значит, что вот вечером возникла какая-то проблема. Возник какой-то скандал. Возникли какие-то неприятности. Мы понимаем, все, они уже возникли. Мы поняли, вот тут скандал, вот тут неприятность, вот тут недопонимание. И мы не решаем это. Как ни странно, видите? Не решаем. Мы откладываем это решение на следующий день. Для чего? Чтобы подумать. Чтобы посмотреть со стороны. Чтобы провести анализ, чтобы успокоиться. Вот это состояние спокойствия, это очень важный момент для решения проблемы, потому что в состоянии спокойствия я могу видеть вглубь, в глубину. Это приводится классическое сравнение с озером. Если вода взволнована, волны, то муть поднимается со дна, и над ней ничего не видно. То есть мы подходим, бросаем в озеро часы, озеро взволновано, часов не видно, все. Искать их там бесполезно. Не увидишь. Но стоит воде успокоиться, ил оседает, и мы видим дно. И мы видим часы, мы видим решение, мы нашли его. Точно так же и во взаимоотношениях. Главная проблема всех вот этих конфликтов, всех разводов, всех руганий, это то, что мы начинаем ругаться сразу. Ругань. Ты чего? А ты чего? Че смотришь? Сам че смотришь? Все, поругались, носы разбили. Нет, ничего не решишь. Почему ил поднялся? Ничего не видно. Ничего не понимаешь. Какое право он имеет так говорить? Вот эта мысль возникает. Если у меня возникает мысль, какое право он имеет так говорить, значит, я вообще ничего не вижу. Значит, я не вижу, что он действительно имеет право так говорить. Почему нет? Все имеют право что-нибудь говорить. У нас есть язык. Мы имеем право что-нибудь говорить. Почему нет? Поэтому нужно подождать. Нужно подождать успокоение. Нужно успокоиться и вот тогда ругаться. То есть хорошая ругань – это спокойная ругань. Помнишь, вчера мы хотели поругаться? Я готов. И в этом состоянии действительно можно ругаться. Это вот такой планируемый гнев, это планируемые, в общем-то, кризисы. Это планируемое решение проблем. Потому что, в общем-то, без конфликта это не получится. Мы с вами вчера это разбирали. Но вопрос, как мы решаем конфликт? И грамотное решение конфликта – это всегда спокойное решение конфликта. Когда я действительно понимаю, о чем идет речь, когда я вижу глубину этих проблем, когда я понимаю, почему этот человек это говорит, когда я мыслю широко и вижу как решение не только свой подход к этой ситуации, вижу как решение множество подходов, и мы начинаем их обсуждать, мы начинаем их решать. Поэтому и здесь нужно понять, что ну вот создавалась у нас какая-то ситуация в семейной жизни, теперь нужно взять вину на себя, понять, что что-то не так. Потом нужно поменять систему восприятия, нужно поучиться немножко. Потому что на старой системе восприятия уже не получится делать что-то дальше. Нужно реально поменяться. И за одну лекцию не поменяешься. Одна, две, три лекции, это ничего не меняет в нашем сознании уж так вот сильно. Это некоторое наше появление желания меняться. То есть суть вот таких коротких встреч, это некоторое вдохновение. Вдохновение, когда мы вдохновляемся на изменения. Но по-настоящему полностью изменить свое сознание, изменить свою парадигму можно через систематическое изучение. Потому что в систематическом изучении есть вот это слово «система», систематическое изучение. А это значит, что знание становится сильным. Оно становится настолько сильным, что способно поменять мои установки. Мою внутреннюю старую систему мышления. Она уже забетонировалась. Я уже так мыслю. Поэтому, чтобы ее поменять, необходимо.

знает все, а поделать ничего не может. Ничего не может сделать с собой. Не может ни от дурной привычки избавиться, ни свое мировоззрение поменять, ни по-другому на жизнь настроиться. Поэтому всегда ищите силу в системе. Каждый день мы должны получать какое-то знание из одной и той же системы, тогда это даст очень хороший результат. Иначе у нас получится этот современный вот такой, знаете, эффект жесткого диска. Человек покупает сейчас себе жесткий диск на там 4 терабайта. И туда все забивает, скачивает у всех все туда. Накачал 4 терабайта, 8, у кого сколько, я не знаю, много. И он сидит, и у него одна депрессия от этого его набора знаний. Думает, это все в принципе прослушать невозможно. В принципе жизни столько нет. Как эта депрессия, когда человек первый раз попадает в какую-нибудь большую библиотеку, думает, пойду книжку возьму почитать. И он заходит в эту библиотеку, где четырехэтажные стены такие, там лестницы, и понимает, какую тут книжку. Тут просто все названия прочитать, жизни не хватит. Названия у книжек прочитать. Жизни не хватит. Поэтому, собственно говоря, изменения начинаются с того момента, когда я окончательно определился, чему я учусь и у кого я учусь. И вот тогда изменения начинаются. И вот тогда и в семье начнут изменения происходить, и на работе, и в жизни. Во всем начнут происходить, потому что появится сила. У меня будет систематическое знание из одного источника, из одного трактата, из одного направления. Эта сила, она будет складываться. Каждый день это знание будет набирать внутри меня вес. Вес будет набирать. И в определенный момент продавит мою парадигму, продавит мое старое мировоззрение. И на свет появится новое. Просветление называется. Просветление – это когда меняется старое на новое. Я вдруг понимаю, чего я так мучился. Я просто неправильно мир воспринимал. Я мир воспринимал конфликтно. Я пытался действовать конфликтно, поэтому вокруг меня были одни конфликты. Поэтому в плане ответа на этот вопрос мы, конечно, можем потом отдельно где-то поговорить по поводу самой семейной жизни. Просто мне тут ничего не понятно. Надо много тонкостей знать, чтобы давать такие точные ответы. Вы всегда должны понимать, что если вы задаете личностный вопрос, очень тонкий, то чтобы мне на него ответить, мне вас нужно послушать минут 30. Поговорить с вами, разобраться. То есть это у вас... ситуация 10 лет жизни уложилась в 2 предложения. То есть я, к сожалению, не волшебник, поэтому из 2 предложений не могу раскрутить все 10 лет ваших похождений, конфликтов и ситуаций. Поэтому в любом случае нужно что-то более подробное, чтобы я мог уже очень точно ответить. К сожалению, на лекции могу только общие вещи рассказать, поэтому либо напишите мне потом письмо личное, чтобы я мог как-то поподробнее в этом разобраться. Но сам принцип вот таких ситуаций, что если все уже вот сломалось, и явно уже это постфактум, то нужно просто перезагрузиться. Нужно, это хороший шанс понять, что нужно в сознании начать все сначала. Сейчас не нужно в семье все сначала начинать. Сейчас нужно сохранять то, что есть. Хоть как-то это сохранять. А вот в сознании нужно начать все сначала. Потому что наше прошлое сознание до добра нас не довело. Поэтому нужно сознание менять. Мы видим последствия и понимаем, как-то не те последствия, которые мне хотелось. Абсолютно не те. А значит, нужно менять первопричину. Первопричина – это мое мировосприятие. Первопричина – это то, как я вижу этот мир. Если развитие и изменение – это естественный процесс, и возникновение конфликтов неизбежно в семейной жизни, то как же создать атмосферу согласия, взаимопонимания? Или это просто проблема конструктивного выхода из конфликта? Собственно говоря, желание создать атмосферу согласия и взаимопонимания – это очень агрессивное мышление.

0: Значит так, на этой лекции у нас будет атмосфера со мной согласия и со мной взаимопонимания. Как вам такой подход? Это агрессивный подход. Все согласны. Если не согласны, у нас с вами развод. То есть сама вот эта концепция, что мы создаем в семье атмосферу согласия и взаимопонимания, называется словом идеализация. То есть, как мы вчера с вами говорили, я немножко ваше сознание верну в наше прошлое, мы хотим с роботом жить. Робот согласен. Даже камера сегодня обнаглела, не захотела лампочку включать. Кстати, я ее поругал, лампочка загорелась. Она поняла, еще выкинут на помойку. Да, или в ремонт отдадут, будет там незнакомый мужчина отверткой в меня тыкать, это неприятно. Поэтому лампочка загорелась. Мы с ней еще потом дома поговорим по поводу, что это она лампочку вовремя не включает. Вот это наше агрессивное мышление, оно очень гладенько, очень хитренько маскируется под самые добрейшие слова. Под самые добрейшие вот эти лозунги. Атмосфера согласия, взаимопонимания. Здорово звучит, вообще не придерешься. Но это коварный ум. Потому что атмосфера согласия и взаимопонимания должна быть с кем? Со мной. Потому что с ним-то как-то не получается. И это вообще он обнаглел. Она должна быть со мной, эта атмосфера согласия, взаимопонимания. Два человека, смотрящих на этот мир, все равно на него смотрят под разными углами. Вот хоть что делай, мы все равно разные. То есть первое, с чего нужно начать изучение теории взаимоотношений, это с того, что мы никогда не будем одинаковыми. Это называется личностная философия. Мы личности, мы индивидуальны, у нас есть свое миропонимание. Да, в чем-то оно схоже, в чем-то нет, поэтому мы должны учиться не тому, чтобы быть одинаковыми, а тому, чтобы быть культурными. Потому что что такое культура? Культура – удивительнейшее явление. Культура перечеркивает все остальные науки. Культура перечеркивает астрологию, культура перечеркивает психологию, а культура перечеркивает все остальные знания, которые говорят о совместимости. Почему? По одной простой причине. Потому что культура – это умение быть вместе с человеком, который абсолютно от меня отличен. Вот это называется культура. И если человек культурен, он может жить с абсолютно любым человеком в одной семье. Это некоторая основа культуры, поэтому обучаться нужно культуре. Все остальное может быть как дополнение. Но если я культурен, я могу быть вместе с любым. Мы сейчас собрались здесь вместе, у нас явно могут быть какие-то несогласия, недопонимания. Мы разные. Но если мы культурны, то нам получится эти два часа провести вместе. Если мы культурны. Если мы перестанем проявлять нашу культуру, все, даже и 5 минут вместе не получится находиться. Поэтому совместимость – это не астрологическое понятие. Это не психологическое понятие. Совместимость – это понятие культуры. Вот если человек культурен, он может с любым человеком быть вместе. Если он не культурен, кого ему не подбирай. Хоть заподбирайся. Он не культурен. Он не может быть вместе с другими людьми. Он не может идти на жертву. Он не может терпеть. Он не может признавать, что есть другие мнения, кроме его. Он не воспринимает личностную природу другого человека. То есть его сознание, сознание вот робота. Мне нужен эти робот, нужно подобрать вилку к розетке, все. Отношения – это очень четкое, ясное понимание, что всегда, всегда, каждую минуту с любым человеком у нас есть вот эта атмосфера взаимопонимания. То есть что это значит? Я понимаю, что это его мировоззрение, и ему пытаюсь объяснить свое мировоззрение. И взаимопонимание – это не значит, что мы согласны. А взаимопонимание – это значит, что мы поняли друг друга. Это не значит, что мы согласились. Это значит, что мы поняли друг друга. И живем дальше спокойно. Номер первый объяснил свою позицию номеру второму. Номер второй объяснил свою позицию номеру первому. Они абсолютно не согласны друг с другом, но поняли друг друга и еще дальше живут 50 лет абсолютно спокойно. Конфликт происходит не от того, что мы не согласны, а от того, что мы не хотим понять друг друга. Что это личность, что у него есть свой взгляд на мир, что он так этот мир видит, у него есть причины, чтобы так видеть. Вот он такой, а иначе как вообще жить? Потому что мы никогда не знаем, кто он будет, этот наш суженый, ряженый. Всегда сначала кажется, что рыцарь приедет на белом коне, а потом приезжает только белый конь. И мы думаем, что-то пошло не так. Мы так не договаривались, говорила мне мама, что такое. Но мы никогда не понимаем личность полностью, потому что, во-первых, на раскрытие личности уходит 20 лет, чтобы личность полностью понять. Только через 20 лет в семье можно сказать, а жена может сказать, что она поняла мужа, а муж может сказать, что он понял жену. Причем у мужа больше проблем в этом плане. Почему? Потому что пока мы пытаемся понять личность, она еще и меняется. В этом есть некоторая проблема, но современная физика, она, в общем-то, пришла к этому, ну, пониманию, что если мы пытаемся понять какой-то процесс, то пока мы его понимаем, процесс уже меняется. И опять ничего не понятно. Так же и в семье. Пока жена пытается понять мужа, он уже поменялся, уже нужно нового мужа понимать. Помните, мы вчера говорили, да, что через какое-то определенные промежутки времени все уже другие. Уже муж другой, жена другая, уже нужно заново строить взаимоотношения. Уже все поменялось. Поэтому нужно мир-то воспринимать, мы уже говорили сегодня с вами, либо мир злой, либо он жестокий, либо он обучающий. Либо он интересный. Обучающий значит интересный. Так интересно, я вышла замуж не за робота, оказывается. У него каждый день лампочки по-разному мигают. У него каждый день другая программа. Он меняется, по-другому мыслит. Книжку прочитал, задумался. Что это такое? Живой. Настоящий. С ним интересно. Какой он будет завтра, никто не знает. Какой он будет через год, никто не знает. И это должно быть интересным. Ничего себе. Какой он был 5 лет назад, какой он 10 лет назад, какой он сейчас. Какой он будет через какое-то время. Вот как жить-то интересно. Но если я воспринимаю мир не так, не личностно, не персонально, то мир меня все время раздражает. Был другой, я за другого замуж выходила. Ты мне другое обещал, ты мне другое говорил, почему ты сейчас такой? Не знаю, почему я сейчас такой. Процессы идут. Почему я такой? Ну вот такой. Я такой, а что делать-то? Сам не знаю почему. Личность сама не знает, какой она будет. Личность, говорится, раскрывается. То есть, грубо говоря, когда мы начинаем взаимоотношения с человеком, это всегда бутончик. Бутончик в смокинге и бутончик в фате. Два бутончика. И вот они думают, что все понятно, зелененький, маленький, все хорошо. А потом как начал раскрываться, я вот такой, раскрылся, раскрытие это долгий процесс. Если мы хотим, чтобы личность раскрывалась, то тогда нам все это становится интересным, мы это приветствуем, мы беседуем, мы это разбираем, мы проводим все эти вот наши, так сказать, контролируемые ссоры. Мы пытаемся понять друг друга. Личность раскрывается, через 20 лет мы понимаем, с каким интересным человеком меня на судьба-то свела. Но если мне не нужны вот эти раскрытия личности, если меня это бесит, нервирует, если я вижу в этом опасность своей спокойной жизни, а спокойная жизнь только на кладбище, и то, по-моему, не очень спокойная, то я пытаюсь его умертвить как личность. Не меняйся, не шевелись, глазами не моргай, не дергайся, умри, замри. Все, замри, каким я тебя помню. Поэтому мы, знаете, любим такие на фотографии разглядывать, где все улыбающиеся. Причем, заметьте, у фотографов очень тяжелая работа. Нужно все время людей заставлять улыбаться. А если их много, то всех очень трудно заставить вместе улыбаться. Поэтому кто-то все время портит картину. Все веселые, кто-то грустный. Выдает истинную правду. Если человек здоров, его не нужно заставлять улыбаться. Он и так улыбается. Сейчас даже на свадьбах нужно людей заставлять улыбаться. Потому что даже на свадьбах люди до конца уже не верят, что все это к добру. Это заметно по гостям. Знаете, парень и девушка такие довольные, веселые, все гости такие. Уже ставки ставят друг с другом. Через сколько они начнут ругаться? Через 3 дня или через месяц? Я не думаю, как-то подозрительно это все. Не к добру. Почему? Потому что нам все время... То есть это вот материальное мышление. Что такое материальное мышление? Материя все время хочет этой обездвиженности. Материя представляет собой смерть. И нам удобен вот такой смертный. Нам удобен смертный. То есть не меняющийся, не шевелящийся, ничего не хотящий. То есть мы его пытаемся вот забальзамировать как-то. То есть такой идеальный партнер. Раз его после свадьбы и забальзамировали. И все улыбается, молодой, ничего не хочет. А тут смотри-ка, вырвался и не забальзамировался. И давай меняться, и давай по фестивалям ездить. И давай книжки читать. И давай то ест, то не ест, то встает, то ложится, то чего-то хочет, то дышит, то не дышит. Как-то определись, что ты хочешь. Говорит, я сам не знаю, что я хочу, я личность. Просто вот что-то происходит, какие-то изменения. То есть, если мы не настроены вот на этот интерес к жизни, то мы настроены на интерес к смерти. Мы умертвляем свою собственную семью, умертвляем свои собственные взаимоотношения, а потом удивляемся, почему в семье так грустно. Так мы в морге живем. Мы себя умертвили, не хотим меняться. И когда хотели меняться родные, их умертвили. Никаких изменений. Никуда не ходи. Никаких семинаров. Книги не читай. Все. Телевизор смотри. Телевизор – это бальзамирующая жидкость. Когда человек сидит около телевизора, он бальзамируется. Можете на его лицо посмотреть. Самая страшная фотография – это человек около телевизора. Можете сфотографировать его и потом ему показать. Он не поверит, что это он. Человек телевизор смотрит. То есть раньше это определялось как психическое расстройство. То состояние, которое сейчас человек выражает, когда смотрит телевизор. И оттуда этот вот бальзам льется и бальзамирует человека. И мозги полностью отключаются. И он становится домашний. Домашний, забальзамированный, мыслит как все, смеется над теми же шутками. Интересны те же новости, все стандартно, все спокойно. И чтобы он ни на секунду не отвлекался, ему нужно, чтобы постоянно быть на связи все время, чтобы, так сказать, его сознание вдруг не разбальзамировалось ни с того ни с сего. Поэтому где был, куда ходил, что слушал. И все сразу же замечают, если вдруг человек оживает, все сразу это замечают, родственники. Что-то ты там не то слушаешь. Ты должен быть мертвый. Ты не должен быть такой живой. Ничего себе, мозги у него зашевелились. Стал вопросы какие-то задавать. Зачем он задает эти вопросы? Не к добру это. Люди очень боятся изменений, потому что изменение – это всегда признак духовности. Статика – это признак материи, атеистического материального мышления. Изменение – это всегда признак духовности. Это всегда вот такая некоторый симптом перехода. Если я начал двигаться, значит, я начал двигаться куда-то. Даже если я просто двигаюсь, это уже значит, что я просыпаюсь. Как человек утром просыпается, и он не может сразу всем телом встать. И он начинает глазами моргать, пальцами шевелить, переворачиваться с бока на бок. То есть он пытается себя расшатать, расшевелиться немножко. Тело начало, ну, шевелиться, вроде как-то жизнь пришла. Ну, так же и в нашем сознании происходит. Начал задумываться, не к добру это. Смотри-ка, мысли какие-то появились, вопросы. Поэтому с самого детства начинается это пресекание. Не твоего ума дело. Даже и не думай об этом, не твоего ума дело. Все, зачем тебе это? Пресекается, пресекается. Хотя с самого детства возникают эти вопросы. Что, зачем, почему? Зачем жить, если я умру? Интересный вопрос. То есть первым делом он возникает, и никто не знает, что отвечать. Не твоего ума дело. Ты не умрешь. Странно это. Все говно умирают, и я не умру. Кто я тогда, если я не умру? Вот это некоторое наше очень четкое понимание, как устроен мир. Это понимание должно быть ясным. И мы, как только мы готовы к изменениям, к росту, вот тогда мы можем быть и адекватными во взаимоотношениях. Вот тогда я вижу, я по этой схеме меняюсь, этот человек по этой схеме меняется. Мы растем, у нас жизнь. В этом наше настроение, то есть мы пытаемся жить, мы понимаем, что такое жизнь, и действительно изучаем жизнь. Современная народная мудрость, она скорее про смерть рассказывает, поэтому и приводит к этим конфликтам. Следующий вопрос. Могут ли у людей, которые любят друг друга, сильные конфликты вплоть до драки? Мы не семейная пара. Конфликты возникли сразу при совместной жизни. Сейчас стоит вопрос, стоит ли восстанавливать отношения. То есть их уже нету. Здесь надо понять одну простую вещь, что гражданские отношения – это изначально неправильный подход к семейной жизни. Это называется прелюбодеяние. Это недопустимые взаимоотношения, и за них всегда приходит расплата. Если вы хотите построить действительно взаимоотношения, у которых потом будет будущее, то они должны строиться по принципу чистоты и возвышенности. Это значит, мы их строим не на основе совместной жизни, а на основе совместного мышления. Нам вместе должно быть действительно интересно и понятно. Нам должны быть интересны изменения этого человека. Нам должно быть понятно то, что он говорит. Поэтому есть две схемы построения взаимоотношений. Первая классическая схема на основе дружелюбия. Так раньше была устроена система знакомств, когда знакомили молодых родителей. И это называлось смотрины. Очень простая схема, когда родители сначала договаривались друг с другом. Они договаривались по очень простому принципу одного класса. Когда люди из одного класса, то у них одинаковые материальные желания. То есть они мыслят примерно в рамках, скажем так грубо, одной суммы. То есть у них одинаковые желания в каком-то финансовом, материальном плане, в жизненном плане. То есть у них нет в этом больших различий. То есть один сможет заработать денег для другого. И в плане обеспечения они смогут действительно быть вместе всю жизнь. То есть у них не будет этого конфликта, разницы в желаниях. Но когда у одного желание громадное, у другого просто нету кармических возможностей, чтобы эти желания удовлетворить. Поэтому система соединение душ было очень простая, это родители из одного класса находили друг друга, и они понимали, что у них одинаковое мировосприятие, одинаковый материальный подход к этой жизни. И потом они все вместе собирались и приводили парня и девушку. Парень и девушка их садили рядом, они удивленно смотрели друг на друга. И что происходило, так как вокруг было полно родственников, полно было родителей, то не возникало вожделения. Его просто не было, потому что родители портят романтический настрой. Самая главная задача всех, так сказать, товарищей юношеского возраста, это куда-нибудь деть своих родителей. Потому что они портят настроение. Поэтому вот так они принципиально портили настроение. во время первых свиданий. Романтики не было никакой, вожделения ноль, и они должны были говорить. И они говорили 3 часа друг с другом. И потом их спрашивали, ну как, ты мог говорить с этим человеком 3 часа? И девушка говорила, да, интересный паренек, 3 часа поговорили, так интересно. И его спрашивали, ну как тебе, девчушка? Говорит, нормально, с ней можно 3 часа поговорить о чем-то. То есть все, что это значит? Им интересно разговаривать. Они могут быть вместе. Они получали, родители, это согласие, потом им позволяли уже встречаться дальше. На все это умение быть вместе накладывалась любовь, морковь. Возникали чувства, взаимоотношения, свадьба происходила. После свадьбы через какое-то время романтика опять уходила, потому что романтика это временное явление. Никуда от нее не денешься, от этой временности. Невозможно поддерживать романтику, так как это нездоровое состояние сознания. Романтика дается только для того, чтобы люди вообще семьи создавали. Потому что если смотреть на противоположный пол не романтическими глазами, вообще непонятно, зачем вместе жить. Одному-то 100% удобнее и веселее. Только романтика дает надежду, что будет лучше. А иначе бы дети вообще не рожались. Поэтому вот эта романтика приходит, семья создается, потом она уходит. И что происходит? Они опять дальше разговаривают. Им опять вместе интересно, они не разводятся. Потому что им и без романтики вместе интересно. Они интересные люди, они друзья. То есть любовь создается на уровне дружбы, и потом дружба заканчивается. А любовь это некоторый такой момент, чтобы семья создавалась и дети рожались. Современная система, мы видим, совсем другая. То есть сначала создаются романтические отношения. Он долго смотрит на нее, она долго смотрит на него. У них возникают романтика, чувства, любовь. Потом они всем родителям доказывают, что они любят друг друга, и вариантов нет, и они будут вместе, и они ничего не понимают, не видят, какой это хороший человек, какая она замечательная. Родители все равно не убеждаются, они понимают все, жди беды, проводят свадьбу, романтика тоже уходит, они удивленно смотрят друг на друга, а поговорить-то не о чем. А говорить-то они не умеют. А вместе-то им не интересно. И они говорят друг другу, ну да, что-то не получилось. Зачем так мучиться? И родители тоже изначально были не согласны. Все, семья развалилась. Классическая схема. То есть мы никак не можем понять, что нужно 50 лет быть вместе. А 50 лет быть вместе с человеком можно только в том случае, если его интересно слушать. Если с ним есть о чем поговорить, поэтому любовь должна не на уровне тела создаваться, любовь должна на уровне слуха и речи создаваться. Если вы можете слушать человека 3 часа подряд, с ним можно создавать семью. Со мной уже не надо. Все, да. Сам принцип, понимаете, то есть вам должно быть так же интересно. Если вы ходите на свидание, как на лекцию, думаете, вот это да... Вот это здорово, вся жизнь будет интересная. Вот это да. То потом можно и романтику сверху наложить. Но если это просто телесные отношения, любовь-морковь, то потом это все заканчивается, а с ним неинтересно. Вот у вас же есть, например, те личности, на которых вы не можете слушать. Это нормально, просто не можете слушать. Вас это все раздражает, бесит, логика непонятна, философия не та. Ну вот раздражается. Как с ним жить 50 лет с этим человеком? Ну, когда все, что он не говорит, вас раздражает. А ведь основное раздражение через слух. Все можно терпеть, но раздражающую речь очень трудно терпеть. Женщины знают это. Поэтому говорят, сапоги! Сапоги! Зимние сапоги! Уже пора покупать зимние сапоги! Когда? И он понимает, Господи, куда же деться? Надо как-то ее выключить. Он говорит, я не замолчу, сапоги. И он откупается от этой речи. Что делать? Технология отработанная, ничего не поделаешь. То есть речь, речь, речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь это не взаимоотношения. Любовь это эмоциональный фон, это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения не сами по себе. То есть отношения это стены, а любовь это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие, бывают разноцветные, в блестках. Может они под покраску. Чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие. Сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, а больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Че луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при Луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при Луне? Пошли молчать при Луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует, в ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения это создаем. Так что если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень точно следовать древнейшему принципу. Однозначному принципу. Неизменному принципу. Скажем его просто. Утром деньги, вечером стулья. То есть сначала в ЗАГС, потом все остальное, без вариантов. Не нравится? Скатертью, дальний путь стелится. Неинтересен он должен быть, этот человек вообще. Потому что ему разговоры с вами неинтересны, ему интересно другое. Если я тебе интересна как личность, давай годик поговорим. Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо, все по плану, так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип, потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее, но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи, и все, а зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно. Все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться. После начала семейных отношений романтика уходит. А мы начали семейные отношения, не заключив брак. И получилось, что романтика ушла до брака. А зачем теперь брак заключать? Романтика-то уже ушла. Брак может только на основе романтики заключить. А она уходит до. Поэтому шансов потом создать семью очень мало. Так что постарайтесь как-то поменять свой подход к жизни. Иначе оно будет повторяться и повторяться вновь и вновь. Так можно и всю жизнь потерять. То есть для женщины гражданские взаимоотношения – это стопроцентная потеря времени, потеря здоровья, потеря чести, то есть потеря всего. Лучше не надо на это время тратить. Лучше все сделать положенным, отработанным способом, когда действительно есть хоть какая-то защита. Хотя бы немножечко защита культуры присутствует.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Это идея из жизни. Наслаждаться всегда, искать наслаждение, испытывать эмоции наслаждающегося. Это самая главная идея. Неважно, чем бы мы ни занимались, мы всегда будем искать эту эмоцию наслаждения от всего. И говорится, пока живое существо, душа, не встретит на своем пути чистого преданного, не примет прибежище у его стоп, она так и не сможет насладиться по-настоящему. Все это наслаждение будет временное и очень мало ничтожное. Но мы должны насладиться максимально. Почему мы не можем максимум насладиться сейчас? Мы наслаждаемся чуть-чуть. Хорошо, если 2% из 100 мы получаем наслаждение. У нас, во-первых, мозг работает не 100%. Хотя он же у нас есть, 100% же он мозг у нас есть. Никакие проблемы запустить его, чтобы он 100% работал. Это же наша свобода. Мы хотим и запускаем. А хотим, не запускаем, хотим, блокируем. И наш мозг хорошо сейчас 2,5% работает. А то и меньше сейчас начинает. Уже Кали-Юга, она набирает обороты, люди уже сильнее-сильнее деградируют. И люди хотят из этих 2% выжить 100% наслаждения. Это невозможно. Невозможно сесть на старый Запорожец и проехать на нем 280 км в час. Это невозможно просто. Но вот мы хотим из этого тела выжить все. Нет, нужно развить мозг до такого процентного соотношения, чтобы наслаждаться по полному тогда. А пока мы наслаждаемся по минимуму. Просто у нас нет возможности, потому что зашлаковано все. Почему у нас кругозор узкий очень жизни? Мы очень узко мыслим. Что создает проблему в этом сужении? Какая сила сужает наш кругозор? Напряжение в уме. Единственная причина. Напрягаемся мы очень сильно. В уме причем. Мы напрягаемся в уме. Хотя мы не ум. Мы себя отождествляем с умом. Из-за невежества, из-за незнания просто. Я ум. И вот это напряжение в уме, оно сужает кругозор. Дыхание, например, наше. Мы не дышим 100%. Мы дышим чуть-чуть. Иногда там, может, больше, когда где-то пробежимся или опаздываем куда-нибудь, или накричим на кого-нибудь. Тогда мы можем поглубже подышать. Тогда более-менее что-то понимаем. А так, мы, как мы можем таким дыханием маленьким попытаться там развить свое сознание максимум шире? Это невозможно. Поэтому йога, аюрведа, вот эти все дисциплины, они позволяют человеку развить свое сознание до 100%, чтобы получить максимум наслаждения. Но до какой-то степени мы можем сами это делать. Но потом приходит ступор. Дальше мы уже не можем без помощи чьей-то. Нужна помощь. Как ребенок, когда вырастает, он до определенного момента вырастает, потом ему нужна помощь родителей в здании в каком-нибудь. Они начинают спрашивать у родителей: мама, а что это? А как вот это? А почему? А где? И родители порой, они просто с ума сходят. Они говорят: да когда ты уже замолчишь-то уже? Да почему? Да почему? Есть же такие периоды у детей, да? Они просто вообще там с ума сводят родителей. А почему это происходит? Потому что есть потребность очень сильная у души в этот момент начать развивать разум. Вопросы – это разум. У ребенка формируется разум в тот момент, когда он начинает задавать вопросы. До этого никакой формации вот этого разума нету. И говорится, мальчик должен до 25 лет задавать вопросы, потому что только в 25 лет разум разовьется максимум. До этого он должен вопрошать, быть в школе, учиться. Также в духовной жизни. Если человек приходит на духовный путь, он должен найти духовного учителя и вопрошать смиренно. Вопрошать об абсолютной истине. В Бхагаватам говорится, пришло время вопрошать об абсолютной истине. Это нужно делать, иначе мы не сможем насладиться максимально. А мы хотим этого все, очень сильно хотим причем. Мы просто не можем и себе в этом признаться. Хотя мы знаем, что я хочу наслаждаться, но мы не знаем как. И максимум, чем мы можем наслаждаться, это чем? Едой, сном, сексом, обороной. То есть покупаем какие-то вещи защитные, это оборона от холода. Дождик пошел, зонтик включили. Это оборона. Мороз, мы шубу одеваем, тоже оборона. Дом построим, машину купим. Ну, еще что-то там. Это минимальное наслаждение. Ну, чуть больше наслаждения от общения с близкими людьми. И то с настроением эксплуатации. Иначе я не наслажусь, если я буду кого-то наслаждать. А как же я сам? Ложное эго. Поэтому духовная жизнь меняет сознание человека. Полностью меняет. И он начинает служить другим и испытывает еще больше наслаждения. Тогда в его сознании открывается огромный спектр видения, как наслаждаться в этом мире по-настоящему. К этому мы должны прийти все. Неважно, какой тради...